зубов. Видишь друга плечо, а не скрытых врагов. Видишь годы спустя, кого тебе выбирать. Но не в силах сейчас уже что-то менять.

свидимся мы в следующем году. Не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду. И пусть придет покой и в наши души. До скорой встречи в следующем году.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка

здесь мир с тобой, смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Не хотим. Мы против войны.

0: и будем громко кричать об этом.
1: Взрослые, слышите нас? Прекратите все это.
2: Не хотим.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо и записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

разорвали сеть. Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

же тебе сказать? Можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки, а ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Я не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

кто сеют тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Хе-хе, даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик

Она хохотнет и занес ее в блокнот. У Наташки кукла краше, с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор. За любым из вас, ребята, с детства закреплен куратор. Думаешь, свободен? Шиш!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

я себя к пророкам. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21 часов, все русские, кроме я. 21:00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, это значит очередной неформатный миксер в эфире. Вот, Стрела Морфея, привет вам, ребята. Юрка, здравствуй. Витос, приветище. Антоха, привет, приветствую. Дениска пишет, вот буду частично. Частично это как? Яйца тут, а ухи в эфире, я понял. Вот, ну и, собственно, здороваюсь еще раз уже на всю страну, уже прям в радио. У нас тут Ксенька нарисовалась, привет тебе. Димка Панфилов, здравствуй. Кто там? Машку, которую я не видел, не слышал уже 400 лет, приветище. Вот, кто там у нас? Еще Сид Икс Иркин, батя, я понял, у меня выпал чат. Ничего, у меня, я вижу ваш чат. Вот, сегодня я без змея. Без змея, как это без змея? Да что вы, ребятушки, вы меня обижаете. Вот же, все у меня в бутылочке от гранатового сока. У меня вискарик собственноручно сделанный. Вадим, здравствуй, дорогой. Сегодня у нас все нормально. Джинглы не меняются 10 лет. Ты знаешь, я а что их менять? Они отличные джинглы, нехрен их менять. А новых никто писать не хочет, а старые меня вполне устраивают. Главное, что у нас песни меняются, главное, что у нас артисты меняются. А джинглы это то, что должно быть незыблемо, как мавзолей на Красной площади. Итак, друзья, начнем мы, давайте, прям сегодняшнюю программу с подведения итогов прошлой программы. Итак, начнем мы, конечно же, с альтернативного голосования. Вот, и в альтернативном голосовании у нас победил Квазар с Дашкой, 715 голосов. И, собственно, на втором месте Вита Монтгомери с 200 голосами. Соответственно, будем раздавать призы. Ну, в принципе, что, нормальный такой сумбурчик. Значит, Квазару на личный счет на неформатном радио падает 1430 неформатных рублей. Ну и, собственно, Витки 400. Все, как и обещал, удваиваем и зачисляем на баланс. Вот, ну и призы. Призы, ну да, тут вот как бы трек недели заслужен. А Витке давайте дадим трек дня. Вот так вот. Это что касаемо альтернативки. Теперь приходим к основному голосованию, которое у нас общедоступное, бесплатно и вполне себе. Была прям битва между Юркой и Вадимом. И я прям видел, ноздря в ноздрю они шли. И я решил, пусть будет два победителя в сегодняшней программе. Вадим с Юркой, пусть у вас будет общее первое место, собственно, по 1000 неформатных рублей на баланс обоим. И, ну, сами понимаете, что в ротацию вы попадаете. И я вот чесал репу. И подумал, да пусть вот все вот эти треки, которые у нас прозвучали в прошлой программе, будут в ротации. Потому что я вот реально сейчас смотрел и думал, ну вот кого мне выкинуть? Ну вот некого. Все классные. Поэтому все остальные идут ништяками. Вот так вот я решил, пусть так оно и будет. Все-таки скоро на носу у нас Новый год. Пора создавать мандариновое настроение. И, собственно, сейчас ставим двоих победителей нон-стопом. Два первых места. Юра Арцизов, Вадим Манцев. «Ты не с теми пила», под нее я выпью. Ну и «Шило на мыло», собственно, под нее я закушу. Ставим, слушаем два трека нон-стопом и начнем основную часть программы. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, уважаемые радио и не только радиослушатели. Все, кто не слышит нас в FM, понимаешь, могут слушать нас в онлайне. Кому я это говорю, если они нас не слышат, они и так нас не слышат. Друзья, передайте тем, кто нас ищет в FM и не может там найти, потому что найти нас могут только по направлению на Котлас по Октябрьской железной дороге. Там мы в FM есть. А вот все остальные пусть, конечно, нас слушают на сайте неформатная.ру. Так, во-первых, надо запустить... Сейчас мы... Подождите, пока я не забыл, а то я же... Все же знают, какой я замечательный мужик. Так, адрес виджета. Показать, скопировать. И никому его не... Сейчас мы заменим, во-первых, голосовалку. Голосовалку. Тынц. Вот она у нас. Ну, уже пора уже вставить новых участников, да? Я про альтернативное голосование, которое у нас присутствует на видеостриме. Вот, все, оно у нас обновилось. Так, теперь что? Смотрим. Привет, жирафчик уже. Да, это жирафчик, это животина. Так, комментарии ВКонтакте пропускают через раз. Через два раза. Как подготовка к концерту? Юрка, пока в легком я в недоумении и шоке, но готовлюсь. Концерту быть. Так, в Дискорд уходим. Так, давайте зачитаю, пока помню. Стрела Морфея. 12, друзья, кто нас слушает во Владимире или собирается во Владимир 12 числа. 12 декабря «Стрела Морфея» выступает в баре «Другой» с презентацией нового альбома «Панк проснулся». Вот, вас ждет новая глава книги страшных рок-сказок и уже знакомые песни. Приходите, зажжем, вдарим, бухнем, курнем. Собственно, все туда, кто будут во Владимире. Отчитался, галочку поставил, зачитал. Вот, Вадим, сука, я прям завистью смотрю на твой стол. Ну, у меня из всего, что у тебя есть, у меня только вискарь. Ну и мандаринки из магнита. Так, поздравляют они всех из миксера 111. Празднуют, где моя 1000 на новогодний вискарик отправлял. Не дошла ли? Слушай, не знаю. Давай мы это обсудим после эфира. Если отправлял, значит, должна дойти. Вот. Вопрос куда? Куда поп-фильтр делал? Он не дотянулся, Юрка. Вот он, видишь? Он не дотягивается, падла. Я его перекручу сейчас, когда этот... Ну, мы песни начнем включать. Я отвлекусь от распития, понимаешь, вискаря с мандаринами и передвину поп-фильтр поближе. Вот, давайте уже начнем основную часть программы. Друзья, сегодня у нас все новенькие, они у нас не участвовали еще в миксерах. И, по-моему, даже ни в каких программах вообще. Все ребята новенькие, все прям зеленые-зеленые, как те бананы, про которые рассказывал нам Леха Сидоркин. Вот, и, собственно, рассказываю для новеньких, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Сейчас я, кстати, эту падлу запущу. Я все время забываю его запустить. Так, WhatsApp у нас сейчас. Не работает. Вот, все, заработал, отлично. Вот, во-вторых, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Вот, там есть стрим, там прямо сейчас идет стрим. В комментариях к стриму пишите. Вот, те, кто смотрит нас в Ютубе, пишите в комментариях в Ютубе к стриму. То есть эта херня у меня здесь показывается, я ее вижу. Вот, все остальные гораздо удобнее и лучше общаться в нашем Дискорде. Ссылка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме во ВКонтакте, она заведена, там моя гнусная морда бегает по всей, понимаешь, картинке. Вот, а во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Надо на нее нажать, и, понимаешь, там все инструкции даны. Говорят, что на груши невозможно настаивать. На грушах отлично настаивается. Мне не понравилось настаивать на винограде. Покажу вам следующее, просто у меня сейчас с собой нету. Даже с учетом того, что я сильно-сильно фильтровал, все равно через месяц отстоялась какашка. Вот. И какашка это она прям, ну, оно вкусно, оно, ну, блин, не эстетично. Придется еще раз фильтровать, а вообще на винограде больше делать не буду. Я его лучше перегоню в этот, в компот. Это будет гораздо полезнее и вкуснее. Самое идеальное пока из всего, что у меня получалось, это сливы, это клубника и морожка. Вот три вещи, на которых настоятельно рекомендую. Все остальное пока не очень. Так, ладно. Итак, все, как общаться, рассказал. Димка Воронежский, привет. Не смог ничего написать в ВК. Я не знаю, почему ты не смог. Пиши в Дискорд. Ребят, если у вас не получается писать в чат, пишите в Дискорд. Дискорд все пропускает, и он точно не тупит. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, прям вот услышали, сразу начинайте кидать ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Если вы кому-то понравились, они тут же к вам добавятся, послушают еще. Собственно, будете общаться уже дальше по-человечески. Итак, первые ребята сегодня у нас в списке — это B&W, я так понимаю, Black and White. Ну, это такая моя догадка, потому что про себя ребята нихера не написали. Вот, могу про них сказать только то, что они из города Москвы, что стилистика у них указана рок, и, собственно, что участвуют они сегодня в программе «Миксере». Трек называется «Монстры». Поехали, ставим, слушаем. Я наливаю. У кого есть что налить, наливайте тоже. Поперли. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Здравствуйте все, кто к нам подключились. Прям вот 21-21-12. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я опять не успел перекрутить поп-фильтр, потому что занимался чем? Я бухал. Я бухал, прикуривал и выдавал, понимаешь, что звучит в эфире. Привет, Алька. Привет. То есть, если нарисовалась Алька у нас в чате, значит, все, хана. Сейчас у нас эфир закончится. Димка Воронежский, еще один. Здорово, здравствуй, дорогой. Тоже тебя давно не было. Куда ты пропал? Так, Антоха пишет, мне зашло хороший старт. Борис Федорович, Вовка Федорович наш нарисовался. Здравствуй, дорогой. Пишет, а что, добрая песня? Добротная песня, хорошо звучит. Витос пишет, неплохо, вокалы бы чутка вперед. Так, что там еще у нас? По теме, кто вас раз... Так, чутка вперед. Так, что там еще у нас? По теме, кто вас раз... Так, ладно, все, смешанные чувства по треку.

Мне понравилось. Я послушал оба два ваших трека, которых нашел. Ну, они вот прям рядом загружены. Я сперва долго думал, что взять. Потом вот дослушал, наконец-то, до припева. И как бы взял вот эту песню, потому что она как бы выделяется. Она не... Вот то, что там вот второй трек, он мне не понравился. Вот, но я на мнение Бога не претендую, просто это элементарная вкусовщина. Мне не нравится, потому что такого много. Вот этот трек более-менее оригинальный и звучит хорошо, но есть желание дать вам совет как-то вот поубавить грязи в звуке, потому что вот когда слушаешь в колонках, создается ощущение, что эта каша... Я понял по тому, как у вас звучат оба трека, что это задумка у вас такая. Но по факту, блин, мы уже прошли времена ретро. Если уж вы хотите звук делать в ретро-стиле, то делайте его прям сильнее, искажайте. Потому что в данный момент вот это звучало как недоработка. Вот, от таких недоработок лучше избавляться, потому что кроме неформатного радио есть и другие радиостанции. У нас-то вы прозвучите, а другие скажут: фу, какое дерьмо, и не возьмут. Вот, поэтому как бы, если пытаетесь, ну это мой совет, опять же, просто по жизни, если пытаетесь ввести какой-то ретро-дряни, делайте ее явно выраженной, чтобы было понятно, что это дерьмо у вас задумано. Вот. И обязательно кусочек чистого звука там где-нибудь вставьте, чтобы показать, да, вот на самом деле мы звучим хорошо, а вот это дерьмо было задумано. Так, что там? Гитара, каша, точнее эффект гитары. Ну вот, вот это, да, я про это и говорю. То есть каша манная присутствует во всем треке. Причем она так это равномерно посыпана такими рыхлыми, сука, толстыми крупинками. От этого, конечно, лучше избавиться. Это мешает восприятию трека. Так, собственно, все. Все, я все сказал. Молодцы, здорово. Ну вот, поработать именно с качеством звука. Не с мастерством музыкантов, а отпиздить звукорежиссера. Вот, давайте называть вещи своими именами. Едем дальше. Далее у нас друзья из Киева. Ажна из Киева, не совсем тоже, ну давайте, ладно, давайте сперва послушаем, так, сейчас я его найду, где же он, вот же он, город Киев, стилистика указана, панк-альтернатива, про себя написано следующее, не особо умею рассказывать о себе, меня зовут Игорь, я из Киева, мне 27, пишу, записываю треки под ником Пандемайк, до этого писал в жанре рэп, но сейчас больше нравится делать поп-рок, панк-рок, стараюсь продвигать свое творчество, когда был на последнем Атлас Weekend в 2019 году, пообещал себе, что точно попаду на следующий, но уже в качестве исполнителя. И вот в этом году Атлас перенесли на 21, так что у меня есть все шансы. Да, у тебя есть. Я не буду дальше читать, там много написано. Вот, Игорян про себя хорошо написал, прям целую поэму. Кому интересно, сейчас перейдете по ссылке и дочитаете. Я, собственно, ставлю, слушаем. Вот, вы обязательно комментируйте. Не забывайте, для чего вы тут все, понимаешь, собрались. Не для того, чтобы хвастаться вареными креветками и зелеными бананами. Мы обсуждаем музыку. Вот, бухаю я. Я бухаю. Вы обсуждаете. Вы делаете за меня всю работу. Вот, а я просто озвучиваю, понимаешь, ваши... высеры. Вот. Итак, Пандемайк, трек называется «Изоляция». Не хотел брать сперва, честно, потому что вот эта злободневщина, она уже как бы... Я от нее устал на других вот этих медиаресурсах, но решил взять. Пусть будет. Вот, потому что парню надо на следующий Атлас Викенд. Итак, ставим, слушаем. Пандемайк, Киев, «Изоляция». Поехали. А вы комментируете.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-29 на моих зеленых системных. Я наконец-то переставил поп-фильтр. Юрка, можешь больше на меня не ругаться. Вот, человек Анатолик со своей женой Леркой из Свердловска прислали мне этот поп-фильтр, чтобы я им пользовался, а я все время, блин, отлыниваю. Вот, в итоге забыл выпить. Вот, теперь отлично слышно и видно. Ну и все. Юрка меня и там палит. Ну и хорошо. Замечательно. Так, ладно. Вообще не заходит, смысла не уловил, пишет Димка из Воронежа. Это мы уже про это... Мы уже обсуждаем трек. Так, Димка, который доктор Морис, пишет: я такой в 18 бы, наверное, записал бы. 18 бы, наверное, записал бы. Но, Дим, просто сейчас, как тебе сказать, не все настолько черны и стары духом, как ты. Вот, поэтому ты в 18 был старше. Так, ладно. Сейчас мне такая молодежная не заходит. Ну, понимаешь, кроме тебя есть же еще и молодежь. Вот им-то, может, и зайдет. Мне-то такое вот прям совсем не заходит. Но как бы я дал человеку возможность и шанс. Поэтому вот. Мы уже старые дяды, пишет вот Алька нам. Алька у нас самый старый дяд. А где твой дружбан, наш молдаванский друг? Родик, куда он пропал? Так, Вовка Федорович пишет: внезапно как-то все кончилось. Я ничего не понял, нужно поработать еще над материалом. Далее, Дениска пишет: у меня что-то второй трек смешанные чувства, но больше чувства просто ровные. И все, цеплялок нету. Так, далее, неплохо, но не цепляет. Антоха пишет: Стрела Морфея пишет: хорошая задумка в повторении фразы. Все. В повторении фразы. И, собственно, на этом задумка кончилась. Витоса не цепляет такой панк. Пардон. Спрашивают, не нойс ли это МС. Димас пишет: мне из изоляции больше всего Лисов понравился. Слушай, я не знаю, кто такой Лисов. И уж про изоляции, про эти вообще... А у Камона чей эфир? Ну, понятно, он, значит, он взял, сволочь, и поставил себе эфиры, чтобы не вылезать к нам в эфир. Я понял. Это такая задумка у него. Так, что там нам пишет ВКонтакте Ютуб? Вот, Ютуб нам пишет: не зашла. Не зашла, как-то даже слова не могу найти. И не облизанная. Не знаю, не знаю. Ну, что, надо писать, что есть. Потому что, ну, на самом деле, как сказать... Мнение живых слушателей — это всегда самое ценное для артиста, причем какое бы оно ни было. Хорошее мнение, плохое мнение. Главное, оно честное, потому что, ну, как бы у нас уже завелось, что мы просто так не чморим, лишь бы почморить. Потому что, ну, это как бы на вкус и цвет все сосиски разные. Вот. А все пишут по делу. Поэтому как бы музыкант может все это дело живьем увидеть, потому что дома-то тебя и мама, и папа похвалят, и друзья скажут: о, как ты классно свел песню, а потом за углом блеванут где-нибудь, скажут: фу, надо его удалить из друзей. А вот так вот, чтобы прям по-честному, то хорошо. Вот. Вот, смотрите, у Камоныча программа «Диванная экспертиза». То есть он даже суть своровал, скотина. Я поеду в Молдавашку и буду лить ему, понимаешь, коньяк молдаванский на голову. Ладно, едем дальше. Так, пандемайк отзвучал, закрываю. Black White закрыл. Все, отлично, едем дальше. Далее. Далее я наконец-то бухну. Так, давайте я налью, чтобы я успел бухнуть. А то я что-то я как-то не успеваю между песнями. Давайте, начисляйте, у кого есть что. Что-то боевой хомяк у нас как-то в последнее время не активен. Витос, все ли у тебя нормально? Расскажи. Я знаю, что ты подслушиваешь. Что-то ты как-то прям вот последнее время погрустнел совсем. Совсем погрустнел. Так. Давай рассказывай. Едем дальше. Далее у нас Flint Six Вот, я им уже махал ручкой в Ютубе. Они нас смотрят сейчас на стриме. Да, или я ошибаюсь? Куда они мне писали? Куда мне Фринстикс писали? Да, в Тутуб. В Тутуб они писали. Вот, и, собственно, сейчас я возьму их трек. Где же он? Копировать. Вот же он. «Мир внутри» называется. Песняга, город Питер. Про себя ребята ни хрена не написали. Вот совсем ничего, от слова совсем. Поэтому будем ставить и слушать. Мы будем ставить слушать, вы будете комментировать, я буду бухать. Все как обычно. Ничего не поменялось. Итак, поехали. Выхожу за эфир ругаться матом в видеостриме. Ну, а вы, собственно, слушайте и комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, приветствую всех вновь подключившихся. 21:38 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте или в Ютубе, находите стрим с данной трансляцией. Во ВКонтакте он лежит у нас в группе. Вот, собственно, в Ютубе он лежит у нас на канале. Все очень просто, друзья. Вот, пишите в комментариях к стримам. Ну и лучше всего общаться, конечно, в Дискорде. Уже давно все туда наши перебрались. Там ничего не тупит, ничего не тормозит и ссылки не режет. Вот, только что у нас отзвучали Flint Six, город Питер, мир внутри. Вот, и что нам народ пишет? Вот Алька написала: «Ой, красиво же поет!» «Ой, красиво же поет!» «Антохи, неплохо! Музыка для путешествий!» «Витос, вот пермяк наш, пишет: не особо люблю такое направление, но это заслуживает внимания!» «Хорошо!» Так, Вовка Федорович пишет: не хочу перечислять достоинства этой работы. Не хочу, сволочи, не буду я вам ничего перечислять. Вот, но тут многое сделано на отлично, есть на что внимание обратить начинающим, хорошая работа. Вот, воронежский наш Димка пишет: красиво, но мне ухо ударение и метод построения предложения режут очень. Но, тем не менее, если не вслушиваться в текст, то очень хорошо. Вот, поэтому я и не слушаю никогда тексты. Я никогда тексты не слушаю, я их начинаю слушать только если понравилась песня, там, на второе, пятое, десятое прослушивание. Только так. Вот. Так, что там? Стрела Морфея пишет: не в нашем вкусе, просто мило. Коллектив работал в своем стиле, поэтому не судим коллег-музыкантов. Вот, Вадимка пишет: слушаем, кушаем, выпиваем. Это все самое правильное, что можно было делать. Вадимка сейчас прям вот этим и занимается. Слушает, кушает и выпивает. Я только слушаю и выпиваю еще балаболю вам в эфир. Так, в YouTube пишут следующее: музыка позитивная. Только мне одному показалось, что было спето на верика. Ухо прямо резануло. Слушай, я не знаю даже про что ты. Меня, знаете, как у меня резануло ухо, вот это там было такое. Вот это место, ребят, вот есть такая штука, как автотюн. Если сам не вырулил, то вот, ну, автотюна можно там в одном местечке подтянуть, потому что оно прям выпало вообще из нотного стана, нахрен. Вот, а дальше, в принципе, вот соглашусь, мило, неплохо, для молодой группы вполне себе даже ничего, есть куда правильно двигаться. Вот, едем дальше. Дальше у нас Димон М. Вот, Димон М у нас, знаете откуда? Из Анапы. Вот у нас были из Евпатории ребята, да? Это у нас Крым, а Анапа — это у нас Краснодар. Вот из Краснодара у нас очень мало народу. Вот, и что он пишет? Про себя пишу песни, которые мне по душе. Вот, Димон М, я полюбил ангела Анапа. Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете. Поругать есть за что. И будем ругать, но ругать будем правильно. Без наездов, как бы не по делу. Итак, поехали. Ставим, слушаем, выпиваем, кушаем. Иду в видеострим.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:47 на моих зеленых системных. Вот, все, кто к нам только что подключились, всем привет. Вот, и, собственно, Димка, который Димон М. Сейчас я тебя буду ругать. Ну, начну, я потом зачитаю комментарии. Вот, ну, если ты сейчас у нас присутствуешь в Дискорде, то ты там сам можешь почитать. Давайте я начну с себя, любимого. Я честно скажу, я когда слушал, я хотел пройти мимо. Потом что-то так вот меня раз дернуло послушать чуть подальше. Послушал. Я слышу, мальчишка толковый. Вот, но его надо хорошенько пнуть прям под кончик, кончиком кирзового сапога, чтобы правильно направить. Вот, Димка, во-первых, вокал. Работать и еще раз работать. Вспомни, что ты живой человек, что ты сделан из говна и мяса, ты не робот. Вот, в вокале должна быть жизнь, и вокал, конечно же, должен попадать в ноты обязательно. То есть, вот, это, наверное, самое страшное. То, что там нет совсем сведения, это как бы... Все поправимо. В первую очередь займись вокалом. То направление, в котором ты движешься, оно как бы интересное, вот, но все-таки вторично. Но, опять же, чувствую, что ты... То есть я понимаю, что ты это сделал все сам. Все, что мы сейчас услышали, ты это сделал сам. И не каждый новичок сможет такое сделать. Некоторые заканчивают тем, что качают биты из интернета и читают рэп. Нет, ты пошел правильным путем. Ты... сделал все. Вот, но саморазвитие тебе прям вот гарантирую, тебе надо развиваться, тебе надо учиться, тебе надо практиковаться. С вокалом обязательно, я не говорю уже, что там учителя по вокалу, нет, это совсем не обязательно, просто одевай наушники, играй и пой, чтобы ты слышал свой голос и чтобы ты слышал, что ты играешь. Вот, все это нормально, вокал встанет, а дальше уже придет и все остальное. Вот, ну и, конечно же, твое мировоззрение поменяется рано или поздно. Я думаю, все это вырастет в профессионализм и будет у тебя все хорошо. Вот, теперь я буду читать комментарии. Что-то вообще никак, но это понятно. Текст очень интересный, но это не мое, депресняк. Вот Димка написал. Стрела Морфей пишет, что можем сказать, ангела любить сложно, о чем свидетельствует и характер композиции. Можем посочувствовать, сделано с душой. Дениска пишет, задумка мне понравилась, но над подачей надо работать и структуру немного пересмотреть. Но это опять же чисто мой взгляд. Вот, Юрка пишет, правильно сказал, что мальчишка толковый, но все очень сыро звучит. Удачи в развитии. Вот, Димка Морис пишет, что-то там со сведением беда совсем. Если честно, я устал ее слушать, без обид. Вот, басок рояля, как у Филичиты, Вадим пишет. Видишь, не только мне послышалась вот эта вот старинная алхимия. Алька пишет, удачи в развитии. Вовка написал, декаданс рок прям. Есть косяки по записи. На мой взгляд, стилистические просчеты. Вокал для такого исполнения не очень подходит. Надо что-то еще поискать в манере. Местами, кстати, совпадает. Вот. Ну, это опять же, это просто непоставленность голоса. Этот человек боится петь своим голосом. И от этого все проблемы. Это болезнь всех начинающих музыкантов, как бы через это, я думаю, все прошли. Так, Антоха пишет, не зашло, монотонно и непонятно, ну и сведение, конечно, обработать напильником. Там не напильником, там надо прям зажимать в токарный станок, в бабку и хорошим черновым резцом сперва пройтись, а потом уже херачить. Вот, Алька пишет, и мне почему-то не зашло, но парень и правда толковый. Учись быть и тут, и там, и в пении, и в сведении, и в сочинении. Думаю, что все будет отлично. Вот, что там у нас? YouTube пишет. Мне еще сказали, что у меня вокал слишком правильный. Да простят меня музыканты, вокал пипец. Ну, это все понятно. Вот, ладно. Собственно, все. Димка, я тебе желаю двигаться дальше. Ни в коем случае. Это было не для того, чтобы ударить тебя по рукам, а это было, чтобы пнуть тебя под задницу в нужном направлении, чтобы ты начал работать. Потому что ты интересный мальчишка. Я думаю, все у тебя получится. Просто вот займись делом. Займись делом. Слушай себя, работай с вокалом, работай с музыкой, и все будет хорошо. Едем дальше. Вот, ну, дальше, собственно, совсем сырых треков не будет. Я думаю, вот мне насколько кажется, что вот все дальше хорошо. Дальше все хорошо будет. Так, следом у нас Ванька Встанька и Виктория Волкова. Так, где они? Давайте я сейчас так Димона закрываем. Вот же они. Город Одинцово. Город. А, вот это я помню. Вот это я помню. Тут сведение немножечко хромает, но трек интересно звучит. Ладно, давайте ставить слушать. Ванька Встанька, Виктория Волкова, город Одинцово. «Я не верю тебе» называется трек. Наливайте, начисляйте. Я чищу второй мандарин. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио», находите там видеострим лайв и в комментариях к стриму пишите свои пожелания. Вот, и собственно, комментарии. То же самое можно делать в комментариях к Ютубу, к стриму, все прям один в один. Ну и, конечно же, лучше всего общаться в нашем Дискорд-чате. Ссылочка на наш Дискорд-чат есть как в эфирной теме во ВКонтакте, так и большая жирная кнопка в нашей группе, так и называется эфирный чат. Там все инструкции есть. Вот, что начну я опять от себя. Я за это дело выпью, за себя любимого, потому что нету умнее, милее и профессиональнее человека, чем и скромнее человека, чем, понимаешь, пьющий. Выпью за пьющего. Ой, хорошо. Вот, а теперь буду ругать немножечко. Вот, ну, во-первых, вот это был классический пример дуэта, когда голос, который тянет, задвинут в самую жопу. Вот, Ванька, тебе совет раскрепостить вокал, потому что он очень зажатый. Такое ощущение, что ты поешь и оглядываешься, а не слушает ли как кто-нибудь, как я пою. В том-то и дело, что сейчас слушают все, как ты поешь, и все слышат, что поешь ты прям зажато очень. Обязательно раскрепоститься, потому что ты этим усложнил работу звукорежиссеру. Но я так подозреваю, звукорежиссером был ты сам. Вот, поэтому ты сам себе усложнил задачу, испортив свой вокал прямо на стадии записи. Вот, только полным голосом, только с открытой диафрагмой. Вот, и все было бы гораздо лучше. Это раз. Вот, ну и, собственно, само сведение. Ну, я не буду разбирать сведения по полочкам, потому что тут как бы прям можно много и долго писать, но в основном вот прям то, что сильно кидается в ухо, это, конечно же, вокал, мужской вокал, который зажат абсолютно, и прям вот он поет так, как будто его сейчас застрелят. Он песню допоет, его застрелят, поэтому он старается подольше ее не допеть. Вот, Вань, надо как-то вот это все дело раскрепощать. Вот. Далее, вот пишет нам Димка, чуть от неожиданности водку не пролил. Вот так вот. Антохе понравилось. Витос пишет, какая-то неточность в вокальных партиях. Так, Стрела Морфея пишет, внушительно между, респект за словосочетание, налили. Вовка пишет, ох, навертели с аранжировкой, можно было эту песню гораздо спокойнее сделать, проще было бы лучше, на мой взгляд. Будьте проще, люди к вам потянутся. Дениска пишет, вроде все хорошо, но не зацепило как-то, ну, бывает. Так, Димка пишет, не мое, I speak, или как-то так ассоциируется у меня. Вот. Гитары очень не по-живому звучат, пишет Юрка. В Ютубе нам что там, Серега написал, вокалист Бутырки начал петь рок. Шучу, интересная песня, правильно сказал, сведение подкачало, а так норм. Вот, в этой песне подкачало неправильное сведение и неправильная запись вокала вокалиста мужского пола. Вот, а остальное прям вот вполне себе. Ребят, вот если вы перепоете мужика и нормально сведете, отдайте куда-нибудь на студию. Вон Юрию Арцизову отдайте. Он за деньги вам, за не очень большие, все грамотно выведет, выстроит. И будет вам счастье. И вы, по крайней мере, послушайте, как вы должны звучать. И тогда будете уже дальше правильно работать. Вот. А так, в принципе, неплохо. Хорошее, хорошо для начинающих. Неплохо совсем. Бывало и гораздо хуже. Но работать, работать, еще раз работать. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас ребята, которых молодыми прям совсем не назовешь. Это группа «Диагноз». Вот. Свой отсчет они ведут с 92-го года. Ажно с 92-го года. И у них там несколько треков загружено. Я взял вот этот, потому что вот он прям сочненький получился. Город Питер, «Диагноз», трек называется «Звезды». Поехали, ставим, слушаем. А я уже выпил, что? Я уже выпил. Ну, значит, еще налью. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. Сейчас конкретно прям приветствую Вольфыча. Пишет привет всем неформальцам. Хоть под завершение, но успел. Молодчина. Сейчас мы с тобой за это и бахнем. Вот, Серега пишет, а вот это лучшее на данный момент, хороши ребята. Это вот про только что отзвучавший диагноз. Так, что там у нас еще? Спрашивают, вы что, еще YouTube смотрите? Ну, мы и в YouTube есть, и во ВКонтакте есть, и, понимаешь, везде мы есть, и в Твиче, по-моему, даже есть. Гипотетически, возможно, даже в Одноклассниках, но что-то в последнее время они потупывают все. Вот, ладно. Витос пишет, звучит неплохо, но не мое. Антоха пишет, весьма-весьма ровесники хороши. Доктор Морис написал, если честно, напоминает по стилю шлягеры времен молодости Юрия Антонова, ну и хорошо. Мне лично кажется, что вполне годные. Юрка пишет, интересная липкая мелодия вокала цепляет. Борис Федорович написал, свою первую группу собрал тоже в 92-м году. Но тут на недочеты как-то указывать неправильно будет. С таким опытом люди сами все знают. Долговременность проекта вызывает только уважение, и песня хорошая. Вадим пишет, типа Аракса или тех времен групп что-то прозвучало. Вот, YouTube Forever. Forever. Не знаю, что-то какой-то YouTube он. Во-первых, он что-то стал очень педантичным, этот YouTube. Так, в стреле сейчас проснется панк. Вот, как спрашивает у нас, как песни попадают в миксер. Ребят, вы что, за 3 года не поняли, как песни в миксер попадают? Слушаются, выбираются. Вот, когда совсем выбор не очевиден, тогда приходится отдавать все это дело на робототехнику, но последние, наверное, полгода выбираю сам лично. Просто, как сказать, ну нельзя же выбирать только хорошее все, да? Ну, вот иной раз хочется взять, потому что видишь, что ребята талантливые, но идут чуть-чуть неправильно. Но надо их пнуть. А чтобы пнуть, надо что? Надо взять. Надо взять, послушать всем вместе, покомментировать, рассказать, где неправы, ткнуть, понимаешь, в какашку клювиком. Это очень полезно, очень способствует. Если ребята умные, то они прислушиваются и начинают правильно двигаться. А если дураки, они обижаются, удаляют из друзей, говорят, да пошли вы. Ну, собственно, для них как бы и, ну, сами дураки. Вот, но я считаю, что все, кто сегодня прозвучали, они внимания достойны. Ну, не у всех все хорошо получается. Кто-то ведь сейчас в стадии становления, поэтому обязательно надо им давать дорогу. Обязательно, обязательно надо им дать почувствовать, где они не правы. Вот. Это если была подъебка по поводу, как, это я про вопрос, как треки попадают в миксер. Вот, бывает, что ныне живущие хорошие маститые группы выпускают свежие треки. Вот у нас последний миксер был из мастодонтов, предпоследний миксер был из мастодонтов. Сегодня вот молодняк, сегодня я собрал молодняк, сегодня мы конструктивно обсуждаем молодняк. На следующий миксер у меня тоже есть мастодонты, я так подозреваю, на собирательном. Набираю на программу, ну, по крайней мере, на большую часть программы мастодонтов наберу. Потом опять молодняк, ну, как бы надо вас чередовать. А потом уже начнутся новогодние праздники. Потом я уже буду, в принципе, брать в миксер всех подряд, кто мне будет приносить бухло и мясо. А чем бы и нет-то? Ну, пора уже начинать брать взятки. Вот. Ладно. Можно и драйвовые песни тоже критиковать. Да все можно и нужно петь. И петь, и критиковать. А как вы хотели-то? Ну, а что? А сколько мы «Стрелу Морфея» критиковали? А сейчас они уже крутая «Стрела Морфея». И сейчас уже им вообще до пизды все комментарии. Они поняли, что надо двигаться и ни на кого не оборачиваться. Вот. Некоторые группы прям на по пути следования разваливаются и собираются заново. И тоже благодаря нашей критике. Вот, нет, я считаю, все мы правильно делаем. Все хорошо. Едем дальше. Далее будем немножечко сейчас прям вот кайфану. Ну, я кайфану, по крайней мере. Не знаю, как вы, я кайфану. Потому как сейчас будет группа «Каблуки и кеды». Вот, это у нас город Москва. Это прям такая вот прям вкуснотища. Прям такая приблюзованная девочка. Про себя они ни хера не написали, к сожалению. К сожалению, ни хрена они про себя не написали. Но, тем не менее, ссылочку на трек сейчас дам. Там у них еще чего-то понагружено. Поэтому, если понравится, можете перейти и поднакачать себе. Итак, ставим, слушаем «Каблуки и кеды», первый ночной блюз, город Москва, поехали. А я, наконец-то, дерябню, потому что у меня налито. Налито у меня, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел, просто ускакал. Вот Натаха пишет, это самая крутая песня эфира. Правда, в припеве пахнуло Сюткиным, но это совсем не напряжно. Серега пишет, звучит все, звучит все. Алька написал, ох уж этот Зухер припрятал вкусь на потом. Вот. Но я-то знаю, как додержать до вас до конца. Все вкусное на потом. Так, Юрка пишет, вкусная живая песняга. Антоха написал, мне зашло, лежу, слушаю, наслаждаюсь. Вот, в кои-то веки Антоха написал больше двух слов. Значит, правда, хорошо зашло. Так, Серега в Ютубе пишет, звучит красиво, кажется, что песня состоит из попурий. Начало «Розовая пантера» показалось, потом Никольский с БГ, в целом здорово, но предыдущий трек пока лучший. Вот, но не знаю, что ты там услышал из Никольского с БГ, наверное, я не такой ярый фанат БГ, и уж тем более Никольского. Вот Никольского не люблю, мне нравятся песни «Воскресенье». Но как бы вот все, что они спели в 72-м году, и вот до 2021-го ничего нового они не спели. И как бы у меня, я как-то разглагольствовал на эту тему в какой-то из программ, что мне кажется, что этот человек просто где-то когда-то спиздил чьи-то песни и поет их уже больше 50 лет, потому что ничего нового они не выпустили. Вот как это укладывается? Любой музыкант хоть какое-нибудь говно да напишет. Нет-нет, то БГ, то Шевчук, то Кинчев, то что-нибудь-то новенькое, пусть даже говно совсем, но хоть что-то пишут, а этот херачит одно и то же уже сколько лет. Вот, это настораживает. Ладно, вернемся мы все-таки к каблукам и кедам. Борис Федорович пишет, с вокалом все хорошо, немного однообразно по звучанию, а барабана особенно хочется прибрать или переделать. Вот, Димка Воронежский пишет, для кабака прям бы зашло. Ну почему для кабака? Я и так вкурил ее неплохо, без всякого кабака. Ну хотя да, бухаю, закусываю мандаринами, наверное, да, кабак у меня тут все-таки. Вот. Витос написал, что-то барабаны, походу, лидирующий инструмент, а так ничего. Вот смотрите, все придрались к барабанам. Но я после того, как выскочил вот этот коммент от нашего уважаемого пермяка, я прям раз и вслушался, а что там еще играет. На самом деле, такие достаточно жиденькие партии, и прет-то, наверное, всю песню вокал. Вся песня держится на вокале и, да, на барабанах. И моя мысль, но это моя только мысль, я на мнение Бога не претендую ни в коем случае, но мне кажется, что если прибрать барабаны, то всплывет бедность рояля. Вот, рояль там достаточно беден, гитара достаточно бедна, но это если разбирать вот именно по партиям, да, по трекам. Вот, а в целом-то получилось вкуснотища, мне понравилось. Каблуки и кеды молодцы. Вот, думаю, все у вас хорошо будет и дальше. И есть куда работать, и есть куда идти. Вот, что еще, вот пишет нам Серега Никольский, сам сказал, зачем петь, если старое все равно лучше. Так, как тебе сказать, человек, который не может ничего, он именно такое и напишет. Вот, ладно. Все. Едем дальше. Каблуки, кеды молодцы. От меня вам галочка будет. Обязательно в голосовалке. Едем дальше. Далее у нас бездомный Кодо. Бездомный Кодо. Новосибирск. Твою мать, надо было мне их первыми поставить. Я что-то как-то лоханулся. Не подумал, что из Новосиба-то у них-то сейчас прям вот совсем поздно. У них сейчас прям совсем поздно. Вот, ну да ладно, извиняйте меня, бездомные Кода. «Тянет ко дну» называется трек. Про себя, к сожалению, ни хрена не написали, ну, кроме того, что они из Новосиба. Итак, ставим, слушаем, вы комментируете, я сейчас брошу ссылочку. У меня еще как раз есть что выпить. Собственно, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, народ, привет всем, кто к нам только что подключился. 22-24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Пишет вот Стрела Морфея: побольше бы джинь-джинь и драйва в исполнении. Ребят, вы знаете, на самом деле я сейчас... У меня наконец-то нормальный звук. Здесь вот в моей радиостудийной каморке. И прямо у меня под жопой стоит 200 ватт низов. И вот в купе с нормальным звуком вот меня так хорошо пинало сейчас прям вот. Низ такой плотненький. Так что вот я, например, не ощутил нехватки звука в миксе в музыкальном. Мне вполне всего хватало. Может быть, на пластмассовых колонках это не так хорошо звучит, но прям вот у меня очень плотно звучало. Вот, пишут что-то про вокал. Сейчас, кто-кто-кто. Вот, Витос написал: инструментал хорошо, вокал бы подтянуть слабовато. Но как бы это подрастет. Но ты знаешь, вот если... учесть, какое говно сейчас льется в наши уши в массе, то, в принципе, этот вокал не так уж и страшен. И просто придет, как я всегда говорю, да, он 2 раза женится, 8 раз разведется, 16 любовниц родят ему детей. Вот, он сядет на алименты, пару раз сопьется, попадет в дурку. И вокал с возрастом приобретет свою уверенность, свою жесткость, свой какой-то индивидуальный характер. Ну, молодые ребята, ну, пока вот так. Но, в принципе, двигаются-то они хорошо, двигаются-то они правильно. И какие-то вот нюансы вокала, которые я мог бы заметить, наверное, они настолько нюансивны, что... даже не хочется обращать на них внимание. В общем, в целом, картина прямо интересная. Мне понравилось. Бездомный кода, молодцы. Новосиб. Ребят, извините, я просто проглядел, что вы... Я понимаю, что вы будете слушать все это дело в записи. Я проглядел, что вы из Новосибирска. Я, конечно, бы поставил бы вас первыми. Ну, вот, ну, сорян. Сорян. Хотя, с другой стороны, ну, чего? Ничего страшного. Зато вы прям вот были, как это, хедлайнеры. Хедлайнеры программы. Вот. Итак, друзья, все. На сегодня подборочка треков закончилась. Вот, завтра вечером, поздно вечером, завтра появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира, появится голосование, ставьте галочки за всех, кто понравился, нажимайте проголосовать, вот, ни в коем случае не занимайтесь накрутками левыми, нечестными, это все очень легко вычисляется, поверьте мне, на раз-два опыт у нас уже огроменный в этом. Вот, также всю эту неделю до следующей среды, до 8 часов вечера будет действовать альтернативная голосовалка, там голосите рублем, и все, что вы там нарублюете, наголосите, удвоится и упадет на баланс артистам. То есть это, собственно, хороший способ пополнить свой баланс, умножив его на 2. Вот, поэтому, как бы, ну и, соответственно, посмотрим, какая там будет активность. По активности я придумаю и призы. Вот, ну и чего? Собственно, все. А вот Вадим написал: звучит хорошо инструментал, это сэмплы или живаго? Это живые сэмплы, скажем так. Ну, во-первых, там битбокс, я его слышу. Вот, ну и ну, сейчас, по-моему, все из сэмплов, Вадим. Сейчас живых-то уже и нету особо. Скорее всего, бас синтовый, потому что он очень плотный. Прямо он у меня звучал тут так плотно, что я аж подпрыгивал.

Вот. Антоха пишет: неплохо, но вокал с музыкой не сочетается. Да нет, нормально там все, Антоха, там все нормально. Так, Серега написал: соло норм и ритм гитара зачет на соло. Вот. Ну и все почему-то решили, что это звери на минималках. Не знаю. Вот, Натаха пишет: в ВК какашка пропускает комменты через раз. Тебе в общий чат пускает через один коммент. Странно. Ну-ка, сейчас я погляжу, а что ты мне там до этого написала? У меня же стоит на паузе стрим в ВК. А тут тоже ничего нет. Тут вот я вижу... От Натахи да-да, и пахнуло Сюткиным, и потом что пропускает. Все, ну, ВК это ВК. Надо как-то его победить. Я не знаю, как его победить на самом деле. Меня задолбала эта хрень со ВКонтакте. На самом деле. Вот, все, друзья, всем счастливо. Не болейте. Желаю вам хорошего, понимаете, уже начинать мандариновый сезон, потому что уже пора. Уже вот-вот скоро Новый год. Вот, я готовлюсь к концерту 25 декабря в М2 Тулики. Щекинцы, подтягивайтесь. Вот, Скворо нарисовался. Здорово, дорогой, пишет: неформатка идет, Зухер-миксер ведет. Все, Зухер-миксер отвел, а неформатка идет. Неформатка никуда не делась, я отключаюсь. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, всем пока. Машу ручкой видосу и одновременно везде отключаюсь. Люблю вас, обнимаю, пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-металла. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: You trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Я не странный, но жизнь почему-то моя больно странна. Что ни день, нежданный урок —

времена назад.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

ответа нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на Земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер, 21.01.57 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна.
3: Всем привет.
2: Из нее всегда выдавливать приходится.
3: Она, потому что сегодня бесячее зло.
2: Она такое лицо делает, как будто ей не здороваться надо, говно за собаками убирать. Вот, итак, друзья, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Мадру туда тоже можно писать. А есть у нас WhatsApp 902-75-00-59. Завели мы штуку телеграфов. Вот все ссылочки в теме есть. Кому удобно, добавляйтесь туда. Пока я не понимаю, зачем эта штука, но завели. Вроде как модно. Ну и, конечно же, кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Стрела Морфея, привет, микрофон старый, да. А тут дело не в микрофоне, а дело в пульте. Вот, пульт у нас старый, микрофоны, они как бы, какие были, такие есть, такие и будут, в принципе. Шипят, шипят и будут шипеть. И будут шипеть. Итак, друзья, здравствуйте. Привет Юрке Арцизову, привет Андрюхе Бабенко. Ну, Стрела Морфея, само собой, молодцы, в Астрахань сгоняли. Я смотрю, у вас прям шевелюха началась. Вот, ну, это хорошо. Ромка, привет. Лёха Улитин, здорово. Кто там у нас? Васька Шишкин, здоровище. Андрюха Куликов, привет. Мишаня, здравствуй. И вроде все. Вот Андрюха Боженков, Боженков, не знаю, как правильно. Привет тебе тоже. Вот, ну и, собственно, вот спрашивают, где новая студия. Новая студия нас ждет в Ливане. Есть у нас кнопка на пульт Зухеру. И за полгода существования ни одна падла туда ничего не скинула. Вот, поэтому...
3: Надо было тебе написать на бутылку Зухеру, быстро бы набрали.
2: Вот, да, если бы я начал на бутылку собирать, наверное, я бы насобирал быстрее. Натаха, приветище. Серега Куликов, привет. Анжелка, здравствуй, прям пишет, фух, успела, молодец, открывай тетрадки, бери красную ручку и начинай проверять немецко-белорусский язык. Аська квакает, что там у нас, серый из города Жлобин, здравствуй тебе, друг, ты мне весь мозг вытрахал, вот буквально до эфира. Знаю, что колка где-то там висит предварительно втихаря. Тебе тоже здравствуй. Ну и, собственно, все. Переставаю персональные раздавания здравий. Вот, переходим, собственно, к программе. Итак, обновлял я до последнего страничку прошлого миксера, потому как там прям битва нешуточная была. Но в итоге все-таки у нас победила группа Entree, и в ништяки мы взяли, ну, конечно же, большого ногами. Большого ногами, потому как они нам просто флешмоб подогнали на прошлую программу. Родик, привет. Вот, по поводу сегодняшнего флешмоба, я не знаю, мы подумаем, Коляновна задумчиво размахивает спицами. Мне, знаете, нравится, когда вот она вот это пальцами делает, вот нитки.
3: Я набираю.
2: Вот такое ощущение, что она показывает утю-тю, так вот, таракашку. Утю-тю, сейчас я вам тут всем насру. Вот, пока думаем, давайте предлагайте флешмоб на сегодняшний эфир. Чё будем фотографировать сегодня? В прошлый раз все фоткали ноги. Вот, ну и, собственно, пока слушаем победители прошлой программы. Итак, у нас группа Entree. Оставаясь с собой, победители большой ногами со своим Франкенштейном летит в ништяки. Два трека нон-стопом и продолжим. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21.13 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Андрюха, привет. Это который Фролов. Вот, наша... Да не буду я про айски говорить. Давайте, наверное, WhatsApp 902-75-00-59. Модная штука, телеграф, ищите там вверху в теме ссылочки, все есть. Что там еще? Ну и кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу Неформатное радио, не забывайте туда вступать, мы котиков не постим, все только по уму. Вот, ну и, собственно, переходим к основной части программы. Вот так вот. Только что у нас озвучали победители и ништяки. Пишет вот, кто там написал, Андрюха, написал, что вокал чем-то Луну напоминает, подача тоже, это про интрею. Ты знаешь, меня что порадовало в Луне последнее время, после того, как она обзавелась киндером, она начала петь нормальные песни. Вот, чего, собственно, я и всем желаю. Вот, ну и, собственно, поехали. Первым треком в сегодняшней программе у нас будет группа «Северный нерв». Так, сейчас я найду, где... Вот оно. Хапнул ссылочку. Ребята у нас из города Калуга. Про себя ни хрена не написали. Вот как, собственно... Почему-то музыканты стесняются про тебя, про себя что-то писать. Ну вот как, чё
3: про них? Вот что ты про себя напишешь?
2: Я про себя напишу хотя бы что-нибудь. Хотя бы три строчки.
3: Я говно,
2: я охуительный музыкант, все остальное дрянь, слушайте только меня. Ну вот хотя бы это, надо же написать.
3: Ты такое не напишешь.
2: Нет, не напишу.
3: Ну а что ты, блин?
2: Вообще, на самом деле, это целая беда писать про себя что-то. Я всегда прошу других это делать, но... Ну хоть что-то, хоть когда группа основана, хоть сколько вам лет, ну надо было написать. Ладно. Ставим, слушаем. «Северный нерв», город Калуга. В рок-н-ролл называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:21 на наших зеленых системных. С вами я, человек, который говорит время, диджей Зухер. С вами Елена Адольфовна Фрекенбок Коляновна, которая, понимаешь, она между делом вяжет Зухеру свитер, причем я ей говорю: Коляновна, хочу, чтобы он висел.
3: Да, а я резинку, твою мать, уже внизу набрала.
2: Уже резинку, понимаешь, набрала.
3: Пришлось разбирать сегодня.
2: Вот, не хочет она, чтобы у мужика висел. Ну да ладно. Итак, только что у нас отзвучал «Северный нерв» в рок-н-ролл, город Калуга. Спрашивают вот «Стрела Морфея», тут ли музыканты? Ну, сейчас мы выясним. Кстати, друзья, я в прошлый раз забыл, потому как была у нас был большой каникулярный период программы, и я отвык говорить, что не стесняйтесь, музыканты, когда звучит ваш трек, кидайте ссылочки на ваши группы, ваши сайты, ваши какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. В принципе, для этого все и делаем. Вот, ну и начнем читать комментарии к отзвучавшему треку. Юрка вот написал: богато звучит. Андрюха написал: красивошная песня. Красивошная. Антоха: привет, дружище. Саня Алексеев пишет: классный трек. Антохе: ничего так. Видно, из качалки только пришел. Так, «Стрела Морфея» пишет: хорошо сделан, интересная подача, текст любопытный, оставляет приятное впечатление. Васька Шишкин написал: ЗБС, видимо, заебись, ему туточки пришло. Родик пишет: хорошо звучат, жаль, в моих колонках больше жира, чем мяса. Но чую нутром годности. Нутром годность чуять сложно. Так, Серый выяснил наконец-то за 12 лет существования неформатного радио, что писать надо туда, куда озвучивают. Вот, Зухерчат мы уже давно не пишем, уже целый год все диджеи неформатного радио во время своих программ общаются в основной группе, дабы туда народ набирался. Потому что самый частый вопрос у музыкантов: а хрен ли у вас в группе так мало народу? А я ебу. Потому что... Потому что вот так вот не все хотят добавляться. Ну, поэтому решили вести все эфирные чаты именно в основной группе, чтоб туда, сука, добавлялись.
3: Чтобы вы все, сука, сюда писали.
2: Все сюда пишите, да. Кто еще, сука, не добавился, сука, туда.
3: Сука, сюда.
2: Все сюда. Так. Андрюха пишет: как долго кончать. Ты знаешь,
3: я тоже подумала.
2: Коляновна тоже самое
3: затяжная
2: сказала. А я вспомнил про вот этот длиннопост, когда, где написано, что у свиньи оргазм длится 30 минут.
3: Да это пиздец.
2: Вот я так подумал, что звукорежиссер — одна основательная свинья.
3: Кабан.
2: У калужских музыкантов. Так. «Стрела Морфея» пишет: концовка прикольная. Далее, что там, говори, почему эфирный чат, да, это я уже сказал. Мишаня вот пишет: мы тут. А, вот, Мишаня есть у нас музыкант группы «Северный нерв». Так, ну, у вас сейчас прям есть максимальная возможность рассказать, кто у вас кабан-звукарь.
3: Кто кончает по 30 минут.
2: Почему у него кончина 30 минут. Вот, и почему вы называетесь «Северный нерв». Так, Леха Улитин пишет: понравился, интересный трек. Далее, что там у нас еще? Да и, собственно, все. Больше комментариев нет. Ребят, честно скажу. Далее, что там у нас еще? Да и, собственно, все. Больше комментариев нет. Ребят, честно скажу. Мне все понравилось. Единственное, что мне...

0: Там написано Витебский, там ликеро-водочный завод.
1: На заборе много чего
0: соответственно,
1: написано.
0: Соответственно, Зубровка мне прилетела из Витебска.
1: Нет.
0: Вот, и может быть поэтому я все так не четко расслышал, но вот у меня осталось такое впечатление, но в основном все здорово, мне понравилось. Двигайтесь дальше, грузите больше, будем слушать, что у вас там еще есть. Вот, едем дальше. Вот мне предлагает Серый разыгрывать майки по твоему макету. Ты знаешь, с учетом того, что майка с моей мордой... Ну, это, знаешь, это для тех, кто меня ненавидит, вот, в принципе. Такую майку можно использовать для того, чтобы в нее плевать, для того, чтобы в нее втыкать что-нибудь колюще-режущее, повесив на стенку, но не каждая стенка такое выдержит. Вот, ладно. Едем дальше. Вот, и Стрела Морфея, кстати, пишут для калужских музыкантов, что это потом реально ли живьем воспроизвести на сцене? Да, в принципе, сейчас реально сделать все.
1: А что ты орешь? Что... Зачем ты громко разговариваешь?
0: А потом я смотрю на индикацию. Вот видишь, где скачут вот эти хуевинки? Вот...
1: Это типа волны.
0: Да, это типа волны, это типа меня сейчас все слышат.
1: А зачем орать-то дома, я не пойму?
0: Чтобы все слышали меня там. Чтобы они меня прямо из дома слышали, без микрофона. Что ты, Коляновна, ничего не понимаешь?
1: Да ты пиздец тут орешь.
0: Вот, Мишаня пишет, все звукари, все музыканты, концовка тогда как... Когда вступает тишина. Вот. Димка Гашек нарисовался. Здорово, дружище. Пишет, всем привет, радио не слушался. Не слушаю, проснулся, пялюсь, как современный человек в телефон. Всем хорошего настроения. Димка, ты зря проснулся, спи дальше. Включай радио. Так, Ромка вот предлагает, для тех, кто меня ненавидит, надо коврики преддверные сделать с моей мордой. Слушай, это вариант.
1: Опять можно мне первую прям?
0: Опять же на этот коврик и собачка посрать может, и кошка поссать, и ноги...
1: Да и сам пойдешь.
0: И сам блевануть-то при случае, да, сам на себя. Да. Ладно. Вот смотри, появилась целая куча желаний. Вот, давайте сделаем так. Вот кто хочет такую футболку, пишите мне в личку. С учетом того, что она стоит с доставкой 20 рублей, ну, я же себе должен юшечку оставить, да, значит...
1: За 3 рубля,
0: кто
1: 3,5.
0: Хочет футболку с моей мордой, чтобы в нее блевать, как бы можете переводить. Вот, едем дальше, далее у нас группа Крики Джа. Сперва мне понравилось название, потом я послушал трек, потом я послушал все треки. Кстати, я вот смотрю, сегодня Коляновна везде натыкала лайков. Подозрительно.
1: Да.
0: Подозрительно, ей сегодня практически все треки понравились. Вот, итак.
1: Нет.
0: А что ж тыкало-то?
1: А потому что не участвует.
0: Вот из какого к этому пошла. Ладно, итак, что про себя у ребят написано. Крики Джа — одна из уже ставших легендарными групп Егорьевской музыкальной сцены начала 2000-х. Охуеть! Вот. Слушайте, а сколько в Егорьевске групп? Давайте начнем с этого. Так, в музыке оригинально совмещаются такие непохожие направления, как альтернатива, фанк, панк и регги. Коллектив был сформирован на основе популярной группы Cable Guys, которые одной из первых начали играть гранж в городе Егорьевск. Еще в конце 90-х прошлого века. Вот, состав перечитывать не буду. Группа Крики Джа, трек называется «Нервы». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а я, собственно, сейчас ссылочку кину. Не стесняемся, комментируем. Ну и группа Крики Джа тоже не стесняется, кидает ссылочки на свои группы, сайты, мероприятия и т.д. и т.п. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:32, на меня девочки наехали. Вот, Елена Адольфовна сказала, что я ору, Анжелка написала, что я ору, ребятенка разбужу. Ну, я не знаю, может, колонки потише сделать. Но давайте так, как только меня станет плохо слышно, вы мне скажите, это значит, что мой микрофон напитался слюной. Вот. Вот. Как только мой микрофон напитается слюной, значит, напишите мне, я буду орать громче. Вот, только что отзвучали у нас крики Джанеру. Я, кстати, не озвучил, откуда у нас коллектив, город Егорьев. А, нет, озвучил, все, помню. Помню, писал, читал про Егорьевск. Так, закрываю их вкладочку. И кто у нас еще отзвучал? Кто у нас? Северный Нев у нас отзвучал. Сейчас я позакрываю, чтобы не путаться. Так, вот, я не пойму, то ли у меня завис ВКонтакт, то ли никто ничего не написал по поводу трека. Сейчас мы обновим страничку, поглядим. Вот я когда обновляю, у меня вся эта эпиздафия превращается в какую-то... Вот, да, есть комментарии. Сейчас теперь мне надо докатать до низу. Вот, так, Саня Алексеев пишет, групп в Егорьевске много. А, ну я так понял, ты у нас и есть. Один из кричащих джа. Так, Серый пишет, инструментал переигрывает вокал. Я считаю, что всего должно быть в меру. Вокал нечеткий, можно было бы сделать с закосом под лимбиски, звучало бы лучше. Да нет, ну зачем? Зачем делать закос под кого-то? Я вот этого не понимаю, если честно. Надо делать то, что ты слышишь, то, что тебе видится, то и делать. Вот. А поклонники, они нарисуются сами, не надо ни под кого равняться. Так, Антоха пишет, прикольно, куплеты потяжелее еще, и все будет класс. Еще тяжелее. Куда еще-то тяжелее? Там непонятно же, ни хератушки. Так, Андрюх пишет, забойная висица. Ромка пишет, что-то мне сегодня вообще не заходит музло. Пойду спать нафиг. Ну ты молодца тоже, два трека послушал, и все, музло ему не заходит. Всем споки. Ну давай, иди дрыхни, Роман Владимирович. Так, Юрка пишет, голос утопает в музыке. Соглашусь. Андрюх Фролов пишет, арка интересная. Второй Андрюх пишет, а трек ничего так, музыка и вокал, лайк группе. Кстати, группа... А, вот, вижу, Серый скинул ссылочку. Не стесняйтесь, кидайте ссылочки, потому что если кому-то вы зашли и доставили, значит, они пойдут и добавятся, чтобы быть в курсе ваших всех проблем и радостей. Так, Мишаня пишет, ништяк. Стрела Морфея пишет, бодрый трек, насыщенное звучание, вокалистов несколько, спрашивают, да, вот, Андрюха пишет, что два вокалиста, вроде интересно. Что тут, я уже нихера не понимаю, ладно. Так, ладно, Натах пишет, такое впечатление, что Коляна на те спицы вставила, и ты боишься теперь не то что громко говорить, но и пошевелиться. Ты знаешь, у меня одна... спица практически вот над левой почкой, а вторая под правой печенью. Вот, а еще ближе к тому, куда мужики стесняются, что-то еще какой-то инструмент направили, и я на скалу будешь орать, воткну. Вот, поэтому я как бы сморщился. А что делать? Страшно. Страшно. Женщина в гневе, это ужас. Тем более наша Елена Адольфовна фрикенбок, она может. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас проект Джек. Джек, город Курчатов. Про себя ребята ни хератушки не написали. Так, сейчас я хапну их ссылочку. Так. Курчатов. Вот что-то знакомое, ребят. Вот, ну-ка, напомните мне, чьих властей сие местоположение. Вот, ну и ставим, слушаем, поехали, не стесняйтесь, комментируйте. Джек, я не герой, называется трек, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер, с вами Елена Адольфовна Фрикенбок. И что нам народ пишет по поводу трека? Ну, во-первых, Мишаня, вот смотрю, скинул трэп ссылочку на Северный Нерв. Вступил в группку, зашел. Так, Серый вот пишет, типа фингерстайл, вокал хороший, но такое чувство, что автор может гораздо круче вытянуть припевы. Песня хорошая. Антох пишет, неплохо, только вокал, кажется, отдельно от музыки идет. Андрюха Фролов пишет, что столько правильности-то в тексте. Ну, может, чуваки правильно, Андрюх, ну что ты наехал? Тебе не понравилось, что они хорошие, не пьют, не курят и ходят в галстуках на работу? Ну, это же здорово. Так, Стрела Морфея пишет, вокал хороший, ясный, приятно звучит, гитарка хороша, текст понравился, немного романтики. Романтик. У меня собака, кстати, романтик. На звезды смотрит, птичек любит.
3: Цветочки нюхает.
2: Цветочки нюхает, на розу писает. Так, Юрка пишет, хорошая песня. Андрюха Боженков пишет, трек не особо вкатил, может из-за вокала, может из-за текста. Возможно, с пятой, шестой попытки прослушивания чем-то потом и зацепит. Но с первого раза не, а ребята, сори. Ну, это нормально, я считаю, что сколько людей, столько и мнений. Невозможно нравиться всем. Так, Мишаня пишет, главное в музыке быть откровенным и не врать. Да, я тут согласен вот на 1000%. Натах пишет, за искренность плюс. Лично для меня не актуально ни музыка, ни слова. Вокал хорош. Типа, да пошли вы все, но вокал хорош. Так, Серый написал, чтобы понять текст, реально песню нужно переслушать пару раз. Ну, я счастливый человек, я не слушаю тексты. Не слушаю. Не потому, что я их принципиально не слушаю, а просто у меня мозг фильтрует, потому что столько треков каждый день отслушиваю, что ну невозможно все вокалы слушать. Текста я имею в виду. Вот, поэтому я слушаю аранжировку в общем и в целом. Так, далее. Леха вот написал, хорошее зацепило. Ну и, собственно, все. Комментариев больше нет. Давайте поползем дальше. Далее у нас группа Таверна. К сожалению, абсолютное зло Коляновна не нашла ребят во ВКонтакте.
3: Вот я сучка.
2: Ну, какая есть. Вот, попробовал я в Вайбер, мне написать тоже не нашел. Человеки отсутствуют в Вайбере, хотя телефон у них йотовский. Вот, и тем не менее, будем надеяться, что письмо все-таки до них дошло. «Девица весна» называется трек. Город Уфа сейчас у них гораздо позже, чем у нас, по-моему. Хотя не, я все время, вот в Уфе я все время сомневаюсь. У меня всегда какое-то сомнение. С одной стороны, мне кажется, что у них так же, как у нас. А с другой стороны, мне все время хочется им прибавить пару-тройку часов.
3: В Уфе сейчас 23:44.
2: Вот, все правильно.
3: Окей, Google.
2: Все правильно. Ну, значит, у них чуть попозже. Итак, ставим, слушаем. Таверна, «Девица весна», город Уфа. Поехали. Ну, а я сейчас ссылочку выброшу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:51 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Ну, давайте начнем с комментариев. Все-таки Андрюха вот пишет: музыка, голос нравится, красивый фолк. Юрка написал: записано профессионально, да и сама песня завораживает. Родик пишет: интересно сочинили, подача вокала вкатывает, есть глубина мыслей, размытая, но есть. Можно целый спектакль поставить на основе песни. Это я так увидел песню, простите, великодушно. Так, Антох пишет: неплохо. И спрашивает часом, не Арцизов ли там поет. Да нет, Арцизов немножечко в другом часовом поясе. Уфа, Москва, там большое расстояние. Так, Серый вот пишет: а, это они обсуждают прошлую песню, не буду читать пока. Стрела Морфей пишет: напоминает чуть БГ. Натаха написала: неплохо, на любителя. Вокал напомнил Беликова, длинно только. По-моему, это не совсем фолк или совсем не фолк. Натах, ты знаешь, я соглашусь, это совсем не фолк. Это совсем не фолк, это такая лирика. Так, Андрюха написал: необычное звучание, подобное нравится, хотя фолк и не особо. Годнота. Васек вот написал: БГ рулит. Далее. Стрела Морфея пишет: тут отлично выдержана стилистика, инструментальная часть замечательная, приятно послушать и спета в меру, ровно настолько, насколько это нужно тут петь. Так, Андрюхе вот тоже БГ напомнилось. А, нет, пишет, не БГ, а Сплин. Санька пишет: красиво. Серый предлагает покормить Собакина. Ну, Собакина сейчас, Елена Адольфовна Фрикенбок как раз варит им зелье. Может
3: они
2: быть,
3: уже ели, требуют внимания.
2: Может, они сегодня и пожрут. Вот. Но теперь все-таки я вклинюсь и плесну немножечко дегтя в эту бочку с медом. Скажу вам так, друзья, ну, на БГ это совсем не похоже тем, кто сравнивал с БГ. И единственное, что меня смутило, все-таки очень длинный трек. Очень длинный, 5:47, ну, практически 6 минут. Ребят, очень монотонный получился трек. То есть вот в начале все здорово, до середины слушается хорошо. А потом чувствуешь, ловишь себя на мысли, что вот уже хочется, чтобы он закончился. Особенно, когда начинается финальная кода, и потом раз, и опять пошел вокал. Думаешь, блин, да когда же это закончится? То есть, ну, мой совет, что ли, я не знаю, пожелание, опять же, это лично мое мнение, я на бога не претендую, но такого рода длины треки должны, я считаю, быть разбавлены аранжировкой или нещадно порезаны, потому что, ну, слушать это живьем, это здорово, я не спорю. Когда сидишь, ты видишь живьем артистов, когда ты с ними в одном ритме качаешься, но когда это слушаешь в динамиках, это прям вот, ну, очень нудно получается. Поэтому или разбавить, или прям кастрировать трек. Но это, опять же, мое личное мнение. Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Вот, ну и, собственно, все. А так, в принципе, здорово, молодцы, от меня галочка будет. Но вот, как бы, вот эти вот два нюансика, они присутствуют. Далее у нас... Далее у нас на неформатном радио неформатная песня. Да, в преддверии альбома. Андрюха пообещал, что вот в октябре, в ноябре он выйдет уже. В октябре, в ноябре выйдет цельный альбомище. Вот, и спросил Зухера, не можем ли мы... Да, конечно, можем. Ну, а нахрена мы тут существуем? Конечно, можем. И можем, и нужен. Я считаю, музыкантам надо помогать, нужно помогать. Это, в принципе, первоочередное наше задалово, задачище. Вот, и песня, которая, я так понимаю, формирует весь альбом. Называется она «Неформатная». Группа называется «Эндорфин Оркестра». Город у нас это Волгоград, насколько я помню. Ну-ка, сейчас я посмотрю. А почему Москва указана? Почему указана Москва? Я не понял. Что за хрень? Вот, читаю сопроводиловку, написано, ребят, следующая неформатная песня, именем которой названа наша новая пластинка, что увидит свет в октябре-ноябре этого года, в общем, чуть и в путь. Где же ее показать людям, как не на неформатном радио, которому отдельный поклон за поддержку. Ребят, отдельный поклон вам, что не забываете нас. А итак, ставим, слушаем. Эндорфин Оркестра, трек называется «Неформатная». Сам еще не слышал, честно говорю. Поехали, слушаем все вместе. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.
4: Раз, раз, раз.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас был Волгоград, группа Эндорфин Оркестр. Трек называется «Неформатная». Ну и, собственно, где же ее еще и включить? Конечно же, у нас. Ну, давайте начнем с комментариев. Сейчас я пролистаю вверх. Вот Серый пишет: «Пока лучшая песня за вечер». Охуенно. Не похоже это на Лагутенко. Что-то самобытное, свежее. Трек хороший. Жду мощные куплеты в припеве. С одной стороны просто, с другой стороны очень свежо. Так, Антоха пишет: «Хорошечно». Хорошечно. Саня вот пишет, по-моему, наоборот, старомодно. Тут у нас мнения разделились. А Юрка вот пишет: «Я бы сказал, концептуальная песня обязательно найдет своих слушателей». Андрюха пишет: «Прикольный набор слов». Натаха пишет: «Интересный сплав стилей, мне понравилось, надеюсь только, что эта песня не прогиб под неформатку. Спели как смогли, без красования, но мощно». Да нет, ни в коем случае. Насколько я помню группу Эндорфин Оркестр, все-таки давно мы уже с ними дружим, но никогда в жизни они не прогибались ни под кого. И это подкупает. Так, Стрела Морфея пишет: «Нестандартно звучит, все нестандартно, мелодия, текст, исполнения заставила вникать, изучать, цепляет». Далее, Васька пишет: «Нормально». Далее, что там у нас? «В некоторых местах как будто немного не точно спето, показалось или подача такая». Вот, и возвращаемся сюда. Андрюх, сейчас я вас буду ругать. Вот. Елена Адольфовна не даст соврать. Я даже специально надел студийные наушники под конец трека, чтобы послушать. У вас, во-первых, очень прет середина. То есть вот нету какой-то вот прозрачности в звуке. Очень прям вот она сжата. Такое ощущение, что компрессор надет на все, что только можно. И потом в финалочке еще на общий микс повесили компрессор. И все это вот как-то сжали в одну кучу. По-моему, это не гуд, но это опять же мое мнение. Далее есть там пара косячков в переходиках. То есть вот, ну, Андрюх, если тебе интересно, я тебе потом подробно расскажу, где что. Прям оно цепляет за ухо, что вот, но это именно работа того, кто сводил. То есть там неточности сделаны. А так, в принципе, здорово, мне понравилось. Атмосферная осенняя такая песняга и вполне соответствует тому, что вот Коляновна поглядела, говорит, а завтра плюс 18. Что лето-то и кончилось, ё-моё. Лето-то уже и прошло. Вот, ну и, собственно, кому интересно...
3: Песоч, не завтра, а в пятницу, завтра четверг.
2: Завтра четверг?
3: Четверг!
2: То есть мне еще два дня работать.
3: Пахать!
2: Пахать, блядь! Вот. А вообще галочка от меня, конечно, будет. Молодцы. Вот, Андрюха скинул ссылочку на группу. Кому понравилось, заходите. А, кстати, я вот не помню, я там есть или нет. Ну-ка, сейчас я загляну. Да, я участник. Ну и слава богу. Вот, ладно. Собственно, все, что хотел, сказал. Надеюсь, никого не обидел. Ну, Андрюх, для тебя повод... прислушаться еще раз к треку, пока еще альбом не вышел. Может быть, ты все это вот услышишь, увидишь и поймешь. Вот, ладно. Вот таверна у нас нарисовалась. Нарисовалась у нас таверна. Привет, ребята. Ну что-то вы припозднились. Но я понимаю, что Уфа. Я понимаю, что у вас сейчас 24.05. И у вас, в принципе, уже 13 сентября. Вот, но тем не менее, молодцы. Молодцы. Ладно, едем дальше. Далее у нас Юра Арцизов со своим, я так подозреваю, свежим треком, ну, по крайней мере, свежезагруженным на неформатку. Называется он «Одиночество на двоих». Юрка всегда, он когда появляется, он всегда радует и всегда здорово. Вот, сейчас я хапну ссылочку. Собственно, ставим, слушаем. Юрий Арцизов, город Москва, «Одиночество на двоих». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.11 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами Елена Адольфовна Фрикенбок, абсолютное зло Коляновна. Вот у нее все длиннее и длиннее имя. Она вздыхает каждый раз, когда я это говорю. Вот, наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Собственно, Telegraph мы тоже завели, ссылочки в теме, там находите. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся. В комментариях к теме только что отзвучал у нас Юра Арцизов со своим одиночеством на двоих. Ну, скажу сразу, я пока не читаю комментарии. Юрка, вот прям вот, ну вообще не свойственно тебе. Ну, по крайней мере, я у тебя таких треков еще не слышал. Прям вот такой звукан плотный получился. И да простит меня Юрка, ты знаешь, вот сейчас вот хоть убей, я не знаю, может, ты даже на меня обидишься, но помнишь, было такое кино, ну, ты должен помнить, ты мне ровесник практически, «Полицейская академия», был там такой бар у них, то ли Тоскази, а, «Голубая устрица», «Голубая устрица», вот, и почему-то, я не знаю почему, у меня вот это вот танго двух мужиков всплыло в голове, когда они все в коже, в этих кепках, и вот они пляшут. Вот, но это не в обиду ни в коем случае, просто я не знаю, почему проассоциировалось. Может быть, Коляновна сильно проткнула мне что-то спицей, не знаю, не знаю. Вот, а так здорово, конечно, прям вот такой ранний Крис Ри прозвучал в твоем исполнении. Необычно, необычно для тебя, но тем не менее здорово. Так, ладно, читаю теперь я уже комментарии. Юрка вот сам написал: честно, искренняя песня, отвечаю за каждое слово и каждую сыгранную ногу. Вот, я понял, ты играл ногами, поэтому так здорово получилось. Так, Антоха пишет: неплохо, правда, вступление длинным показалось. Стрела Морфея пишет: в рамках стиля песни. Как всегда, качество профессионально прекрасно. Андрюха Куликов пишет: хорошая песня, расслабляющая. Второй Андрюх пишет: вот за что мне нравятся песни у Арцизова, они все почти слушабельны. Пускай они не все мне нравятся, но они легко слушаются, особенно за рулем в машине, трек годный. Серый написал: распиздяйство начинается с мелочей, не так уж сложно... А, ну что ты, ну это не туда, я-то начал читать. Так, далее. Спрашивают от меня, когда будет запись эфира. Ребят, запись эфира появится завтра в течение дня, но, скорее всего, ближе к вечеру. Вот, там будет и запись, и голосовалка, и все можно будет... Кто что пропустил, обязательно послушайте. Так, далее, что там у нас еще, вот, Сашка пишет: аранжировка хорошая, на радио должны быть такие вещи. Натаха пишет: я все прослушала, детей по койкам разгоняла. Ну, послушаешь, значит, в записи. Но, как бы, Юрка, он, как всегда, хорош. Так, пора неформатку позитивом разбавить. Да как бы там было много. Но тем не менее, скоро много чего там поменяется. Но пока не буду говорить, когда, потому что сам еще не знаю. Один не справляюсь. Вот, ладно. Юрке спасибо еще за очередной хороший трек. А завтра будет голосовалка, обязательно голосуйте. От меня галочка точно будет. Так, далее. Далее у нас группа Иллинойс. Иллинойс, город Егорьевск, еще одна группа из Егорьевска. Про себя, вот, есть у них написано: Иллинойс образовалась в городе Егорьевск в 15 году. Стиль группы определяется такими направлениями, как модерн рок, постпанк, альтернативный рок. В своих композициях Иллинойс стараются объединить драйв, эмоции, мелодику и лирику в единое целое. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Сейчас я хапну ссылочку. Вот, Иллинойс, Егорьевск, две весны называется трек. Поехали.

0: Итак, друзья. Стрела Морфеев спрашивает, что там про панк было. Только что у нас Иллинойс, две весны отзвучали, город Егорьевск. Вот, сегодня у нас две группы из Егорьевска. И пишут, вот они, вот эта встреча, землякам привет. Ну, хоть здесь повидаетесь, ё-моё. Так, что там народ нам пишет? Антоха вот пишет, неплохо, я опять залип под песню. Васек пишет, здорово, земляки, Егорьевск, ура. Далее, что там было про панк? Далее, Натаха вот пишет, отметила, что поют «Все решено», но не пойму, чего-то не хватает. Музыка больше для молодого поколения, а текст для предпенсионного. Юрк пишет, неплохо, показалось, немного общий микс перекомпрессирован. Стрела Морфея пишет, очень приглушенный вокал. Насчет панка большие сомнения, скорее ближе к попсе или аур. Чем-то напомнило по сути. Так точнее, более свойственно стилю, чуть инфантильно, на наш взгляд. Андрюх пишет, обычный рок, подобного много, как-то приелось. Вот, ну, со своей стороны, ребят, сейчас не дабы обидеть, а просто вот выскажу свое мнение. Вот у вас там по ходу всего трека стоит какая-то пищалка. Вот она забивает. Вообще, конечно, много претензий именно к сведению. Потому что, в принципе, сыграно ровно, спето неплохо. И вот если бы там звукорежиссер бы поработал, скажем так, не на отъебись, то вполне себе достойное звучание было бы. В принципе, все претензии даже не к группе, а к тому, кто сводил трек. Вот. И сведение, скажем так, сделало из песни такую манную кашу, откуда очень сложно вычленить. То есть вот обычно хотелось бы каши без комочков, но вот тут вот прям комочков не хватает. Зацепиться за ухо не за что. Мой совет, как бы, если в пластике еще не отпечатали, найдите более адекватного звукача, чтобы он хотя бы один трек вам сделал за деньги, и вы уже будете понимать, на что надо ориентироваться в дальнейшем, чтобы, если сводили сами, чтобы вот дальше работать. Так, в принципе, неплохо. Так, как это называется, перспективненько. Вот, но хотелось бы более качественной работы со звуком. А так, молодцы, двигайтесь дальше, никого не слушайте, грузите треков еще. Ну и, собственно, все, что мог сказал. Все, что мог сказал. Что у нас там? У нас один трек остался. У нас проект Суворов сейчас. Так, где? Таверна отзвучала, закрываю. Иллинойс отзвучал, закрываю. Юрка отзвучал, закрываю. Да, вот у нас один трек остался. Так, стоять, Зорька. Так, сейчас мы все это дело поправим. Вот так вот. А то он уже запел. Город Калининград. Трек называется «Плохая компания». Про себя ребята ни хрена не написали. Ну, потому что Калининград — это маленькая Европа. Они там все друг друга знают и, собственно, думают, ну, что нас и так все знают. Поэтому что нам про себя что-то писать. На картинке у них приклеена картина «Опять двойка». Кстати, вот вопрос на засыпку. Кто нарисовал картину «Опять двойка»? Коляновна. Ну что ты в Google? Ну что ты в школе не учился? Ай! Вот этот человек работает в садике. Она не знает, кто нарисовал картину «Опять двойка». Нас в школе, помню, даже заставляли сочинение писать по этой картине. Представляешь?
1: Тебе сколько лет?
0: 40.
1: А мне сколько? Не говорит.
0: Ну тогда не скажу. Сиповка ты, мокрощавая. Вот, да. Итак, ставим, слушаем проект Суворов. Город Калининград. Трек называется «Плохая компания». Поехали.

0: Итак, друзья, только что у нас отзвучал финальный трек программы. Это был проект Суворов, город Калининград. Плохая компания назывался трек. Вот, и контакт опять глючит, поэтому я вынужден кидать надпись GS. Это значит жирный смайл. Это чтобы у меня обновилось все в ВКонтакте. Так, пришло мне какое-то личное сообщение. После эфира посмотрю. Так, ну и что пишут нам тут люди? Натаха вот написала: картина классная, у нее супер смысл, и песня тоже классная. Юрец вот пишет: ненапряжная светлая песня, и все. Комментариев больше нетушки. Нетушки. Видимо, народ устал и побрел дрыхнуть. Вот. Ну, собственно, что я могу сказать. Неплохой трек, сведено порядочно. Немножечко не люблю такой стиль, но это как бы опять лично мои, как они называются, вкусы. На них внимание обращать не надо. Вполне себе здорово. От меня галочка будет, потому что есть за что. Что будет дальше? Завтра в течение дня, скорее всего, ближе к вечеру, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира, появится голосовалочка. Ставим галочки за все понравившиеся треки. Предупреждаю, ребятушки будут предлагать вам победить в голосовании за какие-то там небольшие деньги. Не ведитесь на эту херню. Если есть желание потратить деньги, потратите их лучше на неформатке. Вот. Что еще хотел сказать по поводу без воды? Пока тишина. Константин, наш друг любезный, ничего пока не написал, но сегодня в новостях видел, что в Воронеже подожгли воинскую часть.
1: Мы думаем, это он.
0: Мы думаем, это Константин наш отличился. Вот, устал быть прапорщиком.
1: Надоело ему все.
0: Не дали ему генерала, спалил нахер воинскую часть.
1: И пошел в депутат.
0: Вот, поэтому, скорее всего, завтра без воды не будет. Соответственно, услышимся с вами теперь ровно через неделю. Но это лично со мной и с Коляновной. В пятницу будет большой, как это называется, большой полет у нашего диджея Фейка. То есть он начнет с вечера и планирует продолжать всю ночь. Будет программа, посвященная 2007 году. Как-то там это все называется «Вернись, мой 2007-й». Вот, ну, анонс будет. Всем советую, как бы Фейк в свое время достаточно плотные делал эфиры, и я помню, у нас с ним была такая жесткая соревновалка, у него слушателей всегда было больше. Вот, и что? И все, друзья. Спасибо, что были с нами, спасибо музыкантам за то, что грузите песни, спасибо слушателям за то, что слушаете, всем спасибо за комментарии. Нам было

0: вами. Здорово, Колян, ты что-нибудь скажешь?
1: Всем мерси.
0: Вот она, мерси.
1: Мяу.
0: Мяу. Вот, все, всем пока. Услышимся, не болейте. Лето кончилось. Пришла глубокая, страшная...
2: Бабе лето пришло.
0: Ну, не знаю, какой бабе.
2: Бабе.
0: Какой бабе это лето?
2: Какие мужики, такой бабе лето.
0: Все, друзья, всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так думаю».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

Но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могил

почему-то рабыны. После смерти твоей тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной на погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабыны.

соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

Жду тебя закаты. Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

0: Нырущу я к вас. Як ваша фамилия?
1: Фамилия моя простая, и вам должно быть хорошо известно. Махно. Ну, слышите? Нестор Махно.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Нет формата.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн, но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название «Рамонес». И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабаны и понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

За дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

Девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид. Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: покажет. Надо дальше жить.
1: Релизы нашего лейбла.
2: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет, фарма.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Mike D, вокал ударный, MCA, вокал бас, Eddie Rock, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимп Бизкит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Всем привет! У нас на дворе 14 декабря 2015 года. Как обычно, 22:30 с небольшой задержкой, конечно, ничего страшного. Начинается у нас программа «Без воды» совместно с диджеем Зухиным и диджеем Костецким.
1: И название программы до сих пор актуально, причем мы опоздали только потому, что я добывал воду. Вот, вытащил меня Костюха прямо из люка, я вот весь в говне, в дерьмище в каком-то, но воду так мы и не добыли. Третья
0: Ничего,
1: программа уже.
0: Еще 364 ведра, золотой ключик у нас в кармане.
1: Да, вообще какая-то
0: жопа. Итак, у нас в гостях сегодня замечательная группа из Воронежа под названием «5 минут». Давайте мы поздороваемся с ребятами. Ребята, всем привет.
2: Привет
3: всем. Привет.
0: Так, ну давайте по очереди знакомиться, кто, где, что, на чем играет, как зовут.
4: Привет, меня зовут Миша, я играю на гитаре.
2: Играешь? Точно?
4: Да, умею.
2: Меня зовут Денис, я использую микрофон, он у меня радио, я в него шумлю и что-то там говорю в него, вещаю, в общем.
5: Ну, а я Евгений, я рву полосты, палки ломаю, ну, как получится.
0: Все хорошо, то есть у вас сегодня такая троица святая?
5: Да.
1: Прекрасно. А вообще народу сколько у вас в группе?
2: Народ у нас четверо, басист сейчас дома, нас внимательно слушает ему.
1: А, он тоже дома. Добывает воду, по ходу дела. Отлично. Так, ну все, я, короче, в принципе, скачал. Ну-ка, давайте проверимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 треков. Все правильно?
2: Да.
1: Все отлично, друзья. У нас все есть. Так, ну, теперь давайте сделаем следующее. На самом деле, я вообще не готовился, потому что не успел. Обычно мы как-то прокидываем плейлист перед началом эфира. Давайте вы мне скажите, с какой мы песни начнем. Я ее поставлю в начало, а потом уже, пока она будет играть, мы распихаем все по местам.
2: Вот мне сейчас гитарист показывает знаками, что, типа, прыгать. Давайте «Прыгай выше» называется трек.
1: Прыгай выше, прыгай выше, прыгай выше, прыгай. Зухер, не вижу. А, вижу, все, нашел. С диджеем Стаффордом, да, я так понял?
2: Да.
1: Вот. Ну и давайте, чтобы народ уже наконец вас услышал, ставим первый трек. Буквально 4 минутки он звучит, и через 4 минутки мы появимся, нарисуемся и продолжим. А мы с ребятами пока растаскаем треки по плейлисту. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, ну вот, все, выдохнули, послушали, познакомились, вот, и, в принципе, теперь можно полноценно начинать программу. А давайте я сразу скажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська, 96-47-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, пока что-то никто там ничего не подосрал еще, ну да ладно, сейчас мы будем... Вы, кстати, перепост сделали 5 минут.
1: Конечно.
0: Почему 5 минут? 5 минут чего?
1: 5 минут до чего или после чего?
0: Я не знаю, с чем связан этот апофеозный.
2: Скажем так, что у вас общего с Гурченко?
1: Все.
0: Все?
1: Ну, так сложилось, у нас название было до этого другое, 5 минут нового дня, и был состав другой, но мы подсократили название,
0: состав. Вас конферансье, наверное, били вениками за это. Они выходят и начинают 5 минут нового дня, блять, когда же закончится это название группы?
1: Да.
0: Так, вот у нас нарисовалась Ирка. Во-первых, привет всем слушателям, все, кто сейчас в онлайне. Я опять всех перебил, да? Все, ребят, тарахтите, я просто весь на взводе, поэтому я вот пока перебиваю.
2: Ну ты же не верблюд, 2 недели без воды не можешь, да?
0: Три. Это уже третья программа, и она все еще без воды.
2: Вам, короче, ребята, пишет Иринка. Привет всем, привет, Захар. Он зашибись, а почему только Захар? Ну ладно. Привет, ребята, группа 5 минут. Вам большой привет, Ирина передает. Хотите что-нибудь в ответ? Давайте.
1: Привет, Ирина.
0: Привет,
2: вот
0: Ирина. Как бы логично.
2: Да, как бы логично. Что интересно, почему 5 минут? Давайте начнем с этого. Решили только сократить из-за того, что ушел какой-то человек, и вы остались вроде как 5 минут, что-то новое оставили для себя. Пытались с этого начать что-то новое.
1: Да, так и было. Так было.
2: То есть с названием у вас пытался привнести в это какую-то свежесть, с чистого листа начать.
1: Да, но мы сократили его, оно было длинное. Оно вообще исходило из названия песенки, которая у нас была давно-давно, все это переплеталось. Но сейчас как есть, и нам офигенно нравится, и нас от этого прямо вообще прет.
2: Так, когда ваша группа изначально начала существование вообще? С чего вы начинали, когда вы собрались?
1: Группа на данный момент группе 3,5 года. Вот так.
2: 3,5 года?
1: Да.
2: Нормально, хорошо. То есть вы уже, в принципе, такие слоны на воронежском поприще музыкальном.
1: Ну нет, ну чуть-чуть.
2: Маломайски. Кто пишет песни, откуда берутся тексты, кто сочиняет музыку, что все это для вас, ну каким образом все это творчество происходит и воплощается в жизнь?
1: Ну, идеи для песен обсуждаем совместно, текстами занимаюсь я, то есть вот вокалист непосредственно Денис, а музыку делает гитарист, кто-то делает басист и всеми-всеми аранжировки, конечно.
2: В то время как вы сочиняете, басист что-то делает, да?
1: Да, стоит к нам спиной.
0: Струны протирает. Вот. Ну, и что, вот вообще, Костюх, ты неправильно, что ты начал их бомбить вопросами? Давай их поставим в неудобную ситуацию. Давай так. Ну-ка, давайте расскажите вот нам, какие вы охуенные пиздаты. Вот что вы обычно пишете в пресс-релизах, нам неинтересно. Потому что пресс-релиз — это сухое такое месиво из буков. Что вы сами про себя думаете? Кто вы? Что вы? С чем вас едят? Вам своя музыка нравится вообще?
1: Да! Тебе нравится, Женек? Что ты делаешь?
3: Ну, естественно.
0: Ты приходишь на репетицию и говоришь, блядь, что я делаю? Что я творю?
1: Зачем я? Где я вообще? Спасите и заберите меня отсюда, да? Мне, вот лично мне, например, я очень люблю концерты. Вот мне всегда, вот, наверное, достаточно процесс там на студиях записи, он такой долгий, мне вот, как бы, кто что любит, мне очень нравятся концерты, я люблю вот угорать на сцене, прыгать, для меня концертная деятельность, где вот на первом месте в плане группы, творчество, самовыражение, всегда там в текстах донести мысли, конечно, на концерте в первую очередь мы, конечно, доносим песню, но именно сам процесс концертного угара, о, это вот мое прям точно, я это обожаю.
0: Ну ты единственный вот с шилом в жопе, или вы все все-таки скачете? Вообще когда-нибудь ломали инструмент об сцену?
1: Это вот вынули еще из одного шила, из одного места.
0: Ага.
1: Вот сейчас еще вынули.
3: Не, в плане угара и повеселиться, это, наверное, все.
2: Добрый звук такой, значит, чпок.
0: А я ищу, где эта штука, вот когда в нее втыкают шило обратно, прям вот так. Вот, мы переткнули шило в другое место. Ну, давайте еще одну. Вот. Чтобы ребята от микрофона не ерзали. Ну что, послушаем песнягу или потрындим еще?
2: Давай песнягу сейчас замутим, какая у нас там песня?
0: Так, что-то у нас, да, блять, у меня тут Крикозябры, сингл 2015. Так, прыгай выше. Я уже теперь не знаю, потому что на самом деле нихуя непонятно. Но я могу точно сказать, что это будет песня группы 5 минут.
2: А, ну это слава богу.
0: Вот, 3.40 она длится. Ставим, слышим, поехали. А я вискарика, наверное, себе приволоку сейчас.

0: А итак, друзья, 22.50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Вот, и с вами группа 5 минут. Сегодня у нас всего лишь двойной телемост. Да, обычно у нас из трех мест, а сегодня у нас все в Воронеже. И только я, придурок, нахожусь в славном городе Тульлине. Вот, а я так понял, предыдущая песня была о любви.
1: Да.
0: Да, вот в вашем творчестве насколько много таких медляков?
1: Мало.
0: Мало. Вот, а вообще вот насколько... Вот, у меня спрашивает Ирка, вискарик бухаешь? Не, Ирка, допиваю Ленкино вино, потому что оказалось, что вискаря у меня тут практически кот наплакал. Вот, буду в режиме жесткой экономии. Вот. Че я спрашивал?
2: Да не важно, ты что-то там...
0: Какая уже разница, да? А, публика. Публика, вот основной контингент. Вы вот как, востребованы или где? Или кто?
3: Молодежь ходит. Разный народ ходит. Вроде есть.
0: Вроде есть. А вроде нет. Сколько народу приходит на концерт?
2: По-разному.
3: По пальцам не счесть.
0: По пальцам не счесть какой ноги?
2: По пальцам фрезеровщика.
0: Предпоследний, не, когда предпоследний раз играл в Москве, пришло целых 4 человека. Прям я был так восторженно рад. Потому что на самом деле, когда столько людей приходит, это здорово. Вот вас обламывает в пустых залах играть, нет?
1: Нет. Вот, кстати, реально нет. Сейчас, ну, все, если все музыканты разговаривают с музыкантами, да и люди, которые там ходят на концерт, интересуются музыкой, все налицо, прям вот понятная тема, что люди, ну, перестали ходить на концерты. Они, в принципе, даже им нравится группа. Они, о, ну скоро видос выложат с концерта, я посмотрю на Ютубе, правильно?
0: Ну вот, да, вот это да. Обламывает.
1: Я, ну, вот... и, соответственно, приходим, да, бывают ситуации, даже приезжает какая-нибудь классная группа, например, день простой, люди, естественно, о, неохота там подниматься, идут, ну, реально, на концерте бывает там 7-10 человек, да бывает такое вполне, но я вот не сказал бы по нам, что нас это как-то обламывало, ну, я, вот было у меня когда-то интервью, я, кстати, отвечал уже на такой вопрос, и я сказал, что вот возьмем, уберем музыку, возьмем театр, пример театр. А актер должен играть на 50%, если 50% зала заполнено сидячего. Как бы вот мастерство у него, что у него роль будет другая. Если мы... Есть вот эта песня, если она делалась с такой подачей, с такими словами, с таким текстом, с такой эмоцией. Если мы настроились выступать, приготовились, и мы делаем то, что делаем. Если там в зале 150 человек, или это открытая площадка, где стоит 5 тысяч человек, 10 тысяч человек, или перед сценой стоит 7 человек, или даже пусть будет вариант такой, если такой, один человек. Я, в чем поменяется суть моей подачи? Что мне нужны овации от того, что будет один хлопок или вот так вот там с эхом умноженный. Ну, от этого суть трека, по-моему, на мое мнение точно не поменяется.
2: Вот. Ну, все-таки такой вот простой в завершении первого вопроса, еще один дополнительный вопросик. На ваш взгляд, развитие современных технологий — это все-таки зло, которое мешает современной музыке, живой музыке, я имею в виду, или помощник?
4: В чем-то да, в чем-то нет.
1: Как есть, так есть,
4: да,
1: наверное.
4: От этого никуда не денешься.
2: Ну, то есть, грубо говоря, интернет, зло в каких случаях, он отбивает желание у человека поднять свою задницу и пойти куда-то потусоваться, да?
1: Ну, ведь сейчас стали в моде онлайн-концерты. Например, помню, да, кстати, уже, ну, сейчас стало моднее. Одним из первых, кого я, например, заприметил, это, сколько-то уже точно, года 4 назад, а то и 5, Корн делали в поле. Помнишь, у него какой-то видос не был в поле? Интернет-концерт полностью онлайн. Ну, просто мир, он же на месте не стоит, по-моему, отлично. Ну, будет так. От этого...
4: Приходится подстраиваться.
1: Ну, да, в каком-то смысле, да.
2: А как же драйв вот этот, который получаете от зрителей, заряд положительной энергии?
0: А это получается онлайн-репетиция?
1: Нет, да ну нет.
0: Да точно тебе говорю.
1: По моим ощущениям, нет. Опять же, повернусь к нему, потому что я говорил, мне, если я хотел донести, там, хотел подачу делать от своей песни, то приятно, что люди восприняли. Да, может быть, сейчас в связи с интернетизацией вот этого процесса, то ты сделал «Хей!», тебе зал отвечает «Хей!», а тут ты как бы сделал «Хей!», потом там видео лежит там, ну, может быть, тебе в комментах пишут там количество там лайков, количество там своих слушателей, кому что интересно, там люди все равно песню прослушают, доберутся до нее. Может быть, он такой вот этот отклик, эй, вот этого,
0: ну вот
1: так
0: сейчас,
1: дольше,
0: знаешь,
1: айпишный
0: меня, что...
1: такой, цифровой он.
0: Меня напрягает, вот люди сейчас стали какие-то пассивные. Вот я сейчас открыл статистику. Нас сейчас слушает 16.039. Да, то есть, ну, блядь, такой хороший стадионище. Хоть одна скотина из этой туевой хучи. Давайте уже напишем или Ваську,
2: но
0: или
2: тут, кстати, в эфирный чат. Погодите,
0: да,
2: вопрос
0: вот,
2: в группе есть.
0: Вопрос появился. Есть ли у вас свой талисман, который вы всегда берете с собой на концерт?
2: Пачка, солиста.
0: Пачка презервативов. Там же девчонки, ё-моё.
1: Ну, у нас талисман есть, у нас гитарист берет какой-нибудь свой костюм.
0: На себе.
1: На себе, да.
0: Как правило.
1: Вчера у него был костюм Джокера, например, на концерте. На крайнем.
2: О, а почему крайний?
1: Ну, в смысле, вот который был там, ну, типа, есть же, типа, последний.
2: Понятно.
1: Да, вот который вот такой.
2: Который
1: вот,
2: самый недавно завершился.
1: Ну, буквально 24 часа назад.
2: Это здорово. Ребят, что 2015 год вам принес в плане больших фестивалей, больших выступлений, где вы были, что вы видели, кем, перед кем хвалились, перед кем хвастались, как себя показывали?
1: Ну, по крайней мере, в этом году было, что интересно, были разные концерты на разных площадках разного формата. То есть, на самом деле, ведь на открытой площадке одно ощущение, там, закрытый клуб, андеграундный концерт, маленькая сцена тоже дают свои такие привкусы, ощущения выступлению.
2: Нет, я имею в виду именно такой концерт, который вот такое выступление самое яркое, от которого вы могли бы смело сказать, что не, а разом хуже.
1: Угу. Ну, у нас было очень хорошее, так, классное выступление. Мне вот прям запомнилось на День города в Воронеже, здесь на Адмиралтейке, фестиваль Fresh Sound был. Прям было очень хорошо, классно, замечательно. Потом большая площадка была Крымфест, мы ездили в Крыму. И еще есть фестивали, и что-то было, что у нас было.
0: Хоть
1: ну из открытых
0: доехал.
1: Таких 9 мая тоже на Адмиралтейке в Воронеже было. Вело. Да, хорошая площадка была. Бирюч Open Air, вот Межнёк напоминает. Что у нас? Еще вот как-то так дружественно на Адмиралтейке был велопробег в сентябре. Тоже там, да, велотусовка, велодвижуха, публика на велосипедах. Вот мы второй раз на таком мероприятии выступаем. Это офигенно, когда публика перед тобой стоит, как бы сидит, стоит на великах с великами, и, черт возьми, необычно, прикольно.
2: И пытается смотаться куда-то.
1: Да нет.
2: Ну, то есть в качестве талисмана вы используете костюм гитариста.
1: Ну да, они разные, вот он морочится, и вот что-то удивляет нас.
2: Ерунда. Так, Ирина, ну пишите, что у нас там еще интересного из вопросиков есть, да и остальные присоединяйтесь к разговору, потому что интересная группа, интересное творчество, есть о чем пообщаться, есть о чем спросить. Давай, Зухер, следующий трек у нас что, о чем, кому, где,
0: как называется? Ой, ты знаешь, очень сложно, почему-то все идет крикозябрами, короче, вот что-то там 3 буквы и 5 букв.
1: Ого!
0: Сингл 2014 написано, хрен его знает. Ребят, вы помните, что это? Сейчас
1: да,
0: будет.
1: Потом, а что будет? Точно.
0: Да, будет какая-то песня от группы 5 минут.
2: После этого мы поговорим. Ставим,
0: слушай, она не шибко длинная, да, такая. Да, но покурить я успею. Вот, поехали.
1: Go.

0: Итак, друзья, здравствуйте! 23.02 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами группа 5 минут. Они все из Воронежа, а я еще пока трезвый.
1: Вот, так, ну, и здравствуйте тоже, да?
0: Так и здравствуйте, да. Мы русские друг друга не обманываем. Очень мне нравится ваш Воронеж, вот честно говорю. Два раза был. Правда, погулять один раз только смог. Вот. Спасибо Костюхе, погулял я только тогда, когда Костюху еще не знал. Вот. Хороший город. Вот есть города, которые я люблю вообще. Есть города, которые я люблю днем, а вот Воронеж я люблю ночью. Вот он мне очень понравился. Днем какой-то вот он мрачноватый городишко. А ночью мы
1: мрачноватые там... были приключения?
0: Да нет, заборках? Да ладно, что ты, господи. Кто же дебила тронет-то? Дебилов их как убогих. Пущай ползет болезный. Вот.
2: Мы плавно переходим в разговор о тебе и Воронеже, да, Зухер?
0: Да ладно, что ты, господи. Мы просто, да, рассказываем про Воронеж. Вы же сейчас все в Воронеже сидите.
1: Давай мы возьмем у тебя теперь интервью, наоборот, поменяемся.
0: Давайте, да? Вообще легко, говной,
1: да,
0: вопрос.
1: Да, расскажи нам про Воронеж.
0: Вот, твои Воронеж — это такой город, где я 3 дня пил только вискарь. Вот, то есть даже... А, не, еще кефир тухлый нашел в холодильнике у Костюхи. Вот, и я когда его пил, он такой с комочками, и я говорю, бля, прям как домашняя. Костюха говорит, Зухер, он испортился месяц назад, просто выкинуть некому было.
1: Ну, зато он спас твой чуть-чуть желудок, слегка хоть размер.
0: Может быть, я не знаю, но я когда приехал домой, я прям ручки сложил в молитве, и Юрочке говорю, Юрочка, сделай мне чаю, я 3 дня пил один вискарь. Вот, так что вот как-то так. К чему я это? Вы акустику пробовали играть? У вас такие нежные песни, вот мне интересно.
1: Ну, мы как-то болтали на эту тему, но это как-то было больше в стёбном варианте. Нет, не пробовали.
0: Не пробовали? Попробуйте. Мне кажется, будет здорово. Я тут давеча попробовал.
1: Да и даже не для Стёба, почему нет?
0: А почему? Зачем для Стёба? Берете рабочий...
1: Мы песню пробовали, и должны мы хотели на концерте на ком-то сказать, и что не успели, помнишь, «Паутину страстей» мы пробовали тогда. Кстати, забавно, да.
2: У вас тут опять вопросик вот от Ирины нарисовался. Ребята, вы уже играли в других городах, какой концерт и какой город вам больше всего запомнился и понравился?
0: Воронеж. Воронеж однозначно.
1: Воронеж, да, Воронеж. Ну, мне из вот каких-то из вот то, что недавно ездили, запомнилось, как-то тепло было, дружественно в Курске. Вот, ну, мы ездили с саппортом с группой Smash Hit Combo. Там и здесь, в Воронеже играли, в Курске играли. Вот как-то прям так, прям бодренько, тепло приняли, прям хорошо. Ну, это мне, парни.
3: Да, мне запомнилось, как мы съездили в ближайшую Россошь. Это наша область, но там было офигенски круто.
2: А что там вам построили? Площадка уличная, клуб, что там?
3: Да нет, у них там есть единственный бар, где все выступают, и поэтому вся публика сошлась там.
2: Ага.
0: Это замечательно. Вот ваш басист Ваську добавился. Он пишет, я буду опровергать их слова.
1: Мы врем, все это ложь.
0: Я понял, просто это вот ваш басист, он, сука, правдоруб. Вы сейчас там сидите, так это, всем в уши ссыте, там льете какой-то розовый сироп, а басист сейчас будет сидеть и мне писать всю правду матку. Вот, и бабками вы с ним наверняка не делитесь. Вот, вы по платным концертам часто катаетесь, нет?
1: Еще раз.
0: По платным, ну что, за деньги ездите, часто выступаете?
1: Не услышал, смеялись мы громко тут. А, да нет, мы как бы за удовольствие, за трешняк, за угар, за веселуху, дорогам всегда рады, как бы помогают.
0: Ты говори, у меня тут есть детектор. Знаешь, что он пишет? Вообще да. Ни разу, вообще, говорит, еще приплачиваем иной раз.
1: Хорошо.
0: Да, конферансье бабочку завязывать приходится, чтобы правильно объявили, хорошо название сократили.
2: У меня, слышь, прям картина, Зухер, такая перед глазами. Едет группа 5 минут на гастроли в машине, блядь, а отдельно в телеге басиста везут.
0: Нет, басиста волоком на фаркопе за трос зацепили, волоком прут. Гитару только в багажнике. Вот, не любит он их, не любит.
2: Ребят, вопрос такого плана. Вот общее ваше творчество, все, что вы делаете, имеет ли какую-то общую, ну, единую стезю, единую линию, от чего вы отталкиваетесь? Что она в себе несет целиком?

0: хорошая музыка.
1: Вот если бы мне сейчас задали вопрос, ребят, честно, вот этот, я бы не смог ответить. Я бы сказал, чё, кто козёл?
2: Ну, у меня была такая эмоция, да, блядь, просто прёт. Вот я отвечу, меня прёт просто.
0: Просто хорошо, когда прёт и всё получается.
2: Да.
1: Да. Да. Вчера получилось, да. Завтра не уверен, но вообще да.
2: Ну, вчера было вот хорошо, а завтра хер знает, что будет завтра, кстати говоря.
1: Завтра будет среда, я вам открою великий вторник. А у меня среда.
3: Только мы тут врём.
0: Какие планы на Новый год у вас? Я имею в виду не на целый Новый год 2016, а именно на самом деле.
2: А, я думал, прям 365 ответов надо дать подряд. 1 января, 2 и так по списку.
0: Нет.
1: Ваши 365 планов.
3: Ты что, я домой поеду. Родителей давно не видел, надо увидеть, как там, что.
2: Скажи, куда домой поедешь.
3: Провинциальный город Липецк.
1: Выдавил слезу сейчас из 16 тысяч зрителей. Там все куда, панки, угар, хой, ё, водка, трава, вся хуйня. Я к маме поеду. Все так, у-у-у, а у меня там самогон на 10 литров.
0: О, это другое дело. Какая у нас там следующая песняк?
1: Слушай, дальше у нас Николаев. Николаев Игорь, я так понял.
2: Да, у нас в группе, кстати, есть увлечение такое. Мы
1: Игорич,
2: делаем иногда под настроение каверки, но у нас так сложилось, мы придумали, и вот у нас некоторое количество набралось. Мы берем известную, как бы, текст русской песни и музыку известной иностранной какой-либо группы. Вот у нас сейчас даже нам наш дорогой директор посоветовал вообще выделить это в отдельный проект, ну, как бы в рамках группы, и потому что уже собрался материал этот, и делать такие отдельные выступления. Вот, и сейчас, я так понимаю, там трек будет песня «Выпьем за любовь» Игоря Николаева с музыкой группы Kiss «I was made for loving you, baby».
1: Твою мать, а сыграют все это 5 минут?
2: Агу.
0: В этот момент Николай сейчас вздрогнул, сел на булке, нервно слушает у радиоприемника.
1: Ну кто что делает?
2: И усы.
1: А мы Игорич Марин. Игорь! Поехали, ставим, слушаем.
2: А пельмени, да. Игорь!

0: Вот так вот, выпьем за любовь. Я отправил гонца за коньячком, сказал, это, три звезды и дагестанский. Итак, друзья, 96-4-7-5, наша Аська. Наш эфирный чат во ВКонтакте называется «Эфирный чат Зухера». Тема заведена, общаемся в комментариях. Ну и есть еще мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать, вот мне еще в Viber пишут. Тоже удобная штука.
1: Да, отлично.
0: Вот, коняшка у нас нарисовался. Нарисовался коняшка. Здравствуй, друг любезный. Здравствуй. Как ты там поживаешь? Рассказывай. Вот. А мы пока ты нам сейчас будешь строчить.
1: Выпили за любовь, вы
0: пока. Ведро, я уже выпил Ленкино вино. Вот, отправил гонца за коньяком. У меня прям вот назрел вопрос. Но пока я с коняшкой здоровался, я забыл, о чем был вопрос. Давайте начнем с ответов. Вот, алкаши ли вы все?
2: Не так ты построил вопрос.
0: Не-не-не, я все правильно. Алкаши ли вы все?
1: Все.
0: Все. Просто вот тут ваш басист, я же ему приплачиваю.
1: Да, он все-таки не
0: уймет. Он мне правду матку. Вот, говорит, Дэн, перед записью вот этой вот Николаевской, он говорит, мы любим Игоря почморить. Вот, и перед записью этой песни Дэну пришлось 3 дня бухать, чтобы тембр голоса побрутальнее сделать. Вот, еще он говорит, что вас директор спаивает, а мой директор меня не спаивает. Вот, я директора всегда спаиваю. Кстати, привет, директор.
1: Да, Стас, привет. Да, и он любит потусить и побухать, да, это круто.
0: Ну и что ты, вот прям вот 3 дня забухал, и как? Игорю звонил?
1: Ну, пока я бухал 3 дня, то есть у меня усы выросли.
0: Ты звонил всем, по ходу дела.
2: Рыжие.
0: Так тоже бывает. Просыпаешься, смотришь, блин, усы рыжие.
1: Усы, да.
0: О, Артурчик нарисовался. Здравствуй, дружище. Здравствуй тоже тебе. Огромнейший из Ростова. Вот, ну что, пока вот вижу Ростов, Москва. Ну, Воронеж как бы нихера не пишет.
2: Ну что, Ирина написала, о чем вопрос ребятам, о чем вы в основном поете?
0: В основном про любовь, конечно.
2: Ну, конечно.
0: Ну, слышно же, поют про любовь, пацаны. Ну, и чем забористее любовь, тем больше пьют.
1: Да.
2: Я прям вижу, как под такой красивый романтический танец подходит парень, дает пендель об девушке и начинает с ней нервно дрыгаться.
0: Да, нервно, за любовь.
1: Слымиться, да, и Circle Pit устраивает, да.
0: У вас медляки вообще есть?
1: Нету.
0: Нет, коверов наделали, чтобы бабло рубить, а медляки? Ну как же так, вышли. А сейчас девочки для вас. Девочки пустили слюну, заплакали, взяли мальчиков болезных, ну кто пришел. Вот, и пошли плясать. Нет, таких нету номеров.
1: Нет, вообще.
0: Вот это упущение. Это упущение, причем такое высокознатное упущение. Вот.
2: Не, в принципе, можно сделать. Возьмите там за основу стихи Стаса Михайлова, положите их на музыку Deep Purple и что-нибудь такое.
1: Отлично, да.
2: Вот, и девочки старше 40 будут ваши, ребята, это 100% пройденный
0: вариант. Все 50-летние тетки, вот прям вот, ой. Басист вас опять палит, вот все темы для песен пишет. Несчастная любовь. Бухич, все будет хорошо. Вот 3 основные темы.
2: Но Артур пишет, не, про любовь они пьют.
0: У кого вот из вашего коллектива, тебе, Костюха, отдельное спасибо за Михайлова, от басиста. Басист задумался, он начал подбирать уже. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас он думает, бля, завтра на репу приду, ох, я этим гадом устрою. Бум-бум-бум.
1: А он просто, да, он почему еще не пришел, он просто сидит в клетке, мы только до концерта выпускаем, поэтому у него длинная борода, он даже не успеет побриться.
0: Дикий очень, да. Дикий.
1: По полной просто.
2: Он струны плетет из волос.
0: Волосы должны быть не мытые, не чесанные, тогда они будут хорошо звучать.
1: Кстати, я плету струны из его волос, у меня на гитаре струны такие оранжевые, красные, вот из его волос, могу фотку скинуть даже.
0: Ну вот прям в эфирный чат кидай, чего ты, могу, уже должен был, все. Уже прям, о, пусть народ смотрит, ё-моё.
3: Сейчас зальем ВК или в скайпе?
0: ВК, нахрен нам скайп, только туда, все на благо общественности. Так, ну чего? Давайте какой-нибудь каверзный вопрос придумаем.
1: Отлично.
2: Ну, Ирина уже придумала.
1: Вы к нам любой вам каверзный вопрос.
0: Где, Ирина, где ты придумала вопрос? Коняшка, кстати, так ничего и не ответил.
2: Ирина спрашивает, о чем вы в основном попоете? Я про основную тематику
0: так
2: творчества.
0: Так ответили же, уже несчастная любовь, Бухич, и все будет хорошо.
2: А, это ты отвечаешь за ребят, а ребята что хотят ответить?
0: Это басист отвечает, слющий, ваймы. Арестованный чувак.
1: Вот этот вопрос, который поставил меня в тупик, наконец-то. Что ты меня поставил в тупик? Черт возьми, я не знаю.
0: Бля. Ты главное об этом не вспоминай, когда выйдешь на сцену. Выходишь на сцену. Бля, о чем я пою? Что?
2: Зачем? Перефразировали вопрос. Есть ли у ребят своя муза, которой посвящено творчеству?
0: Вот. Муза. Одна на всех.
2: Тебе кто-нибудь приходит даже?
0: Одна на всех, мы за ценой не постоим.
1: Вот одна на всех она к нам приходит. Муза.
0: Почем нынче в Воронеже музы?
2: Да что, в виде Игоря Николаева, что непонятно, все тут ясно.
0: А, ну Игорька чморить сам Бог велел, ну что же.
2: Выходит он в халате обнаженный, и пошло дело. Ладно, что там у нас дальше?
0: Сейчас вырвало, вот из 16 тысяч, я думаю, 1015 вырвало сразу. О, уже 40, 16 тысяч 40, плюс один слушатель, ё-моё. Слушайте, у нас рейтинги растут, пацаны.
1: Ох, ёп.
0: Сейчас коньяк приедет еще. Ох, будет хорошо, ох, будет весело. Так, вот, смотри, басист пишет, музу вынимаем на другом кавере. Это что такое? Вынимаю на стол, кладу, говорю, оденьте джентльмена.
2: Это не надо, не сбивай человека, он сейчас в своем астрале находится. Ты сейчас очень можешь порвать эту тонкую нить с внешним миром. Пускай он остается там у себя.
1: Клетки,
2: вопрос,
1: да,
2: вопрос для ребят от Артура. Если выгнали из дома, то что вы будете делать? Если творчество не приносит денег, то что?
0: То все. Как бы никто и не ждал денег от творчества.
3: Стать музы для кого-то.
2: То есть выгнали из дома и давай что-нибудь там для кого-то сочинять, да?
0: Да. Николаев, думаешь, чьи песни поет?
2: Блин, я не тебе, Зухер, вопрос задаю.
0: Это же не кавер был. Это же был не кавер. Это был оригинал на самом деле.
1: Да.
2: Это был оригинальный кавер.
1: Да, да. Все началось до него. То есть я был маленький и с усами, и я придумал эту песню, а он мне ее украл. Пока я был маленький, я не мог ее исполнять. И вот прошло 20 лет, и я добрался до этого.
2: Вот так вот все. Зухер, рассказывай,
1: ну, какая все, у нас... Я отобрал он даже.
2: Какие у тебя иероглифы следующие в списке?
0: А у меня следующие паутиной страстей. Я уже боюсь читать такие названия, потому что сейчас включу, а там опять...
1: кстати, вот лайтовенькая песня, норм.
0: Да? Прямо вот честно-честно?
1: Да.
0: А у меня еще коньяк не приехал. Придется вискарь наливать, ё-моё. Что же делать-то? Басист что-то царапает. Вот он у вас единственный в группе, кто Аськой пользуется, я так понял.
2: Он старовер.
0: То есть у него, вы его из клетки не выпускаете, даже чтоб софт обновить, да? Ползет как-то вот по-старому, все по-старому. Вот, пишет, не ставь эту песню. Не, по любасу теперь буду ставить. Итак, паутиной страстей. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а я пошел вискарика начислю. Поехали.

0: Итак, друзья, 23.26 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами группа 5 минут из Воронежа. Вот, ну и как бы мы тут общаемся. Мы делаем вид, что берем у ребят интервью. На самом деле, ко мне приехал коньяк. Сейчас он под Краковск очень хорошо будет залетать. Вот, так, что тут нам...
1: Есть вопрос у Димы.
0: Басист написал.
1: Есть у Димы Исаева вопрос. Были ли у вас казусы на концерте?
2: Дима Исаев, привет.
0: Привет, Дима Исаев.
2: На концерте. На концерте, на концертах. Мужики, вспоминаете что-нибудь?
0: Ну, хоть раз трезвые были на концерте вообще?
2: И не раз.
0: И не раз? И что, ни одного инцидента? Я, допустим, трезво играю, а слова забываю сразу все.
2: Приключения, да приключения всякие бывали. Вот вопрос, как вот что-то такого, прям такого. О! Что-то у нас казусного было интересно.
0: О, вспомнил, струну порвал.
2: Что?
0: Струну порвал, вспомнил.
3: Да, был недавно.
2: В пятницу.
0: Слушай, на басу хоть раз струны рвали на концерте?
2: На басу рвали струны, но вот не у Димы, который сейчас басист, а прошлый басист, у него рвали струны на концертах.
0: Вот, кстати, вопрос пришел из зала, из зрителя. Как лучше играть? Как лучше играть, трезвыми или пьяными?
2: Блин, я не знаю, я не пью.
0: Вообще они под коксом играют. Я не знаю, как. Причем тут пойло? Пацаны, они как выходят сразу прям 2-3 дороги и вперед. Вы вообще как это, дружите с зельем или нет?
2: Я не пью.
4: Уважаем.
0: Мы сейчас не про пьянство, мы сейчас уже перешли.
2: А, мы все перешли, а мы уже на зелье.
0: На тяжелые наркотики, да.
2: Не-не-не-не, не дружим.
0: Правильно, в жопу. В жопу. Синька тоже зло.
2: Ответил.
0: Слушай, подожди, вот я сейчас открыл эту... Кстати, друзья, вот все, кто нас сейчас слушает, в эфирном чате Зухера появилась фотка. Это, я так понял, гитара шестиструнная. Какая-то там забубенная. Я хуй не могу
2: Шектор.
0: Понять, что там написано на ней.
2: Шектор, говорю.
0: Шектор. Шектор, говорю. Давай, Зухер, повторяй за Шектор. Вот. И там, я так понял, струны из бороды.
2: Да.
0: Да. Но я не верю, что это из бороды басиста.
2: Ну вы посмотрите на бороду басиста, она рыжая, здоровая.
0: Где басиста найти вообще? Давай начнем с этого.
2: Так, сейчас, ссылочку мы кинули на группу.
0: Вы вообще на группу ссылочку кинули?
2: Да, да, да, да.
0: В эфирный чат прям?
2: В чате, в скайп.
0: Нахрена в скайп? Вы бестолковые, а еще лучше бы вы бухали.
2: Да вообще тупим, сидим,
0: лучше
2: угораем.
0: Лучше бы бухали, дебилы! Дебилы, эй! Давайте в эфирный чат кидайте ссылку. Вот, появилось. Денис Измайлов. Вот, теперь надо тебя в друзья добавить, что ли, да?
2: Да ёб, конечно.
0: Ё-моё, сейчас в новой вкладке откроем, добавим. Вот, и что там надо найти басиста нам, да?
2: Да.
0: Почему-то там... у меня Денис открылся, а надо же было по ссылке, ёбнуть.
2: Надо по ссылке,
0: по ссылке, по ссылке, тут видео висит. Ну ничего так. А, вот
3: там,
0: нихуя
3: там на
0: себе.
3: Вполне видно там кусочек бороды.
0: Да, да, да, да, да. Видно этого человека. Это Аськоман. Аськоман. Вот. Он, кстати, тоже пишет, что вы дебилы. Это я из Аськи читаю.
2: А это как бы и так было понятно.
0: Вот, то и молодцы. В принципе, это же нормально. Это хорошо. Вот кроме того, что вы не умеете играть, у вас есть еще какие-то фишечки?
2: Да, я петь не умею вообще, кстати, серьезно.
0: Это нормально, это все не умеют. Вот я имею в виду прям вот фишечки.
2: Фишечки, я люблю высоко прыгать.
0: Тоже мне удивил. Ты давай там, пиздись, все равно тебя никто не слушает, я стакан проглочу.
2: Давай, давай.
0: Ой, хорошо, коньячок пришел. Хорошо. Вот, да, ну и кроме прыгать, фишечки есть? Да? Вот рыжий пишет, бас, ебашу об сцену в конце выступления. Правда или пиздит он теперь?
2: Кстати, реально ебашит.
0: И сколько басов
2: кстати,
0: уже
2: гитара
0: поменяли?
2: Как, блядь, она неубиваема. Он ее реально пиздит, он ее кидает на сцену, а пол Вообще, неубиваемый какой-то Fender, просто жесть.
0: По ходу дела сам делал. У меня был басист Кузенька. Вот. Ну, реальный панк прям. То есть, ну, вообще, до корней волос, который он сбривал на моей памяти только раза три. Потому что ирокез, когда его часто выцвечиваешь, он начинает выпадать. Ну, радиация, хули.
2: Ну, да.
0: Вот. И у него бас, то есть он в свое время... А он работает на оборонке, то есть они делают броню для наших танков.
2: У него оборонный бас был?
0: Вот, и вот где-то там, ему сделали полностью ручной бас, то есть там даже колки ручные. То есть все рукобудное. И вот этой штукой можно реально просто, я не знаю, остановить танк, если сильно разогнаться и стукнуть ему в броню, танк остановится. То есть, по ходу дела, у вашего басиста приблизительно такой же бас.
2: Да, да, да. А помнишь, как это, как в Desperado фильм, когда у них в стеклах, у того басиста, наверное, тоже он стрелял, там, пулял, там, все дела.
0: Я не знаю, о чем ты сейчас говоришь.
2: Я говорю, басист твой, который на оборонку работал, у него бас должен был стрелять, как в Desperado с Бандерасом.
0: Не-не-не, там, понимаешь, там, ну, просто надо знать этого человека. Там не надо вообще стрелять, он просто выходит на сцену.
2: Он сам стреляет.
0: И все уходят. В жопу. Страшно. Жесть. Страшный человек. Вот. Ну, я его очень люблю. Но он переехал. Ладно, далеко? Давайте о вас. Че мы все о нас?
2: Я же тебе уже говорил, что мы будем тебе интервью брать.
0: Да это вообще не вопрос. Но хотелось бы...
2: Басист уехал.
0: У вас пока есть возможность, понимаешь, вас слушает ту его хуча народу.
2: Да, всем привет.
0: Давайте уже как-то общайтесь. Опять минус один человек, опять 16:39. Кто-то нас послушал, сказал, фу, дебил, и ушел.
2: Вообще, провал.
0: Так тоже бывает. Вот, так, смотри. Кто-то написал. А, трезвыми или пьяными мы уже ответили, да? Паштет из... Вот, Артур написал 1200. Артурчик, к чему эти были 1200?
4: Артурчика с нами нет.
2: Да.
0: Наш Артурчик Айдинян, который вот в эфирном чате, он после фотографии с гитарой написал 1200.
2: Да.
0: Вот то ли это цена одной струны, то ли это...
1: У тебя там ничего не заиграл, Зорька?
0: Да, конечно, стоять, Зорька.
1: Может, он ничего сказать цену за эти струны?
2: Может быть.
1: Себе хочет.
2: Да.
0: А он не басист.
2: На память.
0: Он вокалист.
4: А из усов потоньше будут струны, на гитару пойдут. Сделаем.
1: А жопу на балалайку найдем.
2: О, да.
1: Так, ладно, давайте по теме, мужики. Все это, конечно, дело хорошее. Рассказывайте, куда в ближайшее время ваша группа отправится, чем будет радовать народ и где?
2: В ближайшее время...
1: Ну, декабрь, скажем так,
2: да,
1: чем
2: да, да,
1: для
2: да.
1: ваших поклонников.
2: Ну, мы будем играть в Воронеже, будем играть в Колизее, потом еще в Колизее еще будем играть.
0: А потом еще раз в Колизее.
2: Да.
0: Но уже бесплатно.
2: Вышли и зашли еще раз, да. Вот, будет там всякие новогодние рок-елки, все будет клево. Потом что-то у нас в январе в Москву поедем. На весну там некоторые моменты есть, там договариваемся, ну что-то там, Курск, Белгород. Ну, в общем, в процессе, в таком, как всегда, держимся, бодримся.
0: Басист пишет, в Италии будете играть.
2: В Италии? Ого.
1: Я тебе еще раз повторяю, Колизей, не трогай человека, он сейчас-то в Австралии. Что ты лезешь к человеку, он в клетке один на
0: бересте пишет. Не, ну он пишет, я же должен озвучить, но человек старается, вот, ну, он попал.
2: Да.
0: Я читаю, он пишет, я читаю. Я бухаю и читаю. Он пишет, видимо, тоже бухает. Вот, это вы там напряглись, у вас эфир. Музыканты ссут, бля, там народу куча слушает.
1: Не, это к вопросу о том, о тяжелых наркотиках, вот, кстати. То есть пацаны, которые с нами в эфире сейчас, они к ним категорически негативно относятся. А вот что там басист сейчас делает, что он уже в Италии играет?
0: Он их уже выкинул, он их уничтожил. Уничтожил. Больше нету тяжелых наркотиков у него дома.
2: Вообще нигде, он их все уничтожил.
0: Употребил.
2: Да, и в Италии уже.
1: Какого числа вас ждать в Колизее, расскажите?
2: 20 декабря и 25 декабря.
1: Ну, это всем вот.
0: А вы в курсе, что 25 декабря...
2: 20 декабря будет Кувалда Фест, там что-то... А, будет конкурс закручивания болтов и гаек. Называется концерт, вот так вот охеренно. А 25-го будет рок-елка. Там будем делать новогодний угар.
0: Вы в курсе, что 25 числа всем пизда?
1: Опять?
0: Всем, да. Опять? Американские ученые посчитали, что эта хуйня прилетит прямо ко мне в огород.
2: Класс!
0: Вот. Тряханет весь шарик и как бы всем жопа.
2: Последняя вечеринка.
0: А наши ученые посчитали, что эта хрень пролетит в 1,5 миллиона километров от нас. И вот мне теперь действительно интересно. Ну, как бы разница в 1,5 миллиона километров. Как бы это даже не Тула-Воронеж, а это прям, ну, вообще далеко. Угу. Вот кто окажется прав?
2: Болт, да, всем?
0: Кто окажется прав? Да, как бы там такая херня летит, такая серьезная. И прям вот она летит к нам 25 декабря, говорят, прилетит. Угу. Так что вот я жду. Мне интересно, мне интересно. Так,
2: вот как раз, когда начнем играть, она, наверное, прилетит, да? Такой, брынь, ну,
0: а ты скажешь, а это наши спецэффекты. Гость из космоса, привет лунатикам. Давайте песню слушать, а? Вот у меня Live Session 2014, три слова крикозябрами. Три буквы, три буквы, четыре буквы. Угадай.
2: Да, песня «Дай мне руку», да, лайв был, да.
0: «Дай мне руку», да, наверное, она, ну вот как бы подходит по буквам.
2: Гоу.
0: Ставим, слушаем, поехали.
2: Yeah.

0: Опачки!
1: Опачки!
0: Опачки! Здравствуйте, друзья!
1: А вот и мы!
0: 23.42 на наших зеленых системных.
1: И у нас, кстати,
2: на
1: тоже.
0: Вот, и у них также, смотрите, сколько до вас летит сигнал. Не, кстати, до басиста доходит секунд 10, он вот мне отписался. Вот, у меня, говорит, шутки...
1: Блин, он просто профессионал в радиоделах, Аня, но он все в радиоделах... А, в таких прям, не интернет, а... Или да не в интернет. Короче, пофигу.
0: Сам-то понял, что сказал?
1: Пиздец. Ну, короче, он профессионал в радиоделах.
0: Вот, это главное.
1: Остальное хуйня.
0: А я сделал бах, бах, еще раз бах и еще с собой взял. Вот, смысл не в этом. Кстати, ему вообще сейчас хорошо. Ему... Я вам сейчас... просто я сейчас буду цитировать, господа. Просто цитирую. Колизей в Италии, дебилы. Так это тебе пизда, если к тебе в огород. Ну нет, мне не факт. Мне не факт. Если эта штука пролетит ко мне в огород, я сижусь в туалете по любасу. Вот. И я просто сделаю все как хотел уже давно. А потом продам эту штуку. Вот. И последняя запись. Сдохну на сцене, заебись. Вот, ну, по крайней мере, Колизей и дебилы, понятно. Пизда, если ко мне в огород, понятно. Причем тут сдохну на сцене, заебись.
1: Басист. Он готовится к концертам как раз.
3: Так вот, к вопросу о наркотиках.
0: Да.
3: Хотел бы, да, своим лирическим баритоном задать вопрос. Можно ли назвать самым главным наркотиком в вашей жизни музыку?
1: Да.
2: Ага, да.
1: Да.
0: Ага, да. Да. Вот мне вот второй голос по. Ага, да.
3: Ага, да. И вопрос от Ирины, ребята.
0: Наливай еще. Ага, да.
3: Ваша творческая мечта и второй вопрос: чем вы занимаетесь в обычной повседневной жизни?
0: Ага, да.
4: В обычной жизни мы работаем, учимся, а вечерами мы уделяем время музыке.
1: Таким голосом мне там сказал вообще жизнь.
0: Ага, да.
3: Он а творческая мечта какая?
1: Ну да, обучаемся, учимся, работаем, занимаемся делами. И все это вот, в перерывах делаем творчество, угар и прочее.
0: Ага,
1: прочее.
0: Да. Ага, да.
1: Ага, Женек такой, ага, да. Ага, да. Фирменно.
0: Ладно, голос у вас убитый, и правда, ладно, это все нам не интересно. Так, чуваки.
1: Да.
0: Ага, да. У нас до этого был эфир с Харьковом, и там что-то получилось, и я говорил, Харьков? И меня уже целую неделю все подъебывают, ну, девчонки. Они прям говорят, здорово, Зухер. Потом делают такую паузу, говорят, Харьков. Вот. С Воронежем, слава богу, сегодня все нормально. Так, чем вы занимаетесь в обычной повседневной жизни?
3: Спросил я только что.
0: Не, это не я, это я из чата читаю. Я держу бутерброд, у меня колбаска, майонез, черный хлеб и коньячку стоит. 30 грамм.
1: Класс.
0: Поэтому мне ваша повседневная жизнь сейчас прям вот до люка, в котором я ковырялся до эфира. Вот. Но вы расскажите.
1: Да, да, расскажу.
0: Да, да, ага, да.
2: Так, обычными делами, повседневными.
0: Повседневными делами в обычной повседневной жизни мы занимаемся обычными повседневными делами. Вот вообще музыка вас кормит, нет? Вас музыка кормит, господа?
1: Нет.
0: Говорите честно, у вас басист есть, он парит всех. Это хобби, это интерес. Он прям сразу говорит, пиздят.
4: Это басист написал или кто?
0: Да-да-да, он прям сразу говорит, пиздят. Не кормят нас музыка. Не кормят.
1: А, ну, просто, видимо, мы что-то не знаем.
0: То есть вас все-таки кормит, а его нет.
1: Может быть, его она подкармливает?
0: То есть все-таки на концерт вы его таскаете на фаркопе за машиной.
1: Да.
0: Какая беда. Слушайте, ну,
1: кстати, его вот музыка кормит, он работает в сфере музыкальной на радио, между прочим. Вот да.
0: На музыкальной радиосфере.
1: Веду... Да.
0: Еще скажи ведущим.
1: Нет.
0: Нет. Нет, прости, господи, нет. не пускайте его туда. А что он делает на музыкальной радиосфере?
1: А он сейчас там расскажет честно все.
0: Он сейчас общается со мной очень короткими фразами.
1: Бык, мык, пык.
0: Если вычленить мат и запятые, то, в принципе, вот дрочим, репим коллективно.
1: Да.
0: Это да.
1: Да. Не пиздит.
0: Молодцы. Ну, хорошо, хоть муза одна на троих.
1: Так вообще отлично, что же поделать.
0: Ну и чё? Так, смотри.
5: Прежде чем поставить следующий трек, вопрос от Ирины. Если бы вы завтра в раз проснулись знаменитыми звездами, что бы вы стали делать первым делом?
4: Поставить статус ВКонтакте в туре.
0: Слабо, слабо.
1: Это,
0: слабо.
1: Просто у нас Степ просто сейчас такой вот окружающие группы, они, ну, все мы стремимся к менеджменту, ко всей такой штуке, да, к продвижению, все группы, все музыканты, это нормально. Но группы, как сейчас выезжают там 2-3 города, и такие хоп, и там хэштег или вся день там в канале, мы в туре пишут. Ну, блин, ну выехали, съездили, приятно, кайфово, но все-таки тур это когда у групп там тур, там
0: тур хотя это бы, как там, минимум неделя, 16 там, городов и по 1.5 ляма с каждого по гонорару. Вот это я понимаю тур.
1: Да, да, да.
0: Да, а так съездили в Суходрищенск.
1: Да, ну мы всем понимаем, что это свое удовольствие. Кому-то прикольно там именно сама дорога, с кем-то кому-то пообщаться, кому-то побухать, кому что еще. Все это просто кайфушки.
0: Мои, сука, спят все. Вот мои все спят. Вот прям поворачиваешься на заднее сиденье, смотришь. Они в обнимочку, кто с чем? Кто с барабаном, кто с барабанщиком? Не, муза у нас не влезает в машину, к сожалению, потому что нас как бы просится народ все время в коллектив, а я говорю: стопэ, вот видите, вы уже в машину не влазите, поэтому в жопу. Коллектив набран.
1: В жопу не влазит.
0: Никуда не влазит, вообще никуда. Беда целая с этими передвижениями по России. Я же хотел что-то вот прям жутко мудрое спросить. Ваш барабанщик там, короче, все, ему больше не наливать. И тяжелые наркотики тоже заберите. Он какую-то хуйню написал на албанском. Я, конечно, попытаюсь это прочитать. Я как бы слегка обучен до 4 класса английскому языку. Я так думаю, это английский все-таки. I'm gonna break my rusty cage and run. Вот, судя по ржачу за эфиром, это.
1: А уже... это басист написал, да?
0: Да.
1: Бля,
0: да.
1: Ну он замудрен, он просто в Америке там чит жил, он, конечно, пиздит по-английски.
4: Это выпьем за любовь, техасская версия.
0: Игорь!
1: А, да, ты тоже.
0: Игорь!
5: По-моему, пацаны, он просто там вызывает сейчас дьявола, блин, а мы нихера не понимаем из этого. Он там один в одиночестве в темной комнате с вайбером в обнимку и, наверное, что-то вызвал только что
1: заклинание. Вайбер в обнимку звучит уже забавно.
0: Вайбер сегодня молчит, кстати. Как ни странно, сегодня вайбер молчит.
1: С вибером в обнимку.
0: Вибер. Виба. Ладно.
5: Ева!
0: Давайте музыку слушать. Вот да. Есть такая песня, 5 минут, я сейчас еще могу прочитать, она еще в плейлисте, она пока в деку не выскочила.
5: Это подожди, это Людмила Гурченко, дальше, следующий трек.
0: Написано «Все заебало», вечернее да, шоу.
1: Есть такая песня.
0: А почему вечернее шоу?
1: А там в припеве будет понятно.
0: А, то есть это как бы припев про вечернее шоу, то есть это не трек из вечернего шоу.
1: Nine.
0: То есть это не вы к Урганту пришли и сказали «Все заебало».
1: Кургант,
0: ты заебал. Вот, он только там что-то пошутить решил. Прям так по морде ему провели по фейсу. Сидеть.
5: Зачем там есть бас-гитарист, не убиваем гитару.
0: Сидеть длинный, все заебало. Поем.
1: Да.
0: С кем бы хотели сыграть, пацаны? Вот на одной сцене, прям вот, прям раз на разогреве.
1: У меня нет таких каких-то пожеланий. Вот. То, что происходит, то и происходит. Я не ставлю себе какую-то задачу, вот лично я. Не знаю, может, сейчас чуваки скажут.
0: Слушай, группе 3,5 года. Ты давай тут уже это нам мульки.
1: Ну что, вот загадывать. Я хочу.
0: Не верти уже нам мульки.
1: Вопрос в том, что разные стилистики, слушая разную музыку. Мне, может, там что-то нравится, но я понимаю, что там это по стилистике не подходит, что-то еще, а под кого-то там.
0: Да при чем тут? Что ты тут мне мозг выносишь? Я уже достаточно выпил коньяку. Я говорю, хочется с кем. Хочется с кем. Вот басисту вашему хочется сыграть с Каспаровым.
1: С Егором Летовым.
0: Егор Летов, так, тебе чего, пулю прислать? Иди застрелись. Иди застрелись. Смотри, басист ваш хочет сыграть с Каспаровым.
5: Зухер, ты неправильный вопрос задал ребятам изначально. Знаешь, как надо было задавать?
0: Да.
5: Ребята, кто, скажите, кто из ныне существующих групп во всем мире достоин с вами выступить на одной сцене?
0: Да, и сыграть у вас на разогреве.
5: Да.
0: Опять Летов. Да хватит уже Летова.
1: Каверзно сказал, даже если живых, да, с мертвыми не постебешься, конечно. Я не знаю таких групп.
0: Бля, сделай татуировку. Мы звезды. Мы звезды, хэштег мы в туре.
1: Да, хэштег мы в туре.
0: Короче, песня называется «Все заебало». Ставим, слушаем, поехали.
5: Поехали.

0: Да какие там 3 секунды? Вот же мы. 23.57 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас у нас уже. Вот. И сегодня у нас что? У нас Аська 96.4.7.5. Туда пишет только басист. Но пишет красиво. Пишет красиво, ровным почерком. Вот. Есть у нас
1: четким.
0: Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кстати, сегодня как-то тухленько. Тухленько, наверное, потому что это всего лишь третья программа. Но хоть кто-то. Вот
1: и Ирочке, понедельник еще. Осталось 3 минуты.
0: Ирочке спасибо огромное Ирке, потому что вот она как-то этот тухляк разбавляет. Вот, Ирка.
1: Да, мы видим, кстати, ей респект огромный.
0: Да, привет. Огромнейший просто. Девушка со скрипкой. И ее мужу. Они сейчас вместе сидят, слушают вот этот весь бред. Испускают слюну, потому что я вкусно закусываю. Вы вкусно рассказываете. Сегодня у нас в гостях группа 5 минут из Воронежа.
1: Да.
0: Которая поет очень нежные песни.
1: Да.
0: Да. И Агада это... Это как бы фишечка. Про фишечки мы так и не поговорили.
1: Вернемся к этой теме.
0: Вернемся к этой теме. Ну, понятно, что ты прыгаешь выше всех, чавкаешь громче всех, и закуска у тебя всегда свежая. Басиста кормите вы всякой херней, по ходу дела, потому как...
1: Да.
0: Да.
1: Ну, а да, он же сам сказал, что директор его напаивает обычно.
0: Директор его напаивает. И причем он очень хочет сменить... Кто у вас директор? Почему он вас напаивает?
1: Ну, потому что ему хочется веселья всегда.
0: Угу. То есть ему не хватает драйва.
1: Он хочет веселья, веселья, чтобы все вокруг просто бесились, трешивали. И поэтому ему хочется тусников.
0: А почему он вас напаивает? Он же должен кидать в толпу пакетики с коксом. Он должен, я не знаю, ставить пиво на этот... Ну, если трешняка хочется, на зрителей пиво.
1: Ну, вот он посредством нас это и делает, чтобы мы давали трешняк, и чтобы всем было весело.
0: То есть он считает, что лучше спившиеся артисты,
1: да,
0: чем
1: да,
0: недогнавшиеся зрители.
1: Да.
0: Ой. Вам надо менять директора, слушай.
1: Не, мы его любим очень. Не,
0: сильно?
1: Не. Насильно.
0: Насильно. То есть он как бы уже ушел бы и закодировался бы. Но нет, есть у него группа 5 минут. Так, 5 минут. Где вы еще... Так, сейчас же я умный вопрос задам.
1: Действуй.
0: Где вы еще засветились, кроме как... Ну, что там из крупняка? Крымфест был, да, и все.
1: В этом году, да, так мы, ну, там принимали какие-то... участие, ну, в какие-то фестивали, концерты, заявки подавали, ну, в основном мы концерты, мы там как-то не подавали заявки на какие-то там радиоэфиры, конкурсы, а мы любим выступать, я уже говорил, да.
0: Да. Лентяи просто, по ходу дела.
1: А, кстати, из того, что прям прикольно вообще в этом году было, вот, да, еще раз скажу спасибо очень огромное диджею группы Noise MC. Вот первый трек мы ставили, диджей Стаффорд. Спасибо ему за фит, он нам очень помог, приукрасил трек, и мы
0: чем?
1: Его выпустили, и это было очень клево и прикольно.
0: Расскажи просто людям, которые не разбираются. Ну вот я дебил, да, то есть, ну как бы я тульское быдло. Я не разбираюсь вообще в творчестве. Ну как бы не разбираюсь ни в чьем творчестве. Чем вот этот фит приукрасил ваш трек? Ты от себя.
1: Да, он, ну просто он очень крутой чувак и делает отличные скретчи и всякие фишки диджейские. Вот он как бы приукрасил песенку и сделал ее интереснее.
0: То есть это вупа-вупа, да, вот это. О,
1: вупа-вупа. Вупа.
0: Да, вупа-вупа. Басист дебил. Вупа-вупа, струну крути. Вупа. Вот это было, да?
1: Да.
0: Молодец какой. Я переслушаю тот трек обязательно уже после эфира, когда синька кончится. Не, ну просто чтобы вкурить. То есть в принципе он отличился там вупа-вупами. то...
1: Ну да, вот первый трек, который мы как раз вот слушали, «Прыгай выше», вот там это все и было.
0: Да.
1: Да.
0: Да, ага, да.
1: Ага-га-га-га.
0: Ага-да. Костик.
1: Ау. Костик.
0: Костик.
1: Костик. Ау. Живой.
0: Ты тут вообще?
2: Да куда я нахер денусь? Я жду, пока ты договоришься.
0: Костик,
2: блин,
0: все,
2: ты, когда у человека есть коньяк, ему собеседник не нужен, я понял.
0: Я свалил. Тебе, кстати, Юра привет передает.
2: Спасибо огромное, ему такой же огромный привет. Ребят, как...
0: Тебе, кстати, Юра привет передает.
2: Спасибо огромное, ему такой же огромный привет. Ребят, какой вопрос?
0: Мне написали, сам ты дебил.

0: Москва. Только Максим?
1: Да, да, только она.
0: Одна она.
2: Зухер, ну это понятно, ты-то помнишь всех этих, ты очевидец фактически всех первых исполнителей «Ой, Мороз, Мороз» и...
3: А представь, «Мороз, Мороз» в «Рамштайне».
0: О! А, кстати, да, там, там можно сейчас потом будет поставить у нас с «Рамштайном» бременский музыкант, есть каверок, да.
3: Мороз
0: а по ништ. Поводу музыкальной ностальгии...
4: Да грустно как-то не бывает, веселим друг друга, как
0: можно. Друг друга, музыка.
2: Когда на душе какая-то вот тут хрень случилась у кого-нибудь, блин, да, а может быть такая общая хандра, вот прям какую песню у вас можно поднять настроение? А
1: либо... Знаете, лучше, когда такая хандра, лучше что-нибудь такое забойное врубить, чтобы вот потрясти себя, потрясти соседей, это прям помогает.
2: Ну, вот
0: пизды от соседей получить, в общем, смотри, ты хуйня.
3: Стопэ, а вот что вы любите слушать, кроме пяти минут? Поименно, пожалуйста. Прям вот.
0: Ну я сейчас вот просто могу вспомнить, что у меня в машине играло вот прям вот, ну, вчера там, позавчера на днях.
3: У тебя, подожди, у тебя MP3 плеер или радио?
0: Не, а я радио в машине не слушаю, когда еду. Я вот именно в свою подборочку все, что слушаю, я прям.
3: Сильно, сильно ёбнутый человек. Так.
0: Да, да.
3: Да. Я тебе секрет открою. Я, когда езжу в машине один, я слушаю свои песни, знаешь для чего?
0: А.
3: Слова учу.
0: Бля, ну блин, ну ты...
3: Это я тебе подсказочку даю. Подсказочку.
0: Слова. Вот сейчас вот на абсолютно полном серьезе, я вот уверен, что ты, блядь, это понятное дело. Вообще, а как еще? По-другому никак.
3: А больше
0: никак.
3: Короче,
0: отвечай на вопрос. Я сейчас вспоминал, что я слушал. Слушал группу, очень люблю группу Бандера. Слушал на днях Аврил Лавин. Слушал Kid Rock'а и 30 секунд до Марса.
3: Басист Текила Джаз слушает ваш.
2: Вот я вот сейчас слушаю этот Зухер, говорит, слушаю то, что я сочинил, слова учу. У меня такая картина стала, знаешь, такая из начала 20 века. Идет по улице Есенин, рядом с ним чувак с его стихами, читает ему его стихи, чтобы он их запоминал.
3: Да. И мертвый Пушкин волоком на фаркопе тащит его.
2: То есть примерно так все и заучивали свои стихи.
3: А больше никак.
2: Пушкину больше... читал Дантес в основном.
3: Ты знаешь, вот самое смешное, что вот на самых, как бы, самоиграемых треках, которые, то есть, руки не думают, тело не думает, а слова хуяк вылетают. Причем какой бы ты ни был, трезвый, умный, бодрый, влюбленный, расстроенный, похуй. Они ну прям вот раз.
2: Иринка пишет, пропали. Что когда их хреново, она иногда песню Шуры слушает, как ни странно, «Ты не веришь слезам».
3: Шуру.
0: И надо, знаете, когда что-то вот прям трогает, пробирает, это прошурает.
3: Прошуршовывает.
2: Примерно так, когда с бодуна бомжатина охота сожрать.
3: Подожди, он шепелявил или визжал? Или он визжал и шепелявил одновременно? Я не помню.
2: А это смотря
3: Шура. Сейчас надо что-то вспомнить. Шура. Так, солист, где? Где солист у группы 5 минут? Давай, Шуру поем. Шуру.
0: Какую песню поем?
3: Бля, какую вспомнишь? Я ни одной не помню. Я подхвачу.
0: Трави бобров по всей земле.
3: Трави добро по всей земле.
0: Земли.
3: Вот. Недостаток передка — это недостаток вот всей жизни, по ходу дела.
1: Преимущество задка.
2: Значит, общество любителя Шуры. Здравствуйте, меня зовут Константин, я люблю Шуру.
3: Твои того! Рав, ты любишь Шуру.
2: Ваш любимый режиссер и фильм, ребят, спрашивает Иринка.
0: Я вспомнил, мы же и Кабы очень любим.
4: Фильм, да, плохой Санта.
0: Плохой Санта, блядь, да.
4: Режиссера не помню, но фильм отличный.
2: Отлично, под Новый год самое оно можно пересмотреть.
3: Что это?
4: Да, особенно с гоблином.
0: Да.
4: Перевод.
2: То есть все, что переделать можно, вам нравится больше, нежели оригинал.
3: А вот басист другую песню вспомнил. Басист другую песню вспомнил. Отфумели летние дожди.
0: О, да, тоже был песня.
3: Горичи, я не знаю, к чему это он написал. Это режиссер бывает, плохого, да. Санта.
2: Слушай, ну под конец
0: гитарист не может вспомнить, какие фильмы нравятся, у него что-то смотрит, но не помнит.
1: Я не люблю смотреть фильмы, я о них засыпаю постоянно.
2: Под конец эфира вопрос такой все-таки у меня будет: а почему вы своего басиста все-таки не взяли?
3: Потому что он Ваське интересен.

0: Просто как бы вот эта тема старовер, но все-таки надо заставить ему, ну, как бы чувствовать себя в своей стезе.
1: А, то есть, когда вы сейчас вернетесь, там, грубо говоря, на репетицию, он нас встретит словами: ну шо, холопы, бери стой, вам по сусалам нахлестать.
2: Не, он им басом поможет.
0: Нет, это было, да, ну, типа того, да, этот, в стиле текстов нейромонаха Феофана, там, да, ядрёная вечерина, там, все дела, да.
1: А, то есть, старославянский в совершенстве.
0: Ну.
1: Нормально. Зухер, что у нас там есть в песне?
2: У нас есть секреты, есть бременские, есть все закончится.
0: А если мы говорили про каверок, вот кавер Рамштайн.
2: Я тебе перечислил все, что у меня есть. Вот секреты, бременские вот. И все закончится. Вот что скажешь, то каверок и вздрогнем. Мне уже пришла пора выпить. То есть я готов выйти за коньяком. Поэтому мне вот что скажешь, то и включу.
1: Бременский, давай.
2: Кто это сказал?
1: Это я говорю.
2: Зачем?
0: Это он сказал.
2: У нас же есть музыканты.
1: Кто бы говорил, тот отвечает за них на вопрос.
2: Я не знаю, мы уже сейчас начнем сами друг другу вопросы задавать и отвечать. Класс. На них. Бременские?
0: Да, да, да, давай, отлично, давай. Камера.
2: Да, да, да, да, да, да. Бабушка, вы правда у стадиона живете? Да, да, да, да, да. Поехали!

0: Итак, друзья, 0.12.
1: Ты прям там смачно что-то кушаешь, я.
0: Да, слышу. Я закусываю. Мы на самом деле сейчас выясняли, какой толщины колбасу резать.
1: Ты точно закусываешь?
0: Да. Я пальчики облизу. Я умудрился просыпать майонез с бутерброда.
1: Просыпать
0: с бутерброда майонез. Это прям вот великая...
1: казус.
0: Я, как этот, вот мастер Йода по просыпанию майонеза. Пацаны, мастер, вы лохи.
1: Мастер йога.
0: Вы лохи. Сейчас расскажу, почему. Я же сейчас слушал. Я сейчас прибавил колонки на всю, все на всю сделал. Слушал этот кавер, пока просыпал майонез. Тебе надо было мелодику голоса сохранить.
1: Вот. А, мне... ну может быть.
0: Понимаешь, что? Вот оно как бы просится именно вот...
1: Напрашивается.
0: Не напрашивается, она там должна быть. То есть тебе нужна вот эта магомаевская растяжка обязательно.
1: Муслим?
0: Перепиши этот кавер к ебеням. Музло четко, а слова, то, что ты их порубил топором, как сало, хохол на пеньке, да. Вот, оно некрасиво звучит.
1: А давай не к ебеням, а к хуям перепишем лучше.
0: Можно, да. Можно. А, к хуям переписывать лучше прям сразу.
1: Давай так, сойдемся на то, что переписать в пизду, вот так.
0: Просто переписать.
1: Да.
0: Вокал. Все остальное оставляем так. Вокал переписываем, сводим на той же студии, но чуть-чуть выравниваем все-таки. Угу. Вот. Потому что там, понимаешь, как тебе сказать, оно бы звучало в миллион раз лучше, если бы ты спел именно магомаевские вещи, но своим голосом. Это было бы охуенно просто. То есть вот. Я сейчас послушал «Рамштайн» связка и магомаевские слова, да?
1: Класс.
0: Ну вот к этим словам еще бы и стиль исполнения, и было бы вообще шикарно.
1: Ну,
0: потому что там есть куда тянуть, то есть как бы паузы затянутые, а ты их рубишь. Угу. Не надо их рубить, будет красиво. Да. Попробуй.
2: Молодец.
0: На репетиции попробуй.
1: Вот, кстати, смотри. Вот, я надеюсь, когда-нибудь мы пересечемся, увидимся, мы зайдем на эту студию, ты это сделаешь, да?
0: Обязательно.
1: Вообще кайфово. Я вот прям все, договорились.
0: Так это, ребят, же уже вопрос... будет Зухер и компания, понимаешь?
2: Вопрос, да. Сегодня 15
0: ноября. Это уже не будет 5 минут.
2: Слышишь, Хутари, сегодня 15 ноября. У нас осталось фактически до боя курантов
0: 15 дней.
2: Две с копейкой, да. Две недели с копейками.
0: А я еще зарплату не получил.
2: Мужики, давайте вот скажите всем собравшимся, ну и по традиции уже, тем, кто слушает...
0: У нас еще две песни. Ради.
2: Декабрь месяц, сказать? Да, мне поправляют, говорят, какой ноябрь, сейчас декабрь месяц, то все, главное, согласились, это самое главное.
1: 45 ноября сейчас, точно.
2: Да, две с половиной недели.
0: 97 августа, вот у нас в Туле 97 августа, ни снега, ни мороза, какая-то
2: 35-го года. Вот, какое-нибудь пожелание всем слушателям неформатного, себе самим и всем окружающим музыкантам, не музыкантам, в общем, всем-всем, окружающему миру.
1: Музыкантам. Будет... А какой год будет? А, 2016.
2: Точно? Да, год бибезьянки.
1: Бибезьяны? Отлично.
3: Рыжий, да, кстати?
1: А, да, кстати, рыжий. У нас уже есть такая.
2: Что вы ей пожелаете, Анфиск своей? Теперь понятно, почему она не
1: знаю, ну, что, можно опять там, что там, голосом там Путина, Ельцина, Медведева что-нибудь пожелать, там, минутка славы.
0: Да, не, я сейчас могу просто ускориться. Подожди, стопы. Сейчас мы будем поздравлять, как положено. Да, мы сейчас чуть-чуть прибавляем скорости.
4: Оп! И как бы сейчас в эфире вас трое там, да?
5: Да.
4: И много. 5 просто, ну, сходка пьяных бурундуков. То есть мы этого не понимаем, но все это слышат. Желаем бурундучего.
5: Желаем всем нового году свершения всяких встреч, секса, радости, любви, приключений, охуенных приключений, между прочим, полнейших каких-то невообразимых люди себе готовили в этом году, но они не свершились. И они впереди знают, что вот это все с ними случится и произойдет. Ты знаешь, люди, которые перекидывают то, что не случилось на этот год, они, как правило, и следующий год тоже перекидывают, потому что это лохи печальные. Блять. Вот все это перекидывали.
4: Сейчас надо говорить очень умные вещи, потому что нас сейчас слышат такими голосами, что вот просто вот сейчас надо говорить очень умные. Стоять, Зорька, я опять проебал бы.
5: Слушай, да. Послушай 2 секунды. Да. Я же вчера буквально ВКонтакте увидел такую, ну как, репост некой картинки Владимира Владимировича на фоне Кремля. И вот рассказывает, видимо, написано, вернее, так, что вот каждый год Владимир Владимирович нам рассказывает о том, как трудно было в этом году, как мы за эту систему убирались, что будет все дальше, все у нас хорошо. И по ходу дела, после всех событий 2015 года, говорит, мы увидим Владимира Владимировича, который минут 5 молчит, потом тяжело вздыхает и говорит, это просто пиздец. И бой курант.
4: Да,
5: в этом году так должно быть.
4: Ну, по сути, да. Я думаю, Вовочке найдешь, что нам сказать. Вот. Как бы я даже ради этого включу телевизор. Я на самом деле телевизор смотрю только в Новый год. Чтобы знать, когда открыть шампанское, потому что, ну, как бы, а кто еще мне подскажет, да?
5: А ты желание загадываешь, когда бьют курант?
4: Ты знаешь, последние 3 года я загадывал. Ну, 3 года назад. Но подряд каждый год. А в этом году, наверное, нет. Наверное, не буду, потому что я понял... Да нет. Я просто очередной раз убедился, что жизнь — это то, что мы сами из нее делаем.
5: Вот, ты, кстати, говоришь, что надо, вот минуты 3 назад ты говорил, надо говорить умные вещи, у тебя пошло.
4: Да-да-да, вот я сейчас просто... Вы просто не представляете, каким голосом сейчас это все слушают слушатели. Вот, и они сейчас как бы понимают, что Зухер вот погнал на умника, но на самом деле как бы я понял, что вот жизнь это то, что мы делаем сами, загадывать бесполезно, жизнь говно, басист написал бесплатную книгу каждому совершеннолетнему.
5: Так, ну и давай, знаешь, как мы потихоньку, помаленьку, во-первых. Спасибо, ребят, огромное, что сегодня нашли время для общения.
4: Я предлагаю выключить Брундуков. Давай, выключу.
5: Спасибо, да, потому что было весело, и мы хорошо посидели, пообщались.
2: Вот крайняя песня,
0: вот теперь еще раз говорить. Это скажи, чтобы без Брундуков.
2: Ты мне говоришь?
0: Нет, я 5 минутам говорю.
1: Без Брундуки?
0: Брундуки мы выключили. Мы больше не Брундуки, мы сейчас нормальные пацаны.
1: А, хорошо.
0: Которые кто-то бухнул, кто-то курнул. Кто-то оливье пожрал. У всех разный наркотик, да?
1: Да. Оливье.
0: Оливье.
1: Да.
0: У меня спасибо, сейчас, ребята, знаете, огромное, знаете что сейчас просто... делает Юра?
1: Песню «Крайние секреты» слушаем. Завершаем эфир. Хорошего вечера. У кого-то вечер, у кого-то ночь. Но у меня вечер еще.
0: То есть мы его все-таки завершаем. У нас как бы... Вот песня Live Session 2014, раз, два, три, 7 букв, а потом еще все закончится.
2: А, то есть 2 даже песни есть? 2?
0: Ну, как бы вот...
1: Ну, смотрите, по времени, можно без последней, можно 1 поставить, и окей.
0: Не, ну мы как бы на 20 минут уже засрались, ну и что нас напрягает засраться еще на полчаса?
2: Ну, тогда, Зухер, позволь мне 2 секунды буквально удели, ты потом поставишь 2 песни и закончишь. Ребята, мне нужно будет сейчас удалиться.
0: Ты валить хочешь?
2: Да, я хочу
0: свалить. Вот, ты так и скажи, друзья, я хочу свалить.
2: Нет, друзья, я хочу не просто свалить, я хочу удалиться. Зачем свалить? Спасибо огромное от себя лично группе 5 минут. Мы еще с вами, ребята, я думаю, не раз пересечемся, пообщаемся, посидим, отдохнем. Продолжайте свое творчество, это лично от меня. Лично меня, как слушатели, все сегодня устроило. Мне понравилось. Я думаю, понравилось не только мне, но и тем, кто сегодня были. Не 1000 людей, которые нас слушали. На будущее... Все вам скажет Зухер, а я вам говорю до свидания, спасибо, до встречи.
1: Давай, спасибо, Петюню, пока. Петюню тебе щелк, пока-пока.
2: Петюню.
0: Анечке привет, Юльке привет.
2: Окейушки.
0: Вот, отрубайся нахер. Так, он отрубился? Давайте говорить гадости про Костецкого. Давайте Костюху гадить прям вот, ну надо же, ну ё-моё. Смотрите, пока мы с вами общаемся, еще загрузили треки на модерацию. Да еб вашу мать. Сейчас добавлю. Разрешить. Бздынь. Ушло. Так, На чем мы остановились? У нас еще два трека.
1: Да.
0: Первые 7 букв Live Session 2014.
1: Секреты трек там.
0: Секреты, да. Вот. Yeah. Хоть кто-то помнит плейлист. Это уже замечательно.
1: Пиздец.
0: Ставим, слушаем?
1: Да,
2: поехали.
0: Да, поехали.
1: Да.
0: Yeah.

0: Вот все-таки опыт не пропьешь. Опыт не пропьешь. Прям вот подхожу, конец трека, бэкграунд начал играть.
1: Конечно.
0: Бутерброд пережевывается. Костюха отключился.
1: У тебя там от бухло еще осталось, или ты уже все уговорил?
0: Не-не-не, у меня все хорошо. Я вам больше скажу. После того, как я закончу эфир, я нырну в канализационный колодец и начну крутить тросом. Сегодня у нас вы люди, которые приняли участие в третьей программе «Без воды».
1: Класс.
0: Вот, и когда мы думали, как выбрать название, там, ну, были всякие многие больные мысли, а я просто говорю: «Без воды». Нету.
1: Не ссы, без воды.
0: А программа уже третья, а она раз в неделю. А я все еще без воды. Вот, сегодня мы купили 30-метровый трос китайский.
1: Ага.
0: Восьмерку долбили со всех сторон. То есть отключили там, отключили здесь, туда пропихали, оттуда пропихали. Пихаем со всех сторон, крутим, вертим, тыркаем. Ничего. Нет воды. Вот лью ее из дома. Прямо вот беру петюшку и лью в этот водопровод в свой. Она в колодце выливается. То есть там идет хорошо. Подключаем воду домой — не идет. То есть вообще ни капли. Если отсюда петюшка своим личным напором, да, по законам физики просачивается, то оттуда под напором водоканала не идет ни капли. То есть вот вообще ничего. То есть абсолютно. Даже трос не засасывает. И это странно. Мало того, что странно, но без воды жить 3 недели страшно. Холостому мужику, который стирает... Я сейчас, как студент, езжу к друзьям помыться, постираться.
1: Ух ты.
0: Да, а что делать?
1: Заодно с друзьями увиделся, кстати.
0: Нет, они обычно все тусили у меня. Всегда все тусили у меня, а теперь я тушу у всех. Причем раньше я... приходил, и мне улыбались, говорит: здравствуй, Зухер. А сейчас я прихожу, все такие с понурыми мордами: опять прошу
1: тебя
0: тратить, опять ты, блядь, целым пакетом вонючего этого я и сам воняешь. Фу, Зухер, иди отсюда. Вот. К чему я это?
1: Без воды.
0: Коньяк был хороший. Коньяк был хороший. Так, Костецкого мы потеряли. Да?
1: Пал боец.
0: Смотрим. Давайте уже скажем, что ли, как с нами связаться. Ну, вдруг кто-то еще хочет. 028 на наших зеленых системных. 029. Вот, прямо сейчас. Да. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Костецкий лег спать. И да, с вами группа 5 минут из Воронежа. Мы еще общаемся. Пока мы еще общаемся. Вот Ирка спрашивает: а если бы ты был без коньяка? Ну, как бы я и был без коньяка. Коньяк приехал прямо вот посреди эфира, чему поспособствовал.
1: Взял и приехал сам.
0: Нет, прилетел. Он не сам приехал. Надо было Юрочку отправить в магазин. Причем он сам не сообразил, что у нас уже не продают. Я не знаю, как в Воронеже у нас после 10 не продают.
2: После 11.
1: После 11.
0: У нас после 10.
1: Не вот. Повезло.
0: Нормально. Мы знаем, где взять. Но смысл в том, что он съездил туда, съездил сюда, вернулся, но привез. Но таки привез.
1: А он знает, где взять, или запасы у него?
0: Нет, он знает, где взять. Хотя, я не знаю. Не, ну как Евгея вывезти? Он хохол. Он хохол, когда мы с ним вместе работаем. Мы колотим, мы строим бани, дома, коттеджи. И когда я ему даю горсть гвоздей, я понимаю, что я эту горсть больше не увижу. Максимум 4 из этой горсти он забьет. Ага. Все остальное пересыплется в пакетик. И скажет: оприходовано, все уже дома. Все уже дома. Вот, поэтому выдаю поштучно.
1: Круто.
0: Я опять тему потерял. К чему мы все это начали?
1: Мы тоже.
0: Вы тоже. Чем вы себе на жизнь зарабатываете? Расскажите.
1: А, так там же был вопрос, да? А, нет, там то что чем занимаемся, да. Ну, работа, деятельность. У меня есть там деятельность, занятия. Фирма называется у меня, группа компании Team. Мы занимаемся разработкой сайтов и делаем мероприятия различные там.
0: Таких знаешь сколько?
1: Знаем себя, знаем.
0: Делают сайты, делают, да. Все делают сайты. Так, кто еще не делает сайты? Поднимите руку.
1: Женек, что
2: я
1: ты
2: еще не делаю сайты. Да, Женек, что ты делаешь?
0: Женек, ты не делаешь сайты?
3: Нет, я строю.
0: Что ты строишь?
1: Из пескозавки.
3: Да.
0: Собачьи будки, бани, дома.
3: Богатым людям богатые вещи.
0: Вот, ты сейчас мне самый родной человек за весь сегодняшний эфир. Потому что я занимаюсь тем же самым и говно лопатой мешаю, лишь бы деньги платили. Как бы говорят, что они не пахнут, пахнут, друзья, еще как пахнут. Особенно если руки не помыть. Ой, кому бы эти деньги сбыть. Вот, ну и чего будем делать-то? Смотрите, у нас есть трек «Все закончится».
1: Да, есть. Он, кстати, такой лайтовый и хорошо подойдет для завершения. Такой...
0: Вы целый вечер мне обещали лайтовый трек.
1: Ну и да,
0: причем каждый такой, раз, когда да, ты говоришь, да. А вот этот вот вообще лайтовый, я думаю, ну, блядь, наконец-то медляк. Нет. Нет. Нет. Всегда что-то выползает. И я вот прям вот сейчас вот думаю, ты как, ты до этого обещал или все-таки он лайтовый?
1: Не, ну как бы он лайтовый, он очень давно делался, мы его уже на концертах не играем, он как-то у нас ушел, просто была такая эмоция.
0: То вот есть этот трек еще играл твой прадедушка, он же да. Записался, он же
1: еще
0: спел.
1: Еще до Игоря Николаева как раз.
0: И да, сыграли да, вот его друзья. И мы сейчас это услышим.
1: Да.
0: Ставим, да. Слушаем, поехали.

0: Дын-дын-дын.
1: Воу-воу-воу.
0: Воу-воу-воу. 0.36 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. А мы уже закусили. Вот, сейчас посидели, пообщались с ребятами. Они сказали, лайтовый трек. Я говорю, не, хуйня, пиздят. Опять пиздят. Вот, и так вот прошла мысль, как это называется, судорога. Судорога по эфиру прошла. Ребята думают, а как заканчивать эфир? А вот как хочется, так и заканчивайте. Вот есть что сказать, говорите. Нет, что говорите, да пошли вы все в жопу. Сейчас, подожди, я обновлю статистику.
1: Ага.
0: 4143 человека. Да пошли вы в жопу, 4143 человека.
1: Ну я бы вот пошумел бы вот в завершении такой: Эй, всем не спать!
0: Всем не спать, они уже спят, им похуй. У нас убавилось в 4 раза. Просто прям хуяк. И разделили на 4. Такое тоже бывает. Это нормально. Люди спят, людям завтра на работу. А время 0.37.
1: А время, однако, да.
0: Вот.
1: Все пора спать. Но мы спать не будем.
0: Ну, а мы что будем делать? У меня коньяк кончился. Бутеры я все сожрал. У вас пожелания есть?
1: Ну, мы сейчас, ну, не знаю, пожелать хорошего вечера, хорошей недели, ходить на концерты, слушать музыку и вперед ко всяческим приключениям. Вот так вот.
0: Вот я не понял, басист сейчас вот ваш, кого, как бы... Короче, смотрите, я цитирую. Прежде всего хочу поблагодарить свою маму и дядю ведущего. И нашего директора.
1: Он дядю ведущего или дядя ведущего, как отдельный
0: дядю,
1: человек?
0: Дядю.
1: Дядю ведущего.
0: Вот кто вел сегодня? Я не знаю. Сегодня вела группа 5 минут.
1: Да.
0: Поэтому вот...
1: У нас есть, видимо, какой-то общий дядя.
0: Какой-то есть у вас дядя ведущего и еще и директор. Ну, как бы дяде повезло.
1: Дима имел в виду дядю директора?
0: Дядю директора. А у директора есть дядя?
1: Два.
0: Два дяди у директора. То есть он вообще малолетний пиздюк, походу, делал, да? По сколько вам лет?
2: Вот,
0: ну, плюс-минус.
2: Вот нам, короче, от 22
3: до 35.
0: Ну, в принципе, так. А бороде сколько лет, рыжий?
1: Рыжий?
2: 126.
0: 127. Он сейчас все равно сам напишет, я понимаю. Ну, как бы... Было интересно мнение группы, но сейчас цифры выплывут. Итак, 5, 4, 3... 26 лет. Вот, он сообразил на 10 секунд раньше, чем я это прочитал, потому что он знает, что задержка 10 секунд. И ему пришлось соображать быстрее.
1: Да.
0: Итак, у нас сегодня в гостях была группа 5 минут.
1: Это были мы.
0: Это были вы.
3: И еще есть.
1: Убыли.
0: И куда вы денетесь? Еще и будете. Еще и будете. В принципе, было весело, ребят. Вот, честно скажу.
1: Ну, в принципе, было весело и вкусно.
0: Было душевно, особенно когда коньяк привезли. Прям вот стало вообще хорошо. Какие у вас проекты? Блять, это ж надо красиво выражаться сейчас, да?
2: Да уже никто не слушает, можно уже правду матку
0: рубить. Что, ну подожди, 4000 человек для тебя никто? Слышь, ты это... Для троих играть ему не впадлу, а 4144 человека это как бы так, никто.
1: Они, ну, все спят, ты сам говорил. Да.
0: Нет, они слушают. Тут понимаешь, ну, смысл в чем? Режим. Это все
1: показывает. Когда мы им говорим гей!
0: Гей! Гей, сиську мять! Да. Уже давай как-то. 4000, было 16. Однако. Вот, было, могло бы быть и 0. Но
1: да,
0: 4 остались.
1: Но все-таки 4000
0: остались, понимаешь? И вот они сидят сейчас и слушают нас, дебилы.
1: Когда? Как мы несем хуйню, согласен.
0: Ну, это бывает. Это нормально. По крайней мере, мы адекватны и естественны.
1: Пока еще, да.
0: Ну, мы ж потом выключим микрофон. Ну говори уже что-нибудь-то, ё-моё.
1: Да, я завершил, я сказал, все, что есть.
3: Ну да, пожелал.
0: Все пожелали. А года было?
1: Года?
0: А года.
1: А года, а нет.
3: А года.
2: Волгука была.
0: Давайте завершим эфир прямо таким большим хоровым а года.
1: Ага, ага, да, да.
0: Желать будете что-нибудь?
1: Да, я же уже сказал.
0: Это ты Костику сказал, я не слышал, я не знаю, я пьяный был. Я
1: да?
0: мимо ехал, конечно.
1: Ты засыпал, точно.
0: Видимо.
1: Я вспомнил, да.
0: Видимо.
1: Я же пожидал, я же уже говорил, смотри, желаю, что хорошего вечера, хорошей ночи, у кого ночь, у кого вечер, хорошей недели, бодрости, ходите на концерты и прыгайте, угорайте, слушайте музло различные, медленные, медляки, лайтовые, не лайтовые. Просто слушайте и любите музыку. И вообще всего хорошего.
0: Пожелал он людям ночью в понедельник. Молодец.
1: Да.
0: Молодец. Просто умничка. От меня тебе венок от друга. Следующий участник коллектива. Что пожелает слушателям?
2: Да, ребят, было, конечно, весело сегодня.
1: Конечно.
2: Я присоединюсь вот к Денису. Я бы искренне хотел видеть все 4000 на наших, на не наших концертах. Я хотел бы быть в их числе, в числе фанатов. В общем, надо отрываться.
0: Да, ты тоже хочешь венок от друга?
2: От брата, если можно.
0: От брата, ладно, тебе будет от брата. Третий участник группы.
3: Номер 3.
0: Третий, это которая года.
3: Точно, точно. Ага, точно.
0: Ага, точно. Ага. Не, уже ага, да, уже прилипло. Не еби мозги.
3: Не перебить.
0: Уже никак.
3: Я понял. Что здесь скажешь после таких слов предыдущих участников?
0: Что-то надо придумать. Выцарапать из мозга.
3: Выцарапать.
1: Скорее написать.
3: Да всем миру побольше. Побольше хорошего в этой жизни
0: и поменьше плохого в этой жизни.
3: Да. Агада.
0: Агада. Вот басист ваш написал, знаешь что?
1: Нет.
0: Одним словом. Всем удачи, мое пожелание. Вот это одним словом. Хэштег.
1: Без пробелов, то есть.
0: Хэштег, да. Всем удачи, мое пожелание. Вот, ребятушки, ну. Молодцы.
1: Такой, ну и завис.
0: Не, я просто смотрю, по плейлисту треков больше нету.
1: Да.
0: Но я так понимаю, надо какую-нибудь хуйню включить. А хуйня была не запланирована, поэтому что-то надо прям вот измыслять срочно.
1: Нашел?
0: Нет, даже не искал еще.
1: Ага,
0: да.
1: Ага, да.
0: Вот я, наверное, думаю, наверное, на ключевую мы сорвемся. Так, Мира. Пусть будет Мира. Вы знаете Макса Аншукова?
1: Неа.
0: Вот, не можете знать. Вот, так. Поэтому пусть это будет группа ключевая, пусть это будет песня Мира. Я ее наугад, отлично, на самом деле, выкинул. Просто, ну, чтобы вот тихо не было. Все, да, друзья, всем пока. 0.45 на наших зеленых системных. С нами была в гостях группа 5 минут из Воронежа. С вами был диджей Зухер, с вами был диджей Костецкий. Встретимся теперь со мной в среду, а со всеми
1: всем
0: нами,
1: пока!
0: А со всеми нами в понедельник в это же время. Всем пока, всем удачи, любите друг друга, не болейте. Так, 5 минут.
2: Пока-пока.
3: Пока-пока, всем.
0: Поко-поко.
1: Ку-ку-ку.
0: Купу-перке. Купу-перке.
1: Кабелье-гебельчет.
0: А-перке. Ah.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You White Man».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

что со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой в жизни твоей репортажи.

0: Добрый вечер, неформатчане. Сегодня 21 марта, и у нас 22 выпуск программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Я Сергей Ставроград. Всем привет, всем, кто в чате. Наши завсегдатаи. Всем машем ручкой. Ну что, весна в самом разгаре. Март вступает в свои права и обязанности перехода на хорошее весеннее настроение. И сегодня с нами группа или музыкальный проект, это мы еще уточним, «Протокультура» из Екатеринбурга в лице ее шефа Никиты Половникова. Никита, приветствуем тебя у нас на неформатном радио.
1: Привет всем, кто слушает неформатное радио, кто в чате. Добрый вечер всем.
0: Так, значит, Никита, у нас классическое оглашение твоих прав и обязанностей в эфире, прав и обязанностей гостя. Слушай внимательно, если будут какие-то вопросы или несогласия, задавай и протестуй. Слушай внимательно. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. Ты имеешь право, ну так, не совсем обязанность, но право имеешь смотреть в эфирный чат и выбирать вопросы, на которые хочешь дать ответ в эфире. Ну и в заключение, все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Да уж.
0: Ну, ничего горчительного, ну что да уж. Ну вот всех последний пункт вводит.
1: Ступор такой.
0: Ну, сначала отвлекающие маневры, в общем-то, все такие условия несложные, собственно, беспротестные. Ну, я некоторым гостям задаю вопрос: для вас что такое судьба? А ты сможешь на него ответить согласно первому пункту прав и обязанностей?
1: Ну, судьба, как бы линия жизни человека. Вот, в судьбе бывает...
0: На ладони?
1: Ну, бывает на ладони. У всех судьбы разные.
0: Ясно, не хочешь ты отвечать глубоко и круто. Ладно, вообще начнем мы не с этого, Никита. Вот, а начнем мы с того, что, ну, первым бросается в глаза это название. Протокультура, ну... Прото, в каком смысле? С культурой понятно. И я так понял, что у вас до недавнего времени, в общем-то, назывались культура просто.
1: Вот, ну да, вот мы назывались дополнение. До недавнего времени культура, но это ну, слишком общее название нам показалось. Вот. Как бы оно такое, ни к чему не обязывает культура. А протокультура мы назвали, ну, кто смотрел... Сериал «Звездный путь», вот там есть такая вымышленная субстанция протокультуры, нам это слово понравилось. И вообще, ну как бы у нас творчество, оно к антиутопии, вот допустим, тексты у нас такие антиутопичные, вот, и поэтому нам кажется, что слово протокультура вот именно подходит к нашей концепции творчества, скажем вот так.
0: Ну, слушай, а ты говоришь мы, давай тогда представляй всех. Ты сейчас один за всех, но давай вот всех представь тогда.
1: Ну, мы сейчас работаем втроем, вот, в основном это студийная работа, вот, с гитаристом Артемом Дудиным и с текстовиком Владимиром Дудиным. Вот, гитарист – это сын Володин. Ну, я хочу еще к этому проекту молодое поколение, свою дочь. Ну, ей сейчас еще 10 лет, она у меня флейтистка, учится в музыкальной школе, играет на флейте. Вот. Будущая рок-н-ролльщица.
0: Ну, там-то не учат рок-н-ролл на флейте исполнять. Ну, или есть, она... или есть у нее склонность такая?
1: Нет, она уже играет вовсю, и нам подыгрывают иногда. Вот сидим, репетируем, и как бы...
0: 10 лет. Нее...
1: Да, все получается. Даже записали, ну, несколько пробных, как бы, песен, и скоро, может, выпустим, сведем, когда все запишем. Хорошенько.
0: Ну ладно, давай, давай тогда по, так сказать, последовательно. Рассказывай историю вашей группы. Это вообще у вас группа или, так сказать, это проект какой-то, в который постоянно кто-то меняется, а кто-то его остается камнем, фундаментом. Ну, я так понимаю, ты каменный фундамент, на котором все это дело строится, и твоя дочка будет еще, так сказать, дополнительным основанием, переходным в другие поколения. А есть история? Я никакого пресс-релиза, ничего не надыбал, не нашел. Все очень так консервативно, скрытно и загадочно. Так что давай. Полный подробный отчет.
1: Ну, эта история длинная. Как бы вообще музыкой я начал заниматься в 14 лет, когда пришел на концерт Цоя, вот, на живой концерт Цоя. И через 3 дня я буквально купил себе гитару. Точнее, мне родители купили гитару. Урал, стоила она 25 рублей по тем деньгам. И пошел к своему другу, вот, сказал, научи меня играть. И все, и он меня начал учить. И вот. Потом я создал группу «Затерянный мир». Вот. Это было где-то, ну, я не помню, уже в 96-м году, наверное. Мы выступали на разных площадках, в Свердловском рок-клубе, в рок-центре «Свинкс». Ну, потом было еще много всяких проектов. Вот. А в 2004 году я познакомился... с Владимиром Дудиным, вот, с нашим текстовиком. И мы создали группу «Культура». А потом протокультура – это сейчас то, что существует в настоящем времени. То есть, ну, создается в данный момент времени, это в 2009 году. Вот,
0: ух, и по 10 лет уже. Времени.
1: Да, 10 лет. Небольшой юбилей такой.
0: Слушай, ну, у вас это времени. Такие долгосрочные планы. 10 лет она все создается.
1: Ну, как
0: парни, нормальные зауральские такие, основательные парни, короче. Ну, что там, основать так за 10 лет, как минимум. Это правильно.
1: Ну, а творческих планов всегда много, совершенству нет предела, как говорят.
0: А там в Свердловском, так называемом раньше, рок-клубе с кем пересекались? Какие истории есть интересные?
1: Да пересекались со многими. С Сергеем, допустим, Бабунцом пересекались. Они у нас когда-то репетировали даже на базе. У нас была база, и когда еще нам было, наверное, лет по 18, по 19, и им тоже. Вот, они там репетировали у нас на базе. Ну, с Чичериной пересекались. Так, Джей Туту раньше был клуб такой, Свердловский, они там часто выступали, и там выступали многие группы. Вот.
0: Но это, ну, это в 90-х, я так понимаю, да?
1: Да, 90-х. Это 90-е годы, вот там фильм, когда снимался, «Брат 2» как раз там. Вот. В те годы. А сейчас у нас рок-клуб, там никакой особой движухи нет. Вот, все как-то, ну, по своим репетиционным базам, по отдельности. Так что...
0: Один чайф там светится, как свердловский оставшийся, да?
1: Ну, честно говоря, кто вышел на российский уровень, ну, наверное, да. Апрельский марш у нас куда-то как бы пропал. Настя сейчас, она в Питере с гитаристом, с Белкиным. Вот.
0: Не, я имел в виду, там в Екатеринбурге, как бы, ну, не. Да вообще сейчас, по-моему, ни один рок-клуб не дышит, не шевелится, какая-то такая одна память, как бы, о них осталась еще с 90-х, с 80-х, и больше ничего.
1: Ну, воспоминания это хорошие, как бы, вот.
0: Ну, как бы, что-то они затянулись и как бы ничего не рожают больше. Они вообще существуют сейчас. Я, честно скажу, я не слежу за этим вопросом. Я вот спрашиваю людей, которые с этим сталкивались, и их как бы по жизни, может, еще как-то вот и знакомства соединяют с этой, значит, историей русского рока.
1: Ну, у нас сейчас проходит этот фестиваль «Старый новый рок» каждый год. Там участвуют многие молодые коллективы. Евгений Горенбург, ну, занимается этим фестивалем. Это вот, видимо, что осталось от рок-клуба, а в самом рок-клубе, даже в здании, по-моему, его сейчас там под аренду сдали. Вот. Так что... А рок-центр «Свинс», который раньше существовал, он до сих пор существует. Вот, но я, честно говоря, там давно не был и не в курсах, что там сейчас делается.
0: Да и ладно, есть свое дело, в принципе, да? А ты вообще как, профессионально музыкой занимаешься или это в свободное время от работы?
1: Ну, профессионально я не скажу, потому что профессионально это когда за это деньги платят.
0: Вот. Ну ладно, за что тебе деньги платят?
1: А деньги у меня, конечно, есть основная работа. Вот. Я работаю в компании Pepsi.
0: Вот. Ага.
1: Ну. А музыкой занимаюсь. Ну, получается, конечно, хочется заниматься профессионально. Вот, допустим, я сейчас делаю музыку к документальному кино. Вот, ну как бы мы уже сделали несколько треков, ну саундтреков к фильмам, к документальным фильмам Мандельштама, Мандельштаме. Ну эти фильмы еще не вышли, они пока ездят по фестивалям.
0: Вот. Ну, привлекли как? Привлекли за гонорар или по знакомству, как это обычно у нас?
1: Ну там идет гонорар. Как бы на автора музыки. Вот.
0: Профессионально. Ну, будешь числиться.
1: Ну, я уже есть на Кинопоиске там. Угу. В числе композиторов. Угу. Вот. Думаю, что и дальше буду сотрудничать с режиссерами. И вообще хотелось бы писать музыку для кино.
0: Ну, вот. Это ж надо как-то проникнуться самим фильмом, наверное, или нет, или это музыка отдельно?
1: Сценарий, конечно, да? Все обдумываешь, вот потом сидишь, коротаешь ночь и с гитарой как бы набрасываешь.
0: На гитаре пишешь музыку?
1: Ну да, я гитарист, вокалист, и в основном, конечно, у меня все идет от гитары, ну а потом сейчас есть много средств, те же компьютерные программы все. Так что наброски.
0: Ну, я понял. Слушай, а слово профессиональный есть же еще другое значение. Почему сразу все на деньги переводится? Я имел в виду, в первую очередь, конечно, профессионально это, ну, образование там, как бы, и способности все эти реализовать. Да.
1: Вот. Поступал в свое время в музыкальное училище, оно у нас называется музыкальное училище имени Чайковского, «Чайник». Вот, я туда поступал по классу вокала, год там проучился, а потом что-то, ну, молодость там, разгильдяйство, шатание, и как бы я не закончил, но поступил, вот, конкурс там был, по-моему, 4 или 5 человек на место, на вокал, на эстрадный вокал.
0: Ох, как тяга еще была, да, в народе?
1: Ну, сейчас, наверное, там точно так же, я думаю.
0: А, ну да, сейчас же всякие эти шоу, «Голос», там еще что-то там прочее.
1: А,
0: да.
1: На ТНТ там, да?
0: Накручивает, да, накручивает в молодежи желание поступать. Да, все, я понял, дальше-то что они делать будут, неизвестно.
1: Ну, я когда-то тоже участвовал в конкурсе, когда приезжал Сева Новгородцев, это ведущий BBC на, ну, Англии. На радио. Вот, и там даже, по-моему,
0: На антисоветском радио еще работал, да, и до сих пор продолжает.
1: Вот он недавно приезжал в Екатеринбург, в Ельцин-центр, как бы там...
0: Посмотреть плоды своего творчества.
1: На пресс-конференцию. Вот. Ну, в общем, такие вот...
0: Такие дела, брат, да, любовь, такие дела. Качиш напел, да, нам. Слушай, ну вот, я слушал ваши песни. А, кстати, тексты тоже твои или нет? Нет. Это вот те песен, которые на неформатке, там тексты не твои тоже. Ну, там нигде не указано, просто автор.
1: Все тексты у нас пишет Владимир Дудин. Вот, я с ним
0: сотрудничаю. Ну,
1: да, 2004 года, да, он очень талантливый, я считаю, поэт. Я тоже пишу свои песни, где музыка и текст мои. Но почитав его тексты, я все-таки понял, что...
0: Так, ну, значит, ты полностью врубаешься в то, что вы поете и делаете. Значит, с тобой можно как с ним говорить.
1: Ну да, конечно, есть у нас определенная концепция. Вот он приносит текст, как бы, и я делаю музыку, а потом это все. Мы сидим в спорах, иногда чуть ли не до драки не доходит, решаем, как здесь так сделать, как здесь так сделать.
0: Вот они, муки творчества.
1: Творческий такие. Процесс, да.
0: Да. Слушай, ну а прото все-таки, прото. Как вы сами для себя переводите? Ну, есть там протодиакон, протоиерей, есть прото, там в археологии, по-моему, тоже прото, что-то там такое. В общем-то, а у вас это как? Это культура, которая старше всех или важнее, главнее или что?
1: Да нет, это, наверное, ну, источник какой-то, вот, источник, что ли, топливо.
0: Ну, потому что ты...
1: Творчество. Да.
0: Ты потому что привел, что вы услышали там где-то в каком-то сериале, а что это там было? Источник топлива и, значит, вдохновение для вас в творчестве, да?
1: Ну, да.
0: Людям что говорить должно, по вашему мнению? Вот я сразу сказал, что мне как бы главная культура. Я перевел так. Главкульт. Ну, собственно, я не против, чтобы подобное творчество было под таким названием.
1: Ну, у нас тут основывается как бы еще на научной фантастике, допустим, 50-х, 80-х, там такие писатели, как Саймак, Брэдбери, там, Азимов, вот, там, Евгений Замятин, у него такой рассказ есть «Мы». И как бы вот антиутопия, в общем, дух антиутопии.
0: Ну, вот собственно, оно чувствуется, но иной раз, но оно основано как бы на реальности какой-то нашей. Я смотрю, что и слышу, что здесь идет какая-то переоценка, и много я утопии здесь что-то как-то не обнаружил. Вот. Ну, присутствует, конечно, как и у перечисленных тобой фантастов, ну, некая такая обреченность. Она тоже, да, есть этот сплин, вот этот вот, не группа в смысле сплин, а вот эта вот грустинка эта, и безнадежка какая-то такая. Ну, слушай, ну давай, ладно, давай, говори.
1: Ну, в русском роке таких, как бы, безнадег очень много.
0: Да дофигища, конечно, да.
1: Да, и в западном. Там психоделик, депресняк. Ну, я не знаю, у нас есть, наверное, какие-то элементы психоделики.
0: Ты не то, что есть, ты прям с языка у меня сорвал, я так сказать, хотел. Яркий представитель екатеринбургского психоделического русского рока, но со своим, вот как бы со своим, вот свое. Ну, давай, наверное, уже поставим радиослушателям песню. И начать я хочу с песни «Снег». Вот, а потом мы немножко еще и о ней поговорим. Добро.
1: Добро.
0: На неформатном радио «Протокультура». трек «Снег».

0: Вот такая вот песня «Снег». И, собственно, она вот, вот эта вот как раз вот психоделичность, о которой мы заговорили перед ней, так ярко-ярко проявила, да? Но еще у нее есть вот такая общая канва, стезя, которая в других песнях тоже прослеживается. Вот эта вот тяга к какому-то перерождению с зачеркиванием пережитого, перенаделанного, и как бы вместо того, чтобы исправлять то, что сделано нехорошо, а вот просто взять и куда-нибудь свалить, начать с чистого листа, да?
1: Вот, ну да, вот, вот. Тут как раз вот об этом и песня. То, что белый снег у него под ногами, это чистый лист, можно сказать, у него под ногами.
0: Ну, это читается практически прямым текстом. Я вообще про вообще про эту тему. Откуда это такое? Это вот, ну, раз оно тобой тоже прочувствовано, и понято, и принято, и написана музыка, и исполнено. Есть, скажем так, высоко миссия у этой песни.
1: Мистика?
0: Миссия. А можно и мистику. Все вместе есть там?
1: Ну, там есть и мистика, наверное, и миссия, или как?
0: Миссия, миссия.
1: А, ну, миссия. Вот, миссия, да. А, понял, я думал.
0: Да, я не знаю. Нет, я не про Блока.
1: Ну,
0: нет, да, ну, да. Про нашу жизнь будет.
1: Ну, там есть некое шаманство, наверное. Я старался ее сделать такой монотонненькой, и вот специально она как бы, чтобы зацикливалась так маленько в голове.
0: Не, ну она цикли, да. Только снег. Да-да-да. Ну, то есть, здесь как бы на места все расставлено, понимаешь? То, что сверху, то, что есть земля, и есть то, что между ними. Вот этот вот самый человечек, да, который стоит. Вот.
1: Ну, честно говоря...
0: Я хочу, да, чтобы ты рассказал мне смысл. Ну, вот историю, расскажи историю этой песни.
1: Ну, просто вот когда...
0: Хоть придуманную, хоть из жизни.
1: Такими, падает такими большими хлопьями. И вот я ехал в машине... Так все красиво, город красивый, и кажется, что вокруг пустота, и ты один. Вот. И все. И вот возникает такое настроение, какое-то чувство одиночества и такой вот свободы одновременно, что как бы можно все начать снова, можно все переделать в жизни. Когда нужно.
0: Наверное, ну, получается песня про надежду.
1: Ну, может быть, это судить слушателю. Вот. А вообще, люди же воспринимают, каждый человек воспринимает одну и ту же песню совершенно по-своему.
0: Ну, как это, не по-своему, а на уровне своего, так сказать, мировоззрения и...
1: Ну, да.
0: Готовности воспринимать и переводить ее на свою жизнь. А вот, ну вот все красиво, все чудно в песне, и в конце такой, знаешь, такой кляксовый такой образ, и холодные луны, мутный свет. Во.
1: Ну,
0: это что, в смысле, реально, сейчас все это, сейчас вся эта мечта кончится. Тормоза, очнись.
1: Добавилось такой романтики, да?
0: Наоборот, добавилось холодного душа из мутной луны. Вот что добавилось, на мой взгляд. Ну а вообще. Вообще. Мысли о смысле у нас. У нас мысли о смысле творчества. Ну, ты вот заметил хорошо, что ну, вот каждая песня, она носит в себе, осознает ее творец или не осознает. Вот, понимает он как бы ответственность свою за это, не понимает, неважно. Она несет вот этот вот самый такой вот, возьмем так, в кавычки, шаманский вот этот вот шаманское воздействие на человека, как он не хочет признавать или там, отвергать, но попадая в музыку, в песню, человек попадает точно так же, как вот под этот самый снег, как под дождь. Ну, собственно, вреда никакого, но человек все равно мокрый остается. То есть его душа попала под струю вот этого влияния. У вас как бы есть, Никита, вот этот вот подход такой осознанный? Чем обдаем?
1: Ну, конечно. Мы сейчас вот, ну, стараемся все делать. Мы продумываем каждую песню. Обязательно продумываем, даже нюансы продумываем. Вот иногда, допустим, какой-нибудь там гитарный риф, он настолько много значит, или даже как гитарист сыграет, но особенно, когда, допустим, какой-нибудь там гитарный риф, он настолько много значит, или даже как гитарист сыграет, но особенно, конечно, много значит вокал, подача вокала.

0: ну, возьмем наш этот, так сказать, замученный рэп несчастный, вот, ну, там такой поток непонятно какого смысла и в одной и той же форме. Ну,
1: там тоже есть свои зацепки же в рэпе, как бы, вот, какие-то зацепки, но я не любитель рэпа, если вот так сказать, ну, как-то вот он, ну, не торкает, не цепляет. Не знаю, вот сколько я рэп-групп не переслушивал, вот как-то, ну, это уже дело вкуса, как бы, каждого человека. Вот, кто-то там любит регги, кто-то любит рок, кто-то любит поп.
0: Да, да, дело вкуса и дело уровня его культурного развития, согласен. На самом деле согласен.
1: Ну, главное, пусть каждый, что песня...
0: Пусть каждый выбирает по себе. Да.
1: На чувства, на какие-то... Ну, как бы вот если песня вызвала какие-то чувства, то есть, значит, в ней что-то есть. Вот, наверное, так.
0: Есть у вас еще одна интересная песня. Не из тех, которые ты прислал в программу поставить, а она называется «Карфаген». Вот, она следующая прозвучит у нас. А как бы историю создания этой песни, вернее, не историю, а предпосылки и, может, какие мысли, и что побудило ее сделать. Я уверен, что у вас много текстов и песен записано наверняка, ну, не студийно, а так, как бы в черновую много, но это-то сделали. У меня, например, тоже дофигища там под сотню песен, но студийно сделаны там всего там тридцатник. Очень трудно выбирать их. И вот, а эту песню выбрали. Эту песню выбрали почему и сделали?
1: Ну, ну она как бы просто эта песня, она...
0: Для нас серьезная
1: песня. Я сейчас скажу, что «Карфаген должен быть разрушен», там такие банальные фразы.
0: Нормальная фраза.
1: Что, все повторяется снова, снова все Вавилон, снова все Карфаген. Как бы вот, а Discovery телеканал, наверное, все смотрели там. Так что про Карфаген знают, и про Ганнибала знают, и, ну, эта песня может как-то вызвать интерес к истории там древней. Вот.
0: Ну, то есть, побудило к написанию песни ее история и переложение на современность какую-то, да?
1: Ну, да. Наверное, так. Я даже вот сейчас, ну, не скажу, почему. Ну, просто что-то вот в этой песне. Она у нас, она всегда у нас в десятку входила. Мы вот куда рассылали, там, и на радио, и на лейбл, на какой-нибудь, мы ее как бы вот отсылали в эфир, выставляли на какой-нибудь сайт. А написал текст Володя, вот принес мне, и как бы решили ее записать. Я сидел долго, честно говоря, долго-долго думал, как ее сделать, в какой аранжировке там. Ну, и потом вот пришел к такому варианту. Судить слушателю.
0: Ну, развивай, развивай. Или мне тебя все-таки завалить своими вопросами? Ладно, расскажи про Карфаген. Чем он отличается? Почему он у тебя сравнивается с Вавилоном? Ну, насчет Вавилона все более-менее представляют. Как бы, ну, как минимум у всех легенда о вавилонском там столпотворении присутствует в знаниях. Вот. А Карфаген?
1: Ну, все, наверное, тоже знают, что Карфаген – это древний город, который был разрушен римлянами. Вот. Что тут еще сказать?
0: Ну, не знаю. За что он был ими разрушен? Вообще, Карфаген – это было, это был, так сказать, геополитический противник вообще Римской империи.

0: Ну,
1: Вот. И
0: да.
1: ну, то есть ты всю эту информацию будешь утаивать. Пускай в песне слушают и думают, может, правда, что заинтересуется кто-нибудь. На самом деле. Ну что, тогда давай будем ставить песню «Карфаген». А после нее, а ты во время ее посмотри, может быть, кого-то что-то в чате
0: Хорошо.
1: заинтересует. Добро? Ну, слушаем
0: Добро.
1: песню «Протокультура Карфаген».

0: Прозвучал трек «Карфаген». Такой исторически напоминающий нам историю и, собственно, а под конец, опять же, переводящий наши взоры на нашу современность и вот это вот противостояние Карфагена, Вавилона, Римской империи. Да, конечно, если глубоко взглянуть на эту историю и переложить ее на современность, то много очень параллелей можно найти.
1: Ну а да, почему? Вот кто был на развалинах Карфагена, допустим, в нынешнем Тунисе, вот, тот, это, ну, если бы я там был, мне там не довелось побывать еще, но, может, побываю, вот. Конечно, хорошо бы там было побывать, это все увидеть, вот именно развалины Карфагена.
0: А что сказать могут развалины?
1: Ну как?
0: Ну камни. Не знаю, вот на самом деле, а камни имеют какой-то, несут что-то?
1: Ну конечно, несут определенную энергетику, наверное, там что-то почувствуешь, подсознание прямо, когда туда приедешь, мне кажется. Ну вот этот красный кирпич там, вот эти, как его там, колонны в виде труб, наверное. Ну кто видел на фотографиях развалины Карфагена?
0: Ну, я, честно говоря, не смотрел, не видел, не помню. Для меня это другой образ немного. Ну, вот он, да, как-то здесь хорошо в песне указано, с Вавилоном связанный, рабовладельческая такая, паразитическая, ну, по сути своей, богоборческая, значит, цивилизация. Это цивилизация была своя, то есть определенная цивилизация.
1: Великая цивилизация.
0: Кем? Пифагором? Велика была кем-то. Пифагор оттуда же у нас, с Карфагена. Пифагор же, да?
1: Ой.
0: И я, ой, ну, я так сказал, а сам
1: Пифагора
0: сомневаюсь.
1: Я не знаю.
0: Ну, по-моему, да. Ну, может, я и ошибаюсь. Да неважно. Ну, просто великость ее в чем была на самом деле-то? Вот, например, Карфаген.
1: Ну, это был очень развитый город для своего времени.
0: Вот, торговый, там... морской, торговый.
1: Ну, конечно, торговый, морской.
0: Колониальный. Ну, Римская империя боролась с ними за что? За колонии.
1: Ну, это конкурент.
0: Да, геополитический противник, совершенно верно. В борьбе за...
1: То есть на современный язык это все.
0: За ресурсы, да. Ну, и тут... Параллели с нашей современностью, конечно, немало может быть. Ну, вернемся на нашу землю, любимую, родную. Вот. Как там живется-то в Екатеринбурге, работая в компании Pepsi? И вот ты говоришь, у вас тоже провинция. Почему? Екатеринбург огромный, большой город, современный.
1: Ну да, это город-миллионник, как бы сейчас у нас почти что 1,5 миллиона. Современный город, вот красивый центр, там все эти небоскребики есть современные. Высоцкий у нас есть 50-этажный, там обзорная площадка, можно, стоишь на ней, ветер там, правда, дует, можно весь город как на ладони, вот, очень красиво. Так что приезжайте, вот кто не был в Екатеринбурге.
0: Не, я был в Екатеринбурге, не раз был в Екатеринбурге. Вот. Ну, естественно, я был на Ганиной
1: Яме. Ну, город хороший сам по себе, но все равно вот уровень зарплат, допустим, вот, не сравнить с Москвой и с Питером.
0: Ну, они и тратятся, наверное, тоже побольше, нет? Кто там у нас? Цены, ребята,
1: цены
0: в чате есть кто-то? А, цены как в Москве, а зарплаты меньше.
1: Цены, да, цены как в Москве, а зарплаты как в Екатеринбурге. Так что...
0: Ну, я больше скажу, да. Все, что в магазинах сейчас можно купить, на все везде одинаковые цены практически. А зарплаты очень везде разные, да, совершенно верно. Ну, не взгляд ли на жизнь, вот... Одна из основополагающих вдохновляющих на такое вот психоделическое настроение в музыке. Нет?
1: Откуда так, истоки? Я Сергей не расслышал. У меня тут что-то
0: я говорю...
1: со связью.
0: А, что-то пропало. Я говорю, вот это вот желание, не желание, а взгляд окрест и констатация неравенства и желание, чтобы это не удручало, не это ли одна из причин вот этого вот вдохновения на вот такую психоделическую музыку? Откуда истоки вообще у тебя вот эта вот музыка? На чем ты воспитывался, грубо говоря? Что до сих пор влияет? Или это вот как бы выстрадано каким-то образом?
1: Ну, я воспитывался на многих командах. В основном, конечно, западная классика, там, Dire Straits, Queen, вот такие, Genesis. Угу. Вот, а конкретно...
0: Старой закалки ты еще такой, старый этот, меломан.
1: Ну, да. А сейчас, ну, то, что вот конкретно на что она похожа, ну, я даже не знаю. Вот я ее сочинял как от души, вот.
0: Не, так, музыка такая насыщенная, полноценная, хорошая, качественная музыка. Это не вопрос. Сейчас что, ничего не слушаю? Я, например, ничего не слушаю сейчас, ну, только так по работе.
1: Вот. Я в основном сейчас музыку слушаю в машине и... как бы тыкаю на кнопки, вот так переключаю радиоэфиры и так ловлю песенки.
0: Пытаешься поймать, да?
1: Да, пытаюсь поймать что-то интересное. Ну, очень много всяких треков переслушиваю. И так что я тоже не могу даже сказать, что конкретно сейчас я слушаю. А в свое время, конечно, много разной музыки было переслушано и переиграно.
0: А дочка что слушает?
1: О, дочка.
0: Ну да.
1: Дочка,
0: папа не
1: наверное,
0: знает. Папа
1: Звонкова.
0: Не знает.
1: Звонкова.
0: А кто это? Звонкий колокольчик. Какой звонкий?
1: Звонкий глухой, да.
0: Бубенцы звонкие, что там она слушает?
1: Ну, это Палав радио. Там есть такой исполнитель Звонкий. Он занимает сейчас место в этом в чатах. Вот.
0: Надо же, блин, и меня просветить успели. Когда б я еще про Звонкова услышал.
1: Ну, вот видишь. Рекламу Звонкому, да?
0: А ты спроси. Да ну его, нет, мы ему не крал, мы ему черный пиар делаем.
1: А что?
0: Да. А почему дочка слушает? Ты ее спроси, ненароком, случайно. Или ты сам можешь понять, раз ты знаешь, ты слышал, что он поет.
1: Ну, это же дети, как бы. Вот они.
0: А ты для детей не хочешь писать? Не? Или слишком это для них?
1: Мы попытались один раз написать даже музыку к мультфильму, но этот мультфильм так и не вышел. Вот.
0: Ну, блин, из-за музыки, что ли? Нет? А чем мультик был? Для взрослых мультик?
1: Нет, мультик... Да я даже не знаю суть мультика. Он назывался «Спортивные истории». Наверное, про спорт. И как бы мы писали к этому мультфильму. Вот, песню, специальный текст, музыку делали. Но потом, как всегда, денег... не было. Сначала вроде деньги выделили, а потом денег не было, и как бы все заглохло. И съемка мультфильма. Я не знаю, может, он сейчас вышел уже на Свердловской киностудии. Вот, без музыки. Без нашей музыки.
0: Ага, не мой мультик вышел, короче, полностью.
1: Слушай, наверное, к мультфильмам тоже интересно писать музыку, вот. Как бы надо,
0: ну, если он снят, наверное, интересно. А вот как бы по сценарию и так вот, как ты сейчас описал, наверное, о спорте я не знаю даже. Но написали. Молодцы. Это так, это
1: праведчески. Мне сценарий не высылали. Это было все в начальной стадии развития, как бы, вот.
0: Угадай мелодию, короче, получилось, да? К нашему мультику.
1: А так бы я не отказался написать какому-нибудь мультфильму, если бы прислали сценарий.
0: Ну, поработать. Так, все мультипликаторы услышали на заметку себе. Вот. Никита из группы «Протокультура» сказал, что ему хочется написать мультфильму. К вашему мультфильму музыку. Учтите, используйте предложение. Так, ну, а мы так медленно, но уверенно приближаемся к еще одной песне. «Уже не будет тепла» она называется.
1: Такая весенняя песня.
0: Совершенно весенняя песня. Я ее, да, так она все-таки, несмотря на свое вот такое вот название, она все-таки жизнеутверждающая. То есть тут как бы от противного идет, конечно, но тем не менее эта песня такая позитивная и сделана, исполнена вот в таком вот классическом, как ты говоришь, вот я послушал Цоя и пошел купил себе гитару. Вот в таком простом и общенародном, общедоступном виде и с замечательным смыслом она сделана. Ну, во всяком случае, я так считаю. Кто будет против, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот таких песен бы, вот как бы молодежи, ты, дочка, слушала эту песню?
1: Конечно, слушала. Ну, почти что все.
0: Она твой первый песни. Критик. Она первый твой, да, критик, нет?
1: Потому что я иногда сижу рядом, и она сидит, я тут играю на гитаре, и она знает сразу все мои песни.
0: Слушай, ну мои дети тоже, им какую песню мою не поставишь, им всем нравится, они их все поют, блин. Так что тут это не объективная критика совершенно.
1: У меня что-то обрывается этот, вот тебя, когда голос, конечные фразы, это у меня связь что-то?
0: Это у тебя штекер, что-нибудь со штекером в наушниках.
1: Я почему-то себя слышу.
0: Вот потому что у меня ничего не прерывается, ты не переживай. Вот. Сейчас вот мы уже подходим к завершению эфира, и с тебя требуется некий спич, обращенный к миру. Спич, согласно твоему. Да. Ну, конечно, ну ты же знаешь передачу «Поле чудес». Там все пользуются случаем и передают. Ну, привет. Я предлагаю к приветам присовокупить такую программу «Посыл в мир», в эфир. Вот. Это очень ответственно, и поэтому... Да и случай такой не всем как бы спускается с неба. Время пошло. А потом мы слушаем «Тепла больше не будет». Ты опять нас не слышишь, Никита.
1: Ау.
0: Алло, алло. Ты нас слышишь? Алло.
1: Да-да-да. Да-да-да. Вот сейчас.
0: С тебя передача «Привет». Да, с тебя передача приветов и передача «В мир послания». Фантастическое, как бы это... Фантастический случай. Это останется в веках.
1: Значит... Ну, я не знаю, что передать миру, что мы все как бы маленько разучились слушать музыку, что ли. Вот. Ну, музыка стала фоном, вот, сопровождением там. И я желаю всем наслаждаться хорошей музыкой. Вот, именно хорошей музыкой, если она настоящая, качественная. Вот. Ну и, то есть, если музыка качественная, она не заслуживает того, чтобы быть там придатком к каким-то цветным картинкам. В общем, слушайте больше хорошей музыки. Это мое послание миру.
0: Присоединяюсь. Народ, фильтруй музыку, которую слушаешь. Слушай хорошую. Еще бы кто научил различать. Ой. С детства. Не у всех же папа из протокультуры, например. Правильно? Вот. Ну что, дорогие наши радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир. 22-й выпуск программы «Мысли о смысле». Сегодня у нас была протокультура и Никита Половников из Екатеринбурга. На прощание мы вам ставим песню «Уже не будет тепла». И услышимся с вами в следующий четверг в 19:00 на неформатном радио. Всем пока.
1: Всем пока.
0: До встречи.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

не тянет на жизнь ролевая игра, в которую люди привыкли играть. Работа, случайные связи, квартира.

важно. Со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой жизни твоей репортажи.

Уставший ждать не верит даже снам. Туман рассветный смешивает с дымом. В сердцах кричит, сказала, не предам. Я ей поверил, рай построил мнимый. Уставший ждать отчаянно не спит. Седьмую ночь рассматривает звезды. Он исхудал, он голоден, не брит. Ее любовь нужна ему, как воздух.

серой сойки. О, сколько же воздвигли пирамид Тутанхамоны, прославляя стойкость.

силуэты. Он жарко шепчет, без нее погиб. Великий Боже, Боже, посоветуй. Прости меня, не знаю, как вернуть. Я настрадался, жизнь теперь не в милость. Я не могу былое зачеркнуть, не в радость все, что до недавно льстило.

Уставший ждать, идет ее искать. Терпеть разлуку больше он не в силах. А на столе исписана тетрадь. Там все стихи написаны для милой.

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М. Это был русский текст, не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну знаете, под одуван, и это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду: «Да на кого вы хотите быть похожи?» Людмила отвечала: «На борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис!» И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А, ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. А вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

0: shit like that.
1: Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли, вот, они играют в доктора и пациента. Да. Один якобы с диктофоном в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается, понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос. Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать, они уже конкретно.
2: Резидент неформатного клуба. Резидент неформатного клуба.

0: Куда ты, дед?
1: Участники сборника «Грани».
2: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола, или трамвай звенит так звонко.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

мобильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как не

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать, они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем. Крим.

Таким образом, путь и надежда чужим пресечется. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северной.

тесно, тесно, тесно. В квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло. Воздуха света хочу.

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио.
3: В ночь полнолуния, в мире безумие, с меткой на темени, как откровение, на радость матери миру.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты моя персонаж.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

Ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера, I'm broken».

на память страницами паспорта.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид, антисуицид.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisexStyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Combat Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтловских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа, Цой-герой там. Ну, это там, как у них там. И чё, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас и радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой.

море не станет спокойным. Не станет спокойной земля, ведь любят помериться мачтами.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.